0: действительно вот, регбистов, которые сейчас там и играют важную роль?
1: Ну, мы встречались накануне с Николаем Андреевичем Соколовым. Это трижды кавалер Ордена Мужества. Герой трижды. Герой России. И он выпускник нашей программы развития регби в вооруженных силах и силовых структурах. И придя лейтенантом, он играл в Новосибирске в регби, придя лейтенантом на службу в Дагестан, он свое подразделение сплачивал в первую очередь психологически через регби. Лейтенанты, которые 5 лет играют с нами в вузах в регби, используют эти навыки по формированию команды, в том числе в своей настоящей службе. И да, Николай гордится своим подразделением. И он говорит, мы ждали каждое воскресенье, чтобы играть в регби. Потому что там снимается очень много вопросов. Даже если кто-то тебе не понравился, они играли в полноконтактный регби.
0: Ну, я понимаю, да, наверняка.
1: Поэтому, ну и на 100-летие управления физподготовки вооруженных сил мы тоже разговаривали с рядом руководителей вооруженных сил. Ну, по числу награжденных в каждом вузе регбистов мы видим, как много делает ваш вид спорта. Это действительно и несмотря на то, что это командный вид спорта, он очень подчеркивает и воспитывает личные качества ответственности, лидерства и умение вести за собой.
0: У нас в студии Алексей Митрюшин, президент регби-клуба ЦСКА, вице-президент Федерации регби России и регби даже на передовой, как вы сейчас услышали. И я думаю, для наших бойцов на музыкальной радиостанции «Гордость» нужно включить как-то какую-то хорошую песню. Какую?
1: Это, наверное, попрошу песню моего детства, которая олицетворяет в том числе то единение, которое есть на фронте. Это «Смуглянка», и по смыслам это то же самое, что происходит сейчас. Есть люди, которые за Россию, не важно какой национальности. И есть люди, которые надеются нас победить. Но это все не так. И наша история многократно показывала, что вместе мы сила. И в том числе в многонациональности нашей страны наша сила.
0: «Смуглянка», хор Александрова на радио «Гордость». Мы говорим о регби и не только. Мы говорим о гордости здесь с Алексеем Митрюшиным. Продолжим через несколько минут. И я думаю, стоит поговорить о детях, которые действительно наше будущее. О том, как, а я уверен, таких сейчас вопросов очень много среди вас, кто нас смотрит, как ребенка привести в регби, как начать заниматься. Будьте

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Денис Мацуев – великий российский пианист-виртуоз. Родился в Иркутске, потомственный музыкант. Закончил Московскую консерваторию и в 29 лет стал солистом Московской филармонии. Сейчас Денис Мацуев – один из величайших в мире пианистов по всем международным рейтингам. Вплоть до 22 года пользовался огромным признанием и за рубежом. Но после начала СВО Мацуева на Западе отменили вместе с Гергиевым. Оба патриоты своей страны. Мацуев – человек многих талантов. В детстве он был капитаном дворовой команды по футболу и даже ломал руку во время матча. Кстати, тому, что мир узнал Дениса Мацуева как пианиста, мы обязаны фонду «Новые имена», который продвигал талантливых музыкантов с конца 80-х. С 2008 года его возглавляет Мацуев, сам много сделавший для продвижения музыкантов. В биографии Дениса Леонидовича очень много интересных историй. Например, однажды у рояля во время концерта сломалась ножка, но маэстро стойко доиграл до конца. В юности артист курил, но бросил, потому что внук Сергея Рахманинова отдал Мацуеву произведение композитора, которые при его жизни никогда не исполнялись. Взамен потребовал бросить курить. Обещание пианист исполнил. Кстати, за все время Мацуев выступил с 27 оркестрами по всему миру, а еще сыграл все 3 фортепианных концерта Петра Чайковского в честь юбилея композитора. До него так не делал никто.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Россия может похвалиться едва ли не самым необычным музеем в мире. Он полностью посвящен лягушкам. Дело в том, что это бесхвостое земноводное – неформальный символ подмосковного Дмитрова. По легенде, город основали рядом с большой колонией лягушек, которых жители сочли предвестниками богатства и процветания. Какое-то время назад в Дмитрове создали небольшой частный музей, посвященный лягушкам и лягушатам. Квакушек показывают в разном контексте – как героев фольклора, как объект научных исследований, а еще в залах можно увидеть огромную коллекцию сувенирных лягушек, вязаных и тряпичных, бумажных и каменных, деревянных и металлических. Экспонатов более 500, и их число постоянно пополняют.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
4: Гражданственность. Для русского человека это особое понятие. Потому что, так как мы живем 9 месяцев из 12 на Луне, в лунном климате, то русский человек осознает значение государства. Системы, которая объединяет разных абсолютно, да, людей в нечто единое, в собор, в коллектив. Без этого невозможно выжить в нашем пространстве климатическом, географическом. Поэтому для русского человека, который внутри, и на самом деле индивидуалист, и несколько, немного анархичен, анархизм вообще как идея появилась в России. Но вот это осознание того, что не выживем мы без государства, оно нас не раз выручало. И после смуты, и после революции, и после 91-го года. Ведь сейчас вдруг мы задумались о том, что страна, государство, в котором мы живем, это не просто подарок, это не случайная какая-то вещь, да, это завоевано потом, кровью, трудами наших предков. И вот это и создает, как бы, это дает осознание ценности русского государства для русского человека.
2: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: «Война и мир» Льва Толстого – лучшая книга всех времен и народов по версии Newsweek 2021 года и одна из самых скачиваемых наших книг. Это несмотря на попытки отмены русской культуры. Роман – основа для дюжины масштабных экранизаций. Только британцы сняли 3 фильма. Последняя 7-летней давности на какое-то время вывела роман Толстого в топ самых продаваемых иностранных книг в Соединенном Королевстве. В американской киноверсии Наташу Ростову играла Одри Хепберн. Советская эпопея Бондарчука стала самым дорогим проектом нашего кинематографа и получила «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке. В западных экранизациях главное обычно любовь. Наташа Ростова, ее сложные отношения с Болконским и Курагиным, семейное счастье с Пьером. Наша вернула войну на законное место. Специально для Бондарчука вооруженные силы СССР сформировали специальный кинематографический кавалерийский полк на 1500 военных. Гордимся нашей литературой, достоянием всего мира.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Знаете ли вы, что такое йойга? Йойга – это сольная певческая импровизация, которая некогда была популярна в Северной Карелии. Йойга имела отличительный признак – повторяющееся пропевание отдельных слогов и гласных звуков, которые, как говорят, напоминали курлыканье лебедя. А еще говорят, что исполняли йойгу или йойгали на природе, на берегу озера или реки, где припев мог свободно разноситься далеко по округе. Самые первые йойги записал лингвист, фольклорист, собиратель и основатель эпоса «Калевала» Элиас Леонард. Фольклорные экспедиции почти 2 столетия назад, в 1836 году. Сегодня в репертуары ансамбля народной песни «Верия» из карельского города Сартовала входит приветственная йойга «Тервехтулуа вейерагелла» в переводе на русский «Добро пожаловать друзьям». Ее записал корейский фольклорист, доктор филологических наук, профессор Виктор Евсеев в 1957 году в поселке Калевала от исполнительницы Марии Михеевой. Ансамбль народной песни «Верия» «Тервехтулуа вейерагелла» – приветственная йойга. Язык исполнения – карельский.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои, патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня герой программы Иван Гусев – ветеран СВО, который вынес несколько раненых солдат с поля боя. Награжден орденом «Ахмат-спецназ» с личной благодарностью командира за спасение жизни людей и выполнение боевых задач без потерь. Иван с детства хотел стать офицером. В зоне специальной военной операции служил в разведке. По его словам, отправился туда, чтобы защищать будущее детей всей страны. В филиале фонда «Защитники Отечества» в Рязанской области помогли Ивану с трудоустройством и оформлением необходимых документов для получения выплат. Также герой прошел медобследование и сейчас работает преподавателем ОБЖ в школе, где проводит уроки патриотического воспитания и делится личным опытом с детьми при поддержке Центра православные «Витязи». Он на собственном опыте убедился, что фонд заботится не только о ветеранах СВО, но и об их семьях. Теперь он может работать, общаться с подрастающим поколением, передавать боевой опыт. Видит, что молодежь хочет знать больше о происходящем из первых уст. Именно такие, как Иван Гусев, смогут научить наших детей быть храбрыми и любить Родину. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?». Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что в Кирове есть музей истории мороженого, организованный при местной фабрике «Артико». В нем собрано больше 1000 экспонатов, посвященных производству любимого лакомства. Среди них меню царских ужинов конца 19 века, с мороженым, конечно. Фризер 910 года и коллекция креманок, знакомых всем, кто еще застал Советский Союз. В музее можно увидеть, как выглядел ледяной подвал русской избы, где держали масло. Экскурсии предполагают дегустацию. А находится музей в красивейшем, красно-кирпичном здании эпохи модерн.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире художественные руководители детского эстрадного хора «Гордость» Юрий Гончар и Евгения Науменкова.
3: Ребенок мечтает петь на сцене Кремля. Поделитесь советом, как не только мечтать, но и идти в нужном направлении.
4: Пожалуйста, записывайтесь в ряды нашего хора, и вы обязательно, если ребенок талантливый, если родители работают над талантом ребенка, пожалуйста.
5: Тут, наверное, вопрос скорее, как вообще, в принципе, попасть на сцену, такую сцену, как Кремлевский дворец, да? Естественно, как начинающий артист, нужно много работать. Да? Если вы вокалист, вы занимаетесь вокалом, вы вкладываете в это время, ресурсы, записываете какие-то видео, поете кавера, грубо говоря, да? Все это делаете, выкладываете в соцсети, развиваете максимально ребенка с самого раннего возраста. И потом постепенно он обрастает своими слушателями, да, своими фанатами какими-то. И уже пробуете к нам приходить в хор, да, потому что это очень большая практика, рабочая практика. Именно дети видят профессию артиста изнутри, не снаружи, как картинка, да, в телевизоре, а уже непосредственно внутренняя работа идет. Вот. И вот так вот постепенно человек из маленького вырастает в какую-то уже личность и более вырисовывается артист.
3: Да, но при этом детский хор «Гордость» — это как раз
4: дает возможность.
3: Та возможность,
5: да, да, да,
3: выступить,
5: конечно,
3: не только на сцене Кремля, но и на многих других больших сценах. Мы сейчас послушаем песню в исполнении хора «Гордость» и замечательного певца Габриэля. А песня называется «Мы верим твердо в героев спорта». Это как раз композиция, которая была сделана, и это выступление прошло на большом, грандиозном концерте «Мы верим твердо в героев спорта». Вот уже второй год,
5: да, всероссийская премия.
3: Гончар делает это замечательно. Я лично был, но это красота неописуемая. Спасибо, конечно, Ирине Вейнер, да, и вот эта песня, она как раз сейчас продемонстрирует ту возможность, которую дает детский эстрадный хор «Гордость» для выступления на самых крупных мероприятиях, концертах страны, о которых мы буквально через несколько минут и расскажем.

0: своими словами. Поэты Донбасса. Дмитрий Артис. Растопырило небо продрогшую лапу.
1: Растопырило небо продрогшую лапу и моргает глазищем. За кого ты воюешь? За маму и папу, за могилки на старом кладбище. Облака опустились на черную кочку, о любви промяуков. За кого ты воюешь? За сына и дочку, за родителей, будущих внуков. Отвечать на простые вопросы без мата переходит в привычку. За кого ты воюешь? За лучшего брата и за лучшую в мире сестричку. От слепого огня, уходя по туману, будто прячась в кулису. За кого ты воюешь? За Инну и Анну, за Марию и Василису. На тарелку сгружая овсяную кашу, что гороховой гаже. За кого ты воюешь? За родину нашу, за Россию. И проще не скажешь.
2: Это стихотворение поэт Дмитрий Артис написал на фронте. Он ушел на СВО добровольцем, отслужил два контракта. В редкие минуты досуга писал стихи и вел дневник. Там есть такие строки. «Все-таки сильна земля русская истинными людьми, вставшими на защиту Отечества».
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
5: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
6: В Забайкалье открыто крупное месторождение флюорита. Запасы больше 5 миллионов тонн. Объект легко доступен для разработки, так как расположен рядом с инфраструктурой. Это значительно усилит общероссийские резервы флюорита, увеличив их на целых 18%. Сегодня Россия входит в пятерку стран-лидеров по этому минералу. Новое месторождение назвали главным геологическим открытием 2025 года. Уже скоро начнут торговать правом на его добычу.
5: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.
7: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Практически каждый город хранит в своей истории немало тайн, быть разгаданными которым, увы, не суждено. У Нижнего Новгорода тоже есть свои секреты. Одна из самых интересных легенд гласит, что в строительстве Нижегородского Кремля принимал участие ученик Леонардо да Винчи. В летописях действительно упоминается, что для работ над проектом был выписан некий итальянский архитектор. Но имел ли он отношение к великому художнику и изобретателю, доподлинно неизвестно. А еще по одной из городских легенд, где-то в подземельях Нижегородского Кремля спрятана библиотека Ивана Грозного. Однако все попытки отыскать царскую коллекцию вот уже несколько столетий остаются безуспешными. Давайте и мы отправимся на прогулку по историческому центру города. А компанию нам составит один из участников, пожалуй, самой известной нижегородской группы «Ума Турман» — Сергей Крестовский. Песня «Если».

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Барнаул – столица Алтайского края. Пятый по численности населения город Сибири. Ему почти 300 лет. Есть несколько версий происхождения названия города. По одной – это хорошее стойбище. По другим – Волчья река или Мутная река. Барнаул возник вокруг медиплавильного завода. Сейчас это крупный транспортный узел, промышленный, культурный, медицинский и образовательный центр Сибири. В 19 веке за высокий уровень культурного развития его прозвали «сибирскими афинами». Местные жители любят говорить: «Барнаул – столица мира». Так называется фантастический детектив братьев Ореховых, опубликованный в 80-х годах. На улице Анатолия, 130, работает единственный в своем роде музей автоугона имени Юрия Деточкина. В экспозиции инструменты, которыми пользуются угонщики, от вантуза до металлических линеек. А еще любительские сигнализации, капканы для педалей, рыболовные крючки и другие самодельные средства. Среди знаменитых уроженцев Барнаула изобретатель паровой машины Ползунов, писатель-прозаик Новиков Прибой, известный селекционер Лисовенко. 24 июля 42 года здесь родилась народная артистка России Ирина Мирошниченко. Ирина Петровна – одна из самых талантливых, красивых и женственных актрис нашей страны. Снималась в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Ошибка резидента», «Старый Новый год» и многих других. А нам остается напомнить, что в Барнауле радио «Гордость» вещает на частоте 87,9 FM.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Квартал или квартал? Как правильно? Большинство словарей предлагают только один вариант – квартал с ударением на последний слог. Причем неважно, о чем идет речь – о четвертой части года или о городском районе. При этом один из толковых словарей дает также вариант квартал с пометкой «профессионализм». Финансовые или, к примеру, кадровые службы привыкли сдавать квартальный отчет именно за квартал. Возможно, специально для них был придуман шуточный мнемонический стишок. В бухгалтерии аврал завершается квартал. Но если специалист в какой-либо области придерживаются в разговорной речи профессионального сленга, никакими стишками этого не изменить. Любой вам скажет: «Так как же будем говорить?» И думать нечего. Говорим согласно литературной норме «квартал». Сдаем проект в первом квартале или через два квартала поверните на Садовую. Нужно вспомнить еще один квартал. В дореволюционной России так назывался полицейский участок. Был и квартальный надзиратель. Это что-то вроде современного участкового, уполномоченного. Полицейский, который следит за порядком во вверенном ему квартале. Излюбленный герой Гоголя, Некрасова, Салтыкова-Щедрина и многих других русских классиков. История одной песни.
2: Песню «Крейсер Аврора» композитор Владимир Шаинский и поэт Михаил Матусовский написали в 1973 году, когда режиссер-мультипликатор Роман Качанов решил снять мультфильм об истории крейсера. По сюжету дети во дворе обсуждают, как назвать игрушечный корабль. Когда один из них предлагает название «Аврора», другие удивляются. Они ничего не знают о истории крейсера, да и песни про него нет. В детском разговоре Качанов выразил собственное удивление. Многие взрослые тоже не знают, что крейсер участвовал в русско-японской и Первой мировой войне, а во время Великой Отечественной был задействован в обороне города, а песни не удостоился. Качанов решил это упущение исправить. Герои мультфильма идут в музей «Авроры» и узнают историю крейсера. С экрана звучит песня в исполнении Марии Виноградовой. Позже песню исполнил большой детский хор гостелерадио. А потом пришло понимание, что композиция «Крейсера Аврора» близка не только детям, но и взрослым, и великолепно звучит в исполнении суровых мужских голосов. Послушаем песню в исполнении Эдуарда Хиля. Напомним, песня «Крейсера Аврора» одно время считалось неофициальным гимном Ленинграда. Сейчас город носит историческое название Санкт-Петербург. Радио «Гордость» звучит в этом великом городе на частоте 93,3 FM.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
1: Коллективизм – это не просто умение работать в команде. В основе коллективизма, как и осознанного патриотизма, лежит особое, характерное именно для русской цивилизации понимание любви. Это любовь как способность и готовность пожертвовать своим «я» ради общего блага, ради «мы». Не потерять себя, а именно добровольно, осознанно поставить общее выше личного, когда этого требуют обстоятельства. В этой связи я всегда вспоминаю одну замечательную притчу. Она очень простая, но мудрая, как и все народное. Жил-был старик, и было у него 3 сына. И вот беда. Никак не могли они ужиться вместе. Все время ссорились, не могли найти общий язык. Старик очень переживал, потому что хотел, чтобы после его смерти сыновья жили в мире и поддерживали друг друга. И решил он их научить. Однажды он позвал их к себе, взял обычный веник и сказал: «Разломайте этот веник пополам». Первым взялся старший сын. Сильный был парень, но сколько ни пытался, ничего не вышло. Передал веник среднему. Тот тоже пыхтел-пыхтел, но лишь руки натрудил. Младший попробовал и вовсе не смог согнуть. Тогда старик развязал веревку, и веник рассыпался на отдельные прутья. «А теперь, — говорит, — сломайте по одному». И тут каждый сыновей с легкостью 2 пальцами переломил все прутья. Тогда отец посмотрел на них и сказал самые главные слова. «Вот так и в жизни. Если вы будете вместе держаться друг за друга, как тот связанный веник, то вас никто не сломит, никакая беда не одолеет. А по отдельности вас так же легко победить, как и сломать эти жалкие соломинки». Простая вроде история, но в ней вся суть коллективизма. «Вместе мы сила, врозь нас сломает». Наша история тысячекратно подтверждала эту истину. Когда на Русь нападали враги, когда приходила беда, люди объединялись. Не потому, что начальник приказал, а потому, что инстинкт самосохранения народа включался именно так – сплотиться перед лицом опасности. Вместе отражали нашествия, вместе поднимали из руин города, вместе осваивали новые земли. Сегодня нам часто навязывают другую модель. Каждый сам за себя, ты это не заслужил, успешный успех любой ценой. Безусловно, личная инициатива важна, но без чувства локтя, без умения быть частью команды, частью общества, частью страны, человек оказывается той самой одинокой соломинкой, которой переломить ничего не стоит. Коллективизм – это не про потерю себя, это про обретение дополнительной силы. Когда за твоей спиной семья, друзья, коллеги, народ, когда ты знаешь, если случится беда, тебя не бросят, и сам ты тоже не бросишь. Коллективизм для меня – это не пережиток прошлого, а условие выживания и развития в будущем. Потому что самые сложные вызовы, самые масштабные задачи можно решить только вместе. Поодиночке мы просто люди, а вместе – народ, способный на великие дела.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Знаменитая Бауманка – один из старейших вузов России, основанный в 1830 году как ремесленное училище. Спустя 100 лет ему присвоили статус Государственного технического университета и имя революционера Баумана, убитого неподалеку от главного здания. За годы МГТУ стал одним из ведущих технических вузов мира. За свою историю университет подготовил тысячи ученых и инженеров, среди которых основоположник аэродинамики Николай Жуков и создатель авиационной школы Андрей Туполев. В стенах Бауманки разрабатывались уникальные методики преподавания, получившие признание в США и Европе. В 1873 году университет получил золотую медаль на Всемирной выставке в Вене. В 20 веке институт стал центром научной работы в области авиации, энергетики и оборонных технологий. Здесь учились Сергей Королев и Владимир Челомей. В истории новой России МГТУ продолжает представлять нашу страну на международном уровне. На его базе выступали нобелевский лауреат Хироси Амано и профессор Оксфорда Роджер Пенроуз.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
1: История одной песни.
3: Песня «За того парня» композитора Марка Фраткина и поэта Роберта Рождественского впервые прозвучала в фильме Игоря Шатрова «Минута молчания». Исполнителем стал Игорь Ковалеров, сыгравший одну из главных ролей. Фильм вышел на экраны в 1971 году. Через год песня в исполнении Льва Лещенко триумфально победила на музыкальном фестивале в Сопоте. Зрители-поляки, еще не переписавшие историю своей страны под влиянием западной пропаганды, трижды вызывали певца на бис. В это же время актер и режиссер Леонид Быков снимал свой легендарный фильм «В бой идут одни старики». Впечатленный новым звучанием песни, Быков с разрешения создателей включил эту версию в один из самых драматичных эпизодов картины, когда капитан Титаренко и механик Макарыч у памятника погибшим летчицам обещают вернуться в эти места после войны. С тех пор песня вошла в репертуар многих известных певцов страны. Среди них Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Ринат Ибрагимов, Александр Маршал. Сейчас песня прозвучит в исполнении Иосифа Кобзона.
4: Я сегодня до зари

0: грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Николай Гоголь, цитата. «Любезный молодой человек с личиком, которое можно упрятать в дамский редикюль». Исчерпывающий портрет, не правда ли? Ведь редикюль – это крошечная дамская сумочка в виде мешочка на шнурке. Слово «редикюль» пришло в русский язык из французского в конце 18 века, когда Франция была законодательницей мод. Изначально его название – ретикюль, от латинского «ретикулем» – «сеточка». А редикюлями гадкие мужчины их прозвали в насмешку. С французского «редикюль» переводится как «смехотворный». Мода на редикюли распространилась вместе с ампирными платьями, нарочито простыми, с высокой талией и струящейся юбкой. По образцу античных хитонов и туник. Многослойные тяжелые юбки на каркасах ушли в небытие. А вместе с ними объемистые мешочки для рукоделия в виде накладных карманов, которые крепились к поясу и легко скрывались в пышных складках. Вскоре слово «редикюль» настолько распространилось, что им стали называть любую дамскую сумку. И тут уж литераторы порезвились от души. У Тургенева читаем. «Старушка привстала и поклонилась мне, не выпуская из сухощавых рук толстого редикюля в виде мешка». У Некрасова героиня привозит целый редикюль булок. А вот и ехидный Булгаков. Актриса, исполняющая роль возлюбленной, села в кресло, прижимая к животу огромный лакированный редикюль. Можем продолжить, но не будем.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Максим Ополев – экстраординарный российский спортсмен, обладатель олимпийского золота в гребле на каноэ на Олимпиаде 2008 в Пекине, 11-кратный чемпион мира и 14-кратный победитель европейских первенств. Он плыл и греб к своей мечте всю жизнь, а в спорт попал благодаря маме. Она работала на гребной базе волгоградских профсоюзов и привела туда сына подальше от улицы. В 98 году Максим впервые попал в национальную сборную и сразу выиграл чемпионат мира. А в 99-м Ополев выиграл вообще все дистанции на чемпионате Европы и мира. В том же году его признали лучшим спортсменом России. Затем были относительно неудачные две Олимпиады – серебро в Сиднее 2000 и бронза в Афинах 2004. Мешали погодные условия, задержки старта, психологическое давление. К играм 2008 года в Пекине Ополев готовился в начале дома в Волгограде, а затем вместе с олимпийской сборной переехал в Барнаул. И вот мечта сбылась, наконец-то удалось завоевать долгожданное олимпийское золото. Не делая резкого старта, Максим устроил мощный спурт на второй половине дистанции и финишировал в отрыве более чем на полкорпуса от серебряного медалиста испанца Давида Каля.
1: Радио «Гордость» представляет.

0: теплой наградила девчонка с бывшего села. Она на берег выходила, а дом и сад война смела. Окопный сон — святое дело. Прилет минуй, свеча согрей. Хранят мальчишек посиделых отряды плюшевых зверей. Хранят от пули и осколка, от лепестка и дурака. Живи, Алеша, Ваня, Колька, живи сейчас. Живи пока. У соловьев ночная сходка. Лежат поля полны свинцом. Луны серебряная лодка встает над медленным донцом.
1: Автор стихотворения – поэт Ника Батхин, лауреат премии «Кованая роза» фестиваля «Звезды над Донбассом». Стихи написаны под впечатлением от фронтового ролика. Его герой, молодой солдат, рассказывает о своей семье, потом отправляется на задание. А на рюкзаке подпрыгивает игрушка – маленький белый медвежонок.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Тысяча поводов для гордости. Первая в мире мокрая сварка под водой. Ремонт морских и речных судов, мостовых конструкций и буровых платформ, подъем затонувших кораблей. Для этих работ необходимо производить сварку металла под водой. Сухая подводная сварка подразумевает удаление воды из рабочей зоны. Для этого нужна камера, отсек или бокс и специальное дорогостоящее оборудование. В 1932 году советский инженер Константин Хренов продемонстрировал, как можно без всего этого обойтись. Впервые в мире он научно обосновал, создал и реализовал на практике процессы так называемой «мокрой сварки», при которой водолаз и рабочий объект находятся непосредственно в воде. За научную разработку и внедрение методов электросварки и резки металлов под водой доктор технических наук, а впоследствии академик Константин Хренов был удостоен Сталинской премии.
1: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые из Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева КАИ разработали новый прибор для измерения влажности почвы. Устройство уже запатентовано, об этом сообщили в пресс-службе Миноборнауки России. Принцип работы основан на свойствах электрического тока. В сухой почве ток почти не проходит, сопротивление слишком высокое. Во влажной почве ток идет лучше, сопротивление ниже. Датчик сделан в виде стакана с крышкой и рукояткой. В центре стержень с острым керамическим наконечником. Снаружи решетчатая стенка в виде спирали. При повороте рукоятки датчик ввинчивается в землю. Почва попадает внутрь и уплотняется. Пустот становится меньше. Это важно для точности измерений. Между центральным и наружным электродами подается напряжение. Источником может быть сеть, аккумулятор или батарея. Ток измеряют амперметром или специальным прибором. Влажность определяют по эталонным номограммам. Существующие аналоги требуют специальной лаборатории. Нужна предварительная подготовка почвы. Требуется измерение высоты столба жидкости с помощью лупы. Новый датчик не требует сложного оборудования. Он не нуждается в дополнительных исследованиях. Прибор прост в использовании. На изобретение получен патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Разработка уже готова к применению. Ее можно использовать в сельском хозяйстве и научных исследованиях.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: страх.
1: А потом земля вместо неба ложится ему на плечи, и космос по-русски ему отвечает.
0: До скорой встречи.
2: До

0: До скорой встречи.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Циферблат. Это слово пришло в русский язык из немецкого в начале 19 века, сохранив и звучание, и смысл. Мы только немного адаптировали произношение. Если разобрать слово по составу, все становится понятно. Цифер – цифра, и блат – лист, а также полоса – пластина. Изначально термин описывал медную пластину с цифрами, которая закрывала часовой механизм. Каких только изменений не претерпели часы со времени их изобретения. Из каких только материалов не делают циферблат. Чем только не украшают и не усложняют, превращая их то в произведение искусства, то в многофункциональный инструмент для измерения всего и вся. Но главная функция – показывать точное время – остается неизменной. Читаем в рассказе Фазилия Искандера «Начало». Раньше на деревенских фотографиях выставляли вперед запястья с циферблатом часов, на которых, если приглядеться, можно было узнать точное время появления незабвенного снимка.
1: Радио «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь.

будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим седину, замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь.

0: Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Петр Леонидович Капица – выдающийся советский физик, лауреат Нобелевской премии, чьи научные достижения внесли огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Во время войны Капица совершил прорыв, изобретя турбинную установку для получения промышленного жидкого кислорода. Жидкий кислород был жизненно необходим в госпиталях для проведения операций, лечения пневмонии и других заболеваний. Изобретение Капицы спасло жизни сотен тысяч раненых солдат и мирных жителей. Но знаете ли вы, что Капица разрабатывал турбинную установку практически в одиночку, в условиях нехватки ресурсов и постоянных бомбардировок? Он работал, не покладая рук, понимая, что от его изобретения зависят жизни людей. Сам Капица не считал свою работу подвигом. Он говорил, что просто выполнял свой долг перед Родиной. После войны ученый продолжил свои исследования и совершил множество открытий в области физики низких температур. Петр Капица не только гениальный ученый, но и человек с сильным чувством долга и ответственности. Пример для подражания.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Патриотизм всегда вызывает массу споров. И время моей юности выпало на там, конец 80-х, на 90-е, когда патриотизм был не в чести, прямо скажем. Но со временем ты вроде бы там впитываешь культуру всего мира. Тебе интересно то, интересно это, экзотика, ты ездишь по разным странам. Но со временем ты вдруг... В тебе начинает прорастать свое русское, настоящее. Да? Через литературу, которую я вообще считаю как бы даром, который вот нам принадлежит. Да, он принадлежит и всему миру. И со временем ты вдруг начинаешь как бы чувствовать себя русского человека. Я обожаю, там, допустим, китайскую кухню. Я еду в Китай, на третий день я уже хочу борща. От этого ты никуда не денешься. И это не только вот в таком как бы приземленном, да, материальном проявляется. Ведь возьмем ту же русскую литературу. Это единственная литература, которая ставит перед человеком предельные вопросы. И мы живем в этой культуре, мы ее несем. Ведь там и культура советского периода, кинематограф. Мы все равно живем в этом как бы культурном пространстве, в этом культурном мифе. Вот, мне кажется, это и есть любовь к родине, которая знала и трагические события, да, и катастрофы, и какие-то глобальные победы. Ну, разумеется, там 9 мая, 12 апреля – это наши так, такие как бы реперные точки. И патриотизм невозможен без любви к своей культуре. Культура – это то, что нас склеивает, объединяет.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Москве создали площадку для производства беспилотных авиасистем. Центр коллективного пользования для производителей беспилотных летательных аппаратов открылся в индустриальном парке Руднева. Здесь разработчикам предлагают услуги по изготовлению деталей, узлов и агрегатов беспилотников, а также помогают в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Оборудовал площадку Федеральный центр беспилотных авиационных систем. В центре коллективного пользования установлено более 35 единиц высокотехнологичного оборудования, включая 3D-принтеры и лазерные станки. Есть участки механической и термообработки, покраски, сварки, химического оксидирования. Кроме того, создан центр анализа и разработок, который будет оценивать бизнес-модели использования беспилотников, а также займется анализом и распространением лучших практик. Федеральный центр беспилотных авиационных систем создали меньше, чем за год. 12 компаний уже стали его резидентами.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

и заяц в футболке. Ты давно когда-то ранним утром их нашла под елкой, а за старым шкафом портфель без ручки и летняя шляпа. Кто-то хитрый.

гордость – это семья. Берегите близких.

0: своими словами. Поэты Донбасса. Роман Сорокин. «Не верю хитрому обману».
1: «Не верю хитрому обману иезуитского врага, но верю юнному шаману, поющему из утюга. Мир поднебесный недоступен тому, кто мается пока, но лишь шаман ударит в бубен, и я лечу за облака. Там голос пращуров далеких, что в поле брани полегли, поет таинственные строки о связи неба и земли. Там лес шумит и бьется море, а берег родины моей, и дым отечества не горек, а сладок. Сладок, хоть убей меня на этом поле брани, где чернозем на вкус халва и небо выше, чем в романе писателя Толстого Льва».
2: Стихотворение написано Романом Сорокиным в поезде по дороге из Липецка. Поэт участвовал в концерте «Культура в помощь Донбассу». Концерт произвел сильное впечатление на зрителей и участников и вдохновил Романа на новые стихи. Стихотворение прозвучало в исполнении автора. Роман Сорокин – поэт, драматург, артист Московского театра поэтов, лауреат премии «Гипертекст» за сборник стихотворений «Переменчивая ясность».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: Работая над фильмом «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай запланировал в картине две песни про зайцев и вулкан страстей. Музыкальным оформлением картины занимался сложившийся тандем – поэт Леонид Дербенев и композитор Александр Зацепин. Дербенев обычно писал текст на готовые мелодии, но в этот раз пришел к Зацепину с уже написанными стихами. Мелодию куплета композитор сочинил быстро, а вот припев никак не давался. Идея пришла однажды утром. Нужные такты «А нам все равно» композитор услышал в жужжании электробритвы. Но приключения песни только начинались. Авторам пришлось уговаривать Гайдая, чтобы включил песню в фильм, Миронова, чтобы исполнил. Актер считал, что у него нет слуха и петь боялся. А потом худсовет посчитал песню слишком легкомысленной. К счастью, все завершилось благополучно. Гайдай не только включил композицию в картину, но и отстоял перед худсоветом. Миронов не только великолепно исполнил песню, но и придумал джазовый финал. Танец на палубе вообще стал его импровизацией. Послушаем песню «Остров невезения» в исполнении Андрея Миронова.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть, весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году.
3: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Музей истории Алтая в Барнауле – это сокровищница знаний о прошлом региона с древнейших времен до наших дней. Здесь собраны уникальные археологические находки, этнографические коллекции и исторические документы, рассказывающие о жизни коренных народов и русских переселенцев. Музей знакомит посетителей с историей заселения Алтая, развитием сельского хозяйства, промышленности и культуры. Здесь можно увидеть предметы быта, орудия труда, одежду и украшения, отражающие традиции и обычаи разных эпох. Музей расположен в историческом здании, построенном в начале 20 века. Само здание является памятником архитектуры и представляет интерес для любителей истории. Музей истории Алтая – это место, где оживает прошлое, где можно больше узнать о своих корнях и почувствовать связь с историей родного края. Это путешествие во времени, которое оставит незабываемые впечатления.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, мы группа Чапаев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Стены гостиницы «Украина» в Луганске покрывают пестрые узоры. Их создал архитектор Иосиф Каракис. Он занимался живописью, увлекался национальным орнаментом и нарочно придал стене гостиницы сходство с украинским ковром. Еще Каракис вошел в историю, построив 30-й детский сад «Орленок». Первое в мире здание, спроектированное с учетом всех потребностей маленьких детей. А для гостиницы «Украина» в Луганске архитектор разработал силикатный кирпич, способный долго выдерживать плохие погодные условия. Белое кружево на фасаде не только красиво, но и технологично. Кстати, на черновых работах при строительстве отеля трудились пленные немцы из тех, кто разрушал Донбасс и убивал его жителей. Помним традиции Луганска вместе с Радио Гордость.
0: Радио Гордость. Слушаем своих.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Быханов сад – редкий уголок природы в самом центре Липецка. От множества других городских парков в России он отличается разнообразием растений. Здесь можно увидеть южноевропейскую скумпию, сибирскую яблоню ягодную, на которой плоды растут гроздями, как рябина. Изобилие растительности привлекает птиц, не только привычных голубей, но и стрижей, и кольчатых горлиц. Быханов сад появился на месте питомника, основанного еще в XIX веке известным липецким ботаником и садоводом Василием Быхановым. После революции его сад преобразовали в растениеводческое хозяйство, а в 50-е годы местные комсомольцы организовали городской сад. Сейчас это благоустроенное городское пространство с забавными скульптурами, плетеными оленями.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Геворг и Гоар Вартанян – выдающиеся советские разведчики-нелегалы. На протяжении 30 лет они передавали ценные сведения из разных стран мира в СССР и ни разу не попадали под подозрение иностранных спецслужб. Когда Геворгу было 6 лет, его семья уехала в Иран. Его отец был связан с советской внешней разведкой и покинул СССР по ее заданию. Сам Геворг связал свою судьбу с советской разведкой в 16 лет, когда в феврале 40-го года установил прямой контакт с резидентурой НКВД в Тегеране. Он возглавил спецгруппу по выявлению фашистской агентуры и немецких разведчиков. В той же группе находилась и его будущая жена Гоар, которая так же, как и Геворг, решила посвятить свою жизнь разведке в возрасте 16 лет. Они принимали активное участие в обеспечении безопасности лидеров «Большой тройки» во время Тегеранской конференции в конце 43-го года. 8 лет спустя супругов вернули в СССР. Затем последовала многолетняя работа в экстремальных условиях и сложной обстановке в различных странах мира. Их заграничная командировка длилась более 30 лет. Геворг и Гоар продолжили трудиться на благо Родины даже после выхода на пенсию, регулярно встречаясь с молодыми сотрудниками внешней разведки, которым передавали свой богатый оперативный опыт.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Мария Ватутина. «Шел солдат». Шел солдат мимо шахт и пожарища, на броне по лесочкам катил. 8 лет хоронил он товарищей, 8 лет у родни не гостил. Его землю дырявили бедами, выжимали в чужой окоем. «Только мы, — говорил он, — от Седова никуда никогда не уйдем». Старики на груди его хлюпали, и светлели поселки вдоль трасс. Вот сажают цветы в Мариуполе и завозят учебники в класс. И чужая худющая матушка припадает на бронежилет. «Вы теперь не уйдете, ребятушки? Не уйдете, не бросите, нет?» Отвечал, наклонившись как к маленькой, обещая откинуть врага. 8 лет он не виделся с маменькой, до которой уже 2 шага. 2 положенных в степь батареечки, чтоб светилась священная степь, и товарищ с осколочным в темечке, и встречающих пестрая цепь. Это родина, вот его родина, до колонки всего дохромать. Дом разрушен, и мать похоронена. Надо новую жизнь поднимать.
2: Стихотворение «Шел солдат» было написано Марией Ватутиной 5 июля 2022 года. Мария Ватутина, получив высшее юридическое образование, успела поработать юристом, адвокатом, журналистом, редактором юридического журнала. А потом снова оказалась на школьной скамье в литературном институте, как студентка поэтического семинара Игоря Волгина.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Друзья, привет! С вами группа «Татуин». Вы слушаете радио «Гордость». Не болейте, хорошего настроения.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «помада» сегодня кажется абсолютно привычным, но его история насчитывает несколько тысячелетий. Помада пришла в русский язык через европейский и происходит от латинского «pomum» – «яблоко». Связь неочевидная, но объяснимая. В древности из яблок и других плодов готовили ароматные смеси с добавлением масел, пряностей, воска. Их использовали для ухода за кожей и волосами. Такие составы стали называть помадой, по исходному слову «яблоко». Позже значение слова сузилось. Название «помада» закрепилось за отдельными видами косметических средств. Сначала для волос. Мы ведь помним из литературы напомаженные прически, парики, усы и бороды, верно? А затем и для губ. Постепенно слово стали употреблять именно в значении губной помады. Любой – защитной, увлажняющей или декоративной. Такая вот длинная история – от обычного яблока до тюбика помады, который почти каждая женщина носит в косметичке.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, это Лука. Слушай мой трек «Дождись» на Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Юрий Гончар. Композитор и продюсер.
1: Жизнь для меня – это высшая и абсолютная ценность. Основа всего сущего. Это дар, который нужно беречь и уважать. Как свою жизнь, так и жизнь других людей. Это не просто биологическое существование, а возможность развиваться, любить, творить, помогать ближним, оставлять добрый след в мире и передавать следующим поколениям знания, традиции и заботу. Жизнь ценна своей уникальностью и неповторимостью. Каждый человек с его мечтами, талантами и опытом вносит вклад в развитие общества и страны. А долг каждого из нас – создавать условия, в которых жизнь будет достойной, безопасной и наполненной смыслом для всех без исключений.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
3: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте подарки и получение на aurora.ru/18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

спасибо. История одной песни. Разлилась речка быстрая. Русская народная песня родом из Смоленского Поднепровья. Впервые современные люди услышали ее в исполнении Ольги Трушиной, крестьянской певицы из Кордымовского района Смоленской области. Это была совершенно уникальная женщина, сохранившая тексты и подлинно народную традицию исполнения более чем 400 песен, чья история уходила в далекие дохристианские времена. В ее репертуаре были и плясовые песни, и поминальные. «Разлилась речка быстрая» – одна из них. Это ритуальная песня, которая отражает бытовавшие у славян-язычников представления о загробном мире, об уходе на ту сторону. Сейчас на радио «Гордость» ее поет Алиса Супронова, адаптировавшая древние мотивы на новый лад.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Дорогие друзья, с вами Сергей Войтенко, заслуженный артист России. Это радио «Гордость». Слушаем свои.
2: Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Тамбовской области приступили к выпуску беспилотных зерноуборочных комбайнов. Машины оснащены инновационными системами, которые позволяют оптимизировать расход топлива и обеспечивать ровный проход по полю без пропусков и прикрытий. Этот проект реализуется совместно с одним из белорусских заводов сельскохозяйственного машиностроения. Его реализация позволит заместить импортную сельскохозяйственную самоходную технику конкурентными образцами российского производства. Кроме того, на территории промышленной площадки планируется наладить выпуск беспилотных летательных аппаратов, а также компонентов и запасных частей для сельхозтехники.
0: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Тысяча поводов для гордости. Самая глубокая скважина в мире. В начале 60-х годов в Советском Союзе была разработана первая в мире программа комплексного изучения литосферы Земли. В научно-исследовательских целях по всей стране производилось бурение скважин. В 70-м году в Мурманской области начали бурить Кольскую опорную сверхглубокую скважину. С перерывами бурение продолжалось до 90-го года и завершилось на отметке 12 262 метра. Скважина стала самой глубокой в мире. Таковой и остается до сих пор. А долгое время была еще и самой протяженной. С 2017 года мировой рекорд по протяженности удерживает скважина Чаево на шельфе Сахалина. Ее длина 15 километров. В отличие от вертикальной Кольской сверхглубокой, Чаево – скважина с большим отходом от вертикали и горизонтальным окончанием. Она предназначена для нефтедобычи.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Меня зовут Алексей Поддубный. «Джангл». Это «Радио «Гордость». Мы на одной волне.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что совсем рядом с Анапой можно полюбоваться водопадом. Жемчужный расположен на территории заповедника Большой Утриш, всего в нескольких километрах от города. Свое имя он получил из-за того, что струи воды, разбиваясь о камни, ярко сверкают на солнце. Высота водопада 5 или 6 метров, а его редкая особенность в том, что он сливается прямо с Черным морем. При желании к водопаду можно подойти совсем близко, а можно даже встать под поток. Некоторые верят, что вода обладает целебными свойствами и может зарядить энергией на весь день.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: «Культурная пятилетка» на радио «Гордость». Президентскому фонду культурных инициатив 5 лет.
1: К пятилетию Президентского фонда культурных инициатив радио «Гордость» продолжает рассказывать о самых интересных проектах, поддержанных фондом. Сегодня в фокусе внимания инициативы, связанные с проведением специальной военной операции, которые помогают осмыслить события прошедших 4 лет через культуру и личные истории участников. С 2022 года поддержку ПФКИ получили более 800 таких проектов, а общий объем финансирования уже превысил сумму в 5 миллиардов рублей. О некоторых из них более подробно. Проект «Знания и герои» знакомит нас с историями участников СВО в формате графических новелл. Авторы проекта решили не просто рассказывать биографии героев, а делать визуальные рассказы о мужестве, выборе и цене подвига. Об этих важных для всей страны событиях говорят и языком музыки. Например, через фестиваль баллады специальной военной операции «Время выбрало нас». Он дает возможность высказаться тем, кто видел происходящее своими глазами. Участвуют как ветераны СВО, так и их семьи. Их песни звучат честно и находят отклик у зрителей. А финал проекта в парке «Зарядье» собрал тысячи слушателей. Еще один формат – театр. В проекте свои непридуманные истории, реальные участники событий вместе с режиссерами и драматургами создают пьесы на основе собственного опыта. Эти постановки уже идут в театрах по всей стране и за рубежом. Не остался в стране и кинематограф. Документальный фильм «Донбасс. Дорога домой», выпущенный при поддержке ПФКИ, это собранный из реальных судеб портрет людей, для которых родная земля не абстракция, а часть жизни. Его несколько раз показывали по федеральным каналам. Киноработа собрала тысячи трогательных отзывов. Зрители отмечали глубину и своевременность этой работы. И таких проектов с каждым годом все больше и больше, что о многом говорит. Такие проекты помогают говорить о сложном прямо и честно, через реальные истории и личный опыт. Именно поэтому они получают поддержку не только Президентского фонда культурных инициатив, но и зрителей.

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «Истории о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Якутии извлечен крупнейший в истории России ювелирный алмаз. Камень редкого янтарного цвета весит почти 100 граммов, а его размеры составляют 56 на 54 на 22 миллиметра. Алмаз получил имя в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как отметили в компании, 2025 год уже стал особенным для российской алмазной отрасли. Ранее в этом году был представлен крупнейший отечественный бриллиант весом более 100 карат, огранка которого длилась более 2 лет. Теперь к этой вехе добавилась еще одна – уникальный природный камень, символично найденный в юбилейный год.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: МЧ. Две буквы, а смысл понятен далеко не всем. В переписке можно увидеть «иду гулять с МЧ». «Мой МЧ сказал, встретилась с МЧ». Речь идет о молодом человеке. МЧ – это просто сокращенный вариант. Аббревиатура, популярная в молодежной среде. Сокращенные формы органично прижились в сообщениях. Писать быстрее, короче, без лишних слов. Поэтому молодой человек легко превращается в МЧ, а девушка, например, в «Д». При этом МЧ означает не просто любого молодого мужчину. МЧ – это поклонник, избранник, возлюбленный. То есть предполагающий определенную роль в жизни девушки. Похожие общеизвестные сокращения в языке имеются давно. СМС, ЗП, ДР, но МЧ – это уже из сферы личного общения в социальных сетях. В устной речи МЧ используют реже, а произносят обычно с легкой иронией и в неформальной обстановке. Реклама.
2: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл». Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте поездки, получение на aurora.ru/18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Торома – это труба, музыкальный инструмент в традиционной культуре мордовских народов Эрзя и Мокша. Причем инструмент двух видов. В пастушью торому трубили при выгоне скота и возвращении стада в село. Зов сигнальной торомы – призыв к объединению перед лицом врага и символ надежды. А еще торома – это фольклорный ансамбль из Саранска. Более 30 лет участники ансамбля занимаются сбором фольклорных песен и синтезом фолка с современными музыкальными направлениями. Известно, что львиную долю песен любой народ слагает о любви. И, конечно, в репертуаре торомы таких композиций больше всего. Одна из них – «Вайтелине», в переводе на русский – «Ой, зимушка». В песне поется о холодных зимних днях, когда односельчане ходили друг к другу на посиделки. Там занимались рукоделием, общались, развлекались, рассказывали разные истории, пели. Торома, «Вайтелине», язык исполнения – эрзянский.

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Тюмени налажено первое в России производство по выпуску чековой термоленты. Чековая лента изготавливается из высококачественного российского сырья и производится на современном оборудовании, соответствующем всем требованиям и стандартам. Мощность производства составляет 1600 тонн продукции в месяц. Чековая термолента признана одним из 100 лучших товаров России и Тюменской области. Эксперты номинации «Продукция производственно-технического назначения» высоко оценили качество термоленты и ее роль в импортозамещении.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, на связи Фейгин. Слушайте мой новый трек «Хороший человек» на Радио «Гордость».
2: Тот, кто всегда молчит, не значит, что дурак. Тем, кому нечего сказать, много говорят. И счастье не всегда там, где огромный особняк, а чаще

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк, и это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто

0: человек.
1: Да?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Башня «Федерация Восток» – это символ современной Москвы и один из самых впечатляющих небоскребов в мире. Возвышаясь на 374 метра, она долгое время была самым высоким зданием в Европе, поражая своими масштабами и футуристическим дизайном. Этот многофункциональный комплекс включает в себя офисы, апартаменты, рестораны и смотровые площадки. С высоты птичьего полета открываются захватывающие виды на Москву и ее окрестности. Помимо своей высоты, башня славится своей архитектурой и инженерными решениями. Ее фасад выполнен из прочного стекла, которое отражает солнечный свет и создает эффект мерцания. Знаете ли вы, что на 89-м этаже башни находится смотровая площадка «Панорама 360», с которой можно не только полюбоваться видами Москвы, но и попробовать мороженое и шоколад собственного производства? Башня «Федерация Восток» — это не просто небоскреб, а символ амбиций и

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Если говорить про гражданственность, то это участие в жизни общества и окружающих тебя людей. Я сам артист, и моя позиция в моем творчестве. Через песни я могу поддержать, объединить и вдохновить. Иногда слово значит больше, чем любые заявления, а музыка может быть громче пушек и взрывов.
0: Истории о главном.

слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: когда, наверное, то, что своей родиной гордишься или что-то типа того, я не смогу, наверное, объяснить.
1: Нет, это тоже объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
0: Вам тоже.
2: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что пролонгация – это не только продление, но и отсрочка. Пришло к нам это слово из латыни, через французский язык, и чаще всего употребляется в областях экономики и права. Так, пролонгация договора или соглашения – это его продление. Однако есть еще одно значение – это отсрочка. Например, выплаты по векселю. В начале 20 века такое значение было более распространено. Но даже сейчас пролонгация займа – это продление срока выплат, если у заемщика нет средств. В медицине это слово тоже употребляют. Пролонгация курса того или иного препарата значит, что лекарство нужно употреблять дольше первоначально назначенного срока. Перекочевало это длинное слово и в повседневную речь, но нам с вами нужно быть осторожными и помнить, что заменять простое родное сердцу продление пролонгацией как минимум не всегда уместно.
0: Радио «Гордость».

0: Счастье с нами в каждом слове. Счастье любит тишину. Счастье в мыслях в каждом вдохе. Счастье любит тишину. Нет, оно не упрекает, когда я тебя люблю. Пусть весь мир об этом знает.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Первая в истории женщина – тяжелый водолаз. Получив специальность инженер-гидротехник, Нина Соколова пришла на работу в легендарный «Эпрон» – экспедицию подводных работ особого назначения. Работала на строительстве порта в Сочи и десантного причала в Мурманской области. В 1939 году Соколова стала первой женщиной в истории, получившей допуск на погружение в тяжелом скафандре на глубину до 10 метров. Для этого потребовалось личное разрешение председателя Президиума Верховного Совета СССР. Война застала ее в аварийно-спасательной службе Балтийского флота. Весной 42-го, когда в осажденном Ленинграде заканчивалось топливо, Соколова выдвинула идею прокладки трубопровода по дну Ладожского озера. Лично участвовала в строительстве. 29 километров проложили за 43 дня. Из них Нина Соколова провела под водой в общей сложности почти 27 суток.
3: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве безов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Гульназ Шакирова – популярная татарская певица с творческим псевдонимом «Дышать», с детства увлекалась пением и танцами. Получила актерское образование, преподавала хип-хоп. Но в итоге вернулась к тому, к чему душа лежит больше всего – к вокалу. В основе ее репертуара сегодня – самобытная татарская песня в современной аранжировке. Изначально Гульназ брала фрагменты народных песен и дописывала куплеты. Сейчас пишет все тексты сама, а еще участвует в создании музыки. Основной ритм – хип-хоп, основной стиль – этно. Все композиции несут общественно значимые смыслы и создают определенное настроение. Например, «Тыпырдатып» – песня о том, что в погоне за чужими мечтами, за идеалами, которые навязывают соцсети, можно потерять себя. «Иди своей дорогой, в своем темпе», – гласит мудрость татарского народа. При этом энергичные ритмы традиционной татарской музыки с акцентом на ударные и четкий лад доминируют и проявляются в композиции во всем блеске. «Дышать», «Тыпырдатып», язык исполнения – татарский.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет, я Вован. Слушайте радио «Гордость», здесь все свои. Презентую вам песню «Россия». Слушайте и наслаждайтесь.
2: По

0: Реклама.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+.
4: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
5: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В рамках импортозамещения началось массовое производство отечественных секвенаторов – приборов для расшифровки последовательности нуклеидов в цепочке ДНК. Теперь российские ученые смогут изучать геном вне зависимости от зарубежных технологий. По сравнению с существующими аналогами, российская разработка обладает рядом преимуществ. У нашего прибора шире окно детекции, то есть он позволяет видеть больше кластеров ДНК и, соответственно, получать больше объем данных о происхождении и рисках развития наследственных заболеваний, а также в целом глубже изучать процессы, определяющие функционирование и эволюцию живых систем. Секвенирование – важный шаг в разработке новых методов диагностики и лечения, а также новых технологий в различных областях. Сегодня более 10 отечественных полногеномных секвенаторов уже работают в нескольких научных институтах России.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Вера, вызовите-ка мне, пожалуйста, самую светлую голову нашей с вами современности. Как? Новосельцева, разумеется.

0: мои сапоги верны?
1: Да вот еще не решила, Людмила Прокофьевна. Вам нравится?
0: Очень вызывающие.
1: Да?
0: Я бы такие не взяла.
1: Значит, хорошие сапоги надо брать. Надо брать.
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Сейл – это пришедшее из английского слова, обозначающее, как правило, распродажу или скидки в магазине. Популярность его, видимо, связана с тем, что короткое английское сейл из четырех букв латиницей больше бросается в глаза, чем распродажа. Броская надпись на витрине видна издалека и сразу привлекает внимание. А еще несколько лет назад сейлами или сейлзами называли менеджеров по продажам и даже просто продавцов в магазине. Но это значение в русском как-то не прижилось. Сейлов из профессионального жаргона уверенно вытеснили продажники. Склоняется сейл как русское существительное мужского рода сейл. Сейлы – купить на сейле. Надпись латиницей на витрине действительно привлекает внимание. Но вот фраза «в магазине сегодня закончился сейл» звучит хуже, чем «распродажа завершилась». Правда?
2: Реклама.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. Сегодня поговорим про партийные деньги. Каждый голос, отданный избирателям на выборах, это не только гражданский порыв, но и государственная инвестиция. Конкретная. 152 рубля, в которые государство ежегодно переводит прошедшие в Госдуму партии за каждый полученный ею голос. Немного, но если умножить на миллионы проголосовавших, получается очень неплохой партийный бюджет. На что партии тратят? Есть открытый официальный отчет. Расходы «Единой России» – это сеть, пропаганда, форумы, региональное присутствие. КПРФ и «Справедливой России» значительная часть денег уходит на содержание центральных руководящих органов, особенно любят своих столичных начальников коммунисты. Тратят на них по 500 000 000 в год. Ну и местным ячейкам тоже перепадает. ЛДПР, как и учил Жириновский, кроме расходов на реготделение, много тратит на пропаганду и продвижение партийного бренда. Даже когда нет выборов, можно легко встретить на улице человека в майке или бейсболке ЛДПР. А вот новые люди. Партия с крайне загадочными расходами. По данным финансовой отчетности, их деньги стабильно уходят на избирательные фонды. Зато строка «региональное отделение» не скромная, не экономная, но почти пустая. Там, где у других сотни миллионов, у новых людей буквально гомеопатические суммы. Вывод напрашивается сам. Если партия почти не тратит на региональное отделение, есть подозрение, что существуют они только для галочки. В строке расходов не видно, что у партии есть реальная жизнь, приемная с живыми людьми, к которым можно прийти, поговорить, попросить о помощи в конце концов. Зато в расходах виден отличный билборд, красивый ролик в интернете и бодрый слоган. По сути, новые люди – это не партия в классическом смысле, а хорошо упакованная рекламная кампания, которая по итогам голосования конвертируется в думские мандаты и государственное финансирование. Цикл замкнут. Деньги идут в компанию, компания дает голоса, голоса дают 152 рубля с каждого, деньги снова идут в компанию. Полноценные региональные отделения в этой схеме – лишние расходы. Поэтому, когда в сентябре будете стоять с бюллетенем на избирательном участке, вспомните, право отдать партии 152 рубля в год остается за вами. Вопрос только в том, за что отдать.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
1: Алексей Васильевич Алилюхин, 1920-1990, советский летчик-истребитель, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза, в армию призван в 1938 году, окончил военную авиационную школу имени Чкалова. За время войны совершил 601 боевой вылет, провел 258 воздушных боев, в которых лично сбил 40 вражеских самолетов и 17 в группе. Первую звезду героя получил в августе 1943 года за 265 вылетов и 65 боев с 11 личными победами. Вторую в ноябре 1943 года после 410 вылетов и 114 боев с 26 сбитыми лично. Летал на И-16, ЛАГ-3, Як-1 и Ла-7. Принимал участие в освобождении Донбасса.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди». Радио «Гордость».

0: Знания, которая была учреждена при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и призвана отмечать выдающиеся профессиональные достижения в сфере циркового искусства. В основе премии «Общественное признание» сначала проходит открытое интернет-голосование, затем подключается экспертное жюри. А награды лауреатам вручают легенды спорта, цирка и артисты театра и кино. Кроме того, в рамках премии проходит международный деловой форум, на котором эксперты и специалисты цирковой индустрии обмениваются опытом и формируют вектор развития отрасли. О важности поддержки такой премии на уровне государства говорит один из инициаторов ее учреждения, автор проекта, генеральный директор Большого московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный.
1: От имени всего циркового сообщества выражаю глубокую благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за решение о создании ПФКИ. Это поистине беспрецедентная мера поддержки творческих людей, открывающая новые горизонты для развития культуры и искусства в нашей стране. И, конечно, я поздравляю команду фонда и лично его директора Романа Владимировича Карманова с первым юбилеем, с пятилетием. Вы делаете огромное дело для культуры России. Желаю вам процветания и новых ярких проектов. Спасибо за ваш вклад и сердечную заботу о будущем нашего искусства и нашей культуры.
0: Стоит отметить, что это единственная в мире профессиональная награда, посвященная цирку. Она стала знаком качества, символом признания мастерства и новаторства в создании цирковых номеров и программ. Мы гордимся российским цирком. Кстати, по данным ВЦИОМ, большинство наших сограждан считают цирк национальным достоянием.
2: Реклама.
3: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Станция метро «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге – впечатляющее инженерное сооружение, которое по праву носит звание самой глубокой станции метро в России и одной из самых глубоких в мире. Ее глубина залегания составляет около 86 метров. Открытая в 2011 году станция «Адмиралтейская» стала важным транспортным узлом и украшением города на Неве. Ее оформление посвящено морской тематике и истории российского флота. Чтобы добраться до платформы, нужно преодолеть несколько эскалаторов, которые спускают пассажиров вглубь земли, открывая необычные виды. Интересный факт. При строительстве станции «Адмиралтейская» использовались сложные технологии, чтобы не повредить историческую застройку в центре Санкт-Петербурга. Станция «Адмиралтейская» — это не просто станция метро, это произведение искусства, которое восхищает своей красотой и техническим совершенством. Это подземный дворец, посвященный морской славе России.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Гордость – это семья. Берегите близких.
1: Привет, это Илья Киреев. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Новосибирске разработали метод восстановления роговицы глаза с помощью клеток. Ученые смогли получить кератоциты – клетки, поддерживающие прозрачность роговицы из фрагментов ткани, удаленных при лазерной коррекции зрения. Эксперименты на лабораторных животных показали, что за 8 недель после введения этих клеток восстановление роговицы происходит полностью, включая восстановление ее толщины и прозрачности. Этот метод также помогает предотвратить развитие слепоты.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Иркутск начался как казачье зимовье в середине 17 века, а в позапрошлом столетии превратился в первый настоящий город Восточной Сибири. Именно в нем жили сосланные декабристы. Их быту посвящен современный дом-музей Волконских, где бережно воссоздали быт дворян 19 века. Главное украшение города – река Ангара. Вдоль нее недавно построили роскошную набережную в два яруса. Рядом воздвигли точную копию исторической триумфальной арки, посвященной императору Александру Первому. Самое старое каменное здание Иркутска – Спасская церковь 18 века. Единственная во всей Сибири украшена росписями не только внутри, но и снаружи. В городе жил Леонид Гайдай, и недавно на площади труда установили композицию, посвященную ему и его фильмам. Режиссер сидит в кресле, а напротив него застыли трус, балбес и бывалый. Едем в Иркутск и слушаем песню иркутянки Влады Мирави «Березонька».

0: Реклама.
1: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Сроки горят, и задач океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Радио «Гордость». Слушаем своих.
5: Привет, друзья, с вами Олег Чубыкин. И это «Вечная любовь» на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Саратовской области запустили производство запчастей для иномарок. Выпуск запасных частей для автомобилей, покинувших Россию компаний, освоили в городе Балаково. В 2023 году Балаковский завод запустил производство сальников двигателей, раздаточных коробок и приводов для автомобилей марок Renault, Nissan и Mitsubishi. Кроме того, после введения санкций предприятие открыло опытное производство 15 изделий для конвейерных предприятий «Автопрома». Продукция поставляется крупным российским автопроизводителям и моторным заводам. Среди них КАМАЗ, Урал, УАЗ, АвтоВАЗ, Ярославский завод дизельной аппаратуры, Автодизель и другие. Всего Балаковское предприятие поставляет около 300 наименований продукции, соответствующие международному стандарту качества.
0: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: Гордость – это страна. Самые красивые.
1: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: шпионил за мной, следил за мной взглядом бесшумный.
1: Гордость – это семья. Берегите близких.
2: Всем привет, это Вася Писаренко. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: «Культурная пятилетка» на радио «Гордость». Президентскому фонду культурных инициатив 5 лет.
1: К пятилетию Президентского фонда культурных инициатив «Радио Гордость» продолжает рассказывать о проектах, которые получили грантовую поддержку фонда и формируют культурную жизнь страны. Один из них – Российская национальная театральная премия «Золотая маска». Главная профессиональная театральная награда, которая уже более 30 лет собирает лучшие спектакли со всей страны – от драмы до балета и театра кукол. С 2022 года проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. И сегодня у премии новый этап и новые задачи. Каждый сезон сотни театров подают заявки, эксперты смотрят постановки по всей стране, выбирают лучшие, а затем формируют фестивальную программу. Финал – это показы спектаклей и вручение премии тем, кто действительно задает уровень в профессии. Сегодня «Золотая маска» – это не только про театральные награды, но и про поддержку всей театральной среды страны. С пятилетием Президентский фонд культурных инициатив поздравил резидент премии «Золотая маска» Владимир Машков.
2: Прежде всего хочу поблагодарить президента России Владимира Владимировича Путина за создание такого мощнейшего инструмента поддержки культуры. И хочу лично поблагодарить администрацию президента и, конечно же, Романа Владимировича и его команду, которые интенсивно и полно помогают развиваться и учреждениям культуры, и общественным организациям.

0: Реклама.
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка гордых – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В русском языке есть слова, которые почти все произносят с ошибками. Например, вы знаете, где поставить ударение в слове «вероисповедание»? Да, именно на «е», а не на «а». Веру исповедуют, и никак иначе. Вариант с ударением на «а» в словарях трудностей русского языка даже специально помечен как ошибочный. При этом в некоторых других словарях ударение в этом слове двойное, то есть «е» в первом слоге тоже лучше говорить достаточно отчетливо. «Вероисповедание». Сейчас это слово обозначает принадлежность человека к той или иной религии. Еще вероисповедание можно назвать и само религиозное учение, всю совокупность обрядности, свойственной той или иной религии, этике, философии. Так что говорим о своем вероисповедании правильно.
0: Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: У песни Василия Соловьева-Седова на слова поэта-фронтовика Алексея Фатьянова «Первым делом самолеты» несколько названий. Ее знают под названиями «Потому что мы пилоты» и «Просто пилоты», а также «Мы друзья перелетные птицы». В любом случае, эта песня была и остается одной из самых известных композиций о военной авиации. Впервые она прозвучала в фильме Семена Тимошенко «Небесный тихоход». Известные актеры Николай Крючков, Василий Меркурьев и Василий Нещипленко сыграли главных героев – летчиков, трех фронтовых друзей. И сами прекрасно исполнили песню. Киноленту «Небесный тихоход» начали снимать в конце Великой Отечественной войны. Было понятно, что победа не за горами. Создателям фильма хотелось порадовать зрителя легкой музыкой, романтическими эпизодами, по-настоящему смешными шутками. Как водится, за это все получили по полной. Ленту жестко критиковали за недостаточно серьезный подход, поверхностность и водевильную легковесность. Но зритель принял картину на ура. А «Первым делом самолеты» запела буквально вся страна. Сейчас знаменитая песня прозвучит в исполнении Александра Панайотова.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первая в мире женщина-нейрохирург. Серафима Брюсова в девичестве Сидорова во время Первой мировой войны работала медсестрой в хирургических госпиталях. Окончила Второй Московский медицинский институт. С 1928 года по приглашению Николая Бурденко работала сначала в нейрохирургической клинике, а потом в Московском нейрохирургическом институте. Блестяще оперировала, обучала нейрохирургии ординаторов и аспирантов. В 1939 году Брюсова защитила докторскую диссертацию, в 1941 стала профессором, написала более 40 научных работ. Среди них особую ценность представляет первая отечественная монография «Ангиография мозга».
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Откроем любой приключенческий или военный роман. Наверняка там встретится фраза «рана продолжала кровоточить». Редкая любовная драма обходится без таких выражений, как «кровоточит душа» или «кровоточило сердце», а в медицинской литературе найдется такой термин, как «кровоточивость». Но при чтении вслух или в разговоре многие произнесут неправильно «кровоточило», «кровоточащий». Как избежать такой ошибки? Можно постараться запомнить, что в любой форме слова «кровоточить» корень «точь» остается безударным. Ударение падает на суффикс. А можно обратиться к поэзии, вспомнить, например, строчки стихотворения Роберта Рождественского, посвященного Сальвадору Альенде и перевороту в Чили. На карте узкая полоска Чили кровоточит, как сабельная рана. Или слова из песни Владимира Высоцкого «Ошибка вышла». «Я был и слаб, и уязвим, дрожал всем существом своим, кровоточил своим больным и истерзанным нутром». Ну и, наконец, стишок не больно складный, но написанный специально для того, чтобы запомнить ударение. У актера на сцене рана кровоточащая, зритель знает – рана не настоящая.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость». На все времена.
1: Друг за другом по свету очень часто.

0: «Культурная пятилетка» на радио «Гордость». Президентскому фонду культурных инициатив 5 лет.
1: Пятилетию Президентского фонда культурных инициатив «Радио Гордость» продолжает рассказывать о проектах, которые поддерживает фонд. Сегодня речь о тех из них, что возвращают в современность духовные смыслы и культурные традиции музыкальных инициативах, в центре которых вера, история и человек. Один из таких проектов – «Семьи небесные». Он обращается к теме семьи как духовного основания через образы святых, знакомые нам по иконописи средних веков. Около 150 анимированных фрагментов древних икон и фресок стали частью современного художественного языка. Концертная версия объединяет хор Московской консерватории, оркестр народных инструментов имени Некрасова и известных артистов. В 2026 году проект выходит за пределы столицы. Его показы пройдут в 6 исторических городах России. О связи веры и подвига говорит и международный фестиваль «Подвиг ратный, подвиг духовный». С 2022 года он проходит в городах-героях России и Белоруссии, объединяя военные оркестры, хоры, духовные ансамбли и детские коллективы. Здесь музыка становится способом осмысления истории и внутренней опоры. Еще один пример – фестиваль «Благозвучие» в Калининградской области. Он выстроен как цикл сезонов от Пасхи до Святок и охватывает самые разные хоровые коллективы – от детских до профессиональных. Проект не просто сохраняет традиции духовной музыки, но делает их частью живого культурного процесса. Такие инициативы показывают, духовная музыка сегодня – это не музейный жанр, а пространство диалога, в котором прошлое и настоящее звучат в унисон. И именно поэтому они находят отклик у зрителей и получают поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Такими духовными проектами гордится страна.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Певица Ивушка.
1: Знаете, в мире, где все завязано на охватах и лайках, очень легко потерять саму себя, пытаясь подстроиться под чужие ожидания или очередной тренд. Для меня достоинство – это тот самый внутренний стержень, который не дает себе сломаться или пойти на сделку с совестью ради быстрого хайпа. Это признание собственной безусловной ценности просто по праву рождения, вне зависимости от того, сколько у тебя подписчиков или какой у тебя статус. Это про то, чтобы всегда выбирать искренность и оставаться собой, даже когда кажется, что проще сыграть роль. Достоинство – это твоя личная суперсила, которая помогает держать голову высоко и не позволять никому умалять твои принципы и твою уникальность. Но достоинство – это не только про меня. Это еще и про наше отношение к окружающим и к своей стране. Невозможно по-настоящему уважать себя, если ты не ценишь других, свою семью,

участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем-всем-всем большой привет. На связи Ламба Ильича.
2: Всем привет. На связи Татьяна Буланова. Слушайте нашу песню «Дорога» на радио «Гордость».
1: Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в подмосковных Люберцах можно увидеть корабль инопланетян? Круглая летающая тарелка размером чуть больше среднего автомобиля и высотой 6 метров стоит на Южной улице, недалеко от ее пересечения с улицей Космонавтов. Рядом с ней семья инопланетян и пара роботов. Один на гусенице, как у танка. К другому опасливо подбирается земная собачка. Скульптура появилась в городе в 2015-м. Установил ее один из местных депутатов, решивший разнообразить окрестности дома, где живет.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Якутии школьники успешно запустили стратосферный зонд со спутником, собранный своими руками. Аппарат взлетел на высоту около 30 километров. На спутнике установили камеру, счетчик Гейгера, инфракрасные датчики и оборудование для анализа качества воздуха. Все собранные данные будут использованы для подготовки к следующему большому событию – запуску первого школьного спутника Чолбон в космос, который планируется осуществить уже этим летом. В проекте участвовали 48 ребят из 8 районов Якутии при поддержке преподавателей Малой академии наук и специалистов из Красноярска. Для юных конструкторов это не просто эксперимент, а реальный шаг к будущим космическим проектам.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Солнечная Мордовия. Хлебосольная республика Российского Поволжья, родина уникальных культурных явлений, мордовского трехголосия и знаменитых на весь мир мордовских узоров. Национальный состав преимущественно русские, мордва и татары. Удивительно, что в разных уголках республики можно услышать и русскую, и татарскую речь. А вот мордовского языка как такового нет. То есть русско-мордовский разговорник не найти ни в одном магазине. Все потому, что современная мордва говорит на двух языках – эрзянском и макшанском. Они похожи, как, например, русский и белорусский, но все же заметно различаются. Фраза «вайко дамо» по-русски «ой, какая» или «ай, какой» знакома без преувеличения каждому жителю Мордовии с детства. Именно этими словами привычно выражают свой восторг уроженцы республики. «Вайко дамо» – главный хит самой яркой музыкальной звезды Мордовии Андрея Бочканова. Это песня посвящения, песня признания в любви, но признание не просто красавицы Мордовочки, а деревни, где автор и исполнитель провел свое детство. Андрей Бочканов, «Вайко дамо», язык исполнения «Эрзянского».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, родные, это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Позвони мне ради Бога, через время протяни. Голос тихий и глубокий, звезды тают над Москвой.

позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

0: позвони мне, позвони.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: В Ростове-на-Дону заработал первый построенный с нуля в постсоветской России тракторный завод. Общая территория завода 14 гектаров. Производственные площади занимают 62 тысячи квадратных метров. Мощности нового предприятия позволяют выпускать 5 тысяч тракторов в год. Здесь будут производить целую линейку тракторов на гусеничном ходу мощностью от 170 до 600 и более лошадиных сил, а также дорожно-строительную технику. Когда завод выйдет на полную мощность, здесь будут работать свыше 1850 человек.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, меня зовут Арина, не Арина меня. Слушайте мою песню «Тихий океан» на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Специалисты Института химии растворов Российской академии наук совершили прорыв в борьбе с раком и инфекциями. Создано уникальное соединение, способное разрушать ДНК опасных клеток. Новое вещество проникает между элементами генетического кода, словно клин, нарушая структуру молекулы. Это блокирует размножение раковых клеток, вирусов и бактерий. Исследователи отмечают, что соединение особенно эффективно против определенных участков генетического кода. Эта разработка открывает перспективы для создания принципиально новых лекарств.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

0: Вечные ценности. На радио «Гордость».
1: Не думай о секундах свысока. Наступит время –

мгновение, мгновение, мгновение, мгновение спрессованы в года, мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бессмертие.

и ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг. От первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знали ли вы, что Амурская область стала российской благодаря нелегальной экспедиции? 175 лет назад член Русского географического общества, уроженец Костромской губернии капитан Геннадий Невельской отправился исследовать устье реки Амур и выяснить, действительно ли Сахалин был полуостровом, как было принято тогда считать. На мысе Куэгда Невельской заложил Николаевский пост, который впоследствии станет городом Николаевск на Амуре. В Санкт-Петербурге самодеятельность капитана не оценили, однако Николай I возмущений не поддержал и на доклад особого комитета наложил резолюцию, где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен. Государь-император капитана Невельского, конечно, пожурил, но и наградил орденом Святого Владимира 4-й степени.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Здравствуйте, я Ева Школьник. Представляю вам свою песню «Балалайка». Желаю вам побольше поводов для улыбки. Слушайте Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость за Родину, гордость за будущее наших детей, за честное, нормальное будущее детей наших. Спасибо.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «менеджер» пришло в русский язык из-за английского и до сих пор вызывает немало насмешек. Все, например, знают анекдот «была уборщица, а стала менеджер по клинингу», который не совсем и анекдот. Менеджерами нередко называют рядовых сотрудников, отвечающих за конкретный участок работы. А еще менеджер – это определенный тип компьютерной программы. Интересно, что для английского языка слово «менеджер» тоже заимствованное. Восходит оно, возможно, к французскому «держать в руках поводья лошади», а может, к итальянскому «управлять, особенно лошадьми». Существительное менеджмент в значении процесс руководства появилось в английском к концу 16 века. Потом менеджментом стали называть коллективное руководство организации, совет директоров. И лишь сравнительно недавно из менеджмента выделились и распространились отдельные менеджеры. Так что слово старинное, заслуженное, интересное, хоть и используется не всегда к месту.
0: Радиостанция «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Мария Луговая. Слушайте Радио Гордость, здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в подмосковном Пушкине можно посетить единственный в нашей стране музей легендарного глазированного сырка? Он существует при реальном производстве молочной продукции, куда тоже можно сходить. Здание в виде сказочной резной русской избы, в котором взрослым и детям рассказывают о молочном производстве, о том, кто придумал первые глазированные сырки и как их делали. А еще в музее можно подоить игрушечную интерактивную корову.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве визов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Кострома – город легендарного Ивана Сусанина. Памятник ему установили на одноименной площади, от которой лучами расходятся улицы старого города. По легенде, планам застройки Кострома обязана императрице Екатерине II, которая бросила на карту раскрытый веер. О тех временах напоминают торговые ряды и каланча начала позапрошлого века. Все сохранилось прекрасно. Центральный парк Костромы связан с именем Островского. В нем снимали жестокий романс с Никитой Михалковым. Пьесы классика лучше всего посмотреть в городском театре. Классическое театральное здание начала 19 века – одно из старейших в стране и помнит первые постановки Островского. Украшение Волжского берега – старинный Ипатьевский монастырь, колыбель династии Романовых. А еще Кострома – родина Снегурочки. Для нее в городе построили резной терем. Экскурсии для маленьких туристов ведут кот Баюн и домовые. Едем в Кострому и слушаем песню Геннадия Каменного о споре с Вологдой.
2: Познакомил звездный летний вечер нас, но не вышло разговоров первый раз. Лишь одно в тот

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Озера синие, как родины глаза –

Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке радио «Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Скульптура «Рабочий и колхозница» – всемирно известный шедевр советского монументализма. Создавали ее для всемирной выставки в Париже, проходившей в 1937 году. Работа должна была стать символом мощи юного советского государства. Идея принадлежала архитектору Борису Иофану. Его вдохновила динамичная скульптура древнегреческих героев-тираноборцев. Непосредственно реализацией проекта занималась Вера Мухина. Именно она добавила развивающийся шарф колхозницы. Скульптуру создали с применением ультрасовременных по тем временам технологий. Вместо дюралюминия – нержавеющая сталь, вместо заклепок – электрическая сварка. Итоговая фигура состояла из 6000 деталей и весила 75 тонн. В Париж ее везли частями и потом заново варили на месте. Мухина получила гран-при. Равных ей не было, но демонтировали статую французы, которые так повредили конструкцию, что дома ее восстанавливали 2 года. Недавно скульптуру отреставрировали. Из стальных деталей заменять пришлось лишь 1/10. Это советское качество.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые из Сибири совершили прорыв в поиске золоторудных месторождений. Исследователи впервые подробно изучили газовые включения в породах крупного кандуякского месторождения в Красноярском крае, где содержится более 15 тонн золота. Применяя современные методы анализа, специалисты обнаружили несколько сотен различных химических соединений в образцах горных пород. Особое значение имеют водные растворы с углекислым газом, содержащие соединения углерода, серы и азота. Установлено, именно эти вещества помогают золоту перемещаться в земной коре и формировать месторождения. Новое открытие поможет усовершенствовать технологии поиска золота.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: «Культурная пятилетка» на радио «Гордость». Президентскому фонду культурных инициатив 5 лет.
1: Ровно 5 лет назад в России появился президентский фонд культурных инициатив. Указ о его создании 17 мая подписал президент страны Владимир Путин. Главной задачей нового фонда определили всестороннюю поддержку проектов в сфере культуры, искусства, креативных и творческих индустрий. И с ней фонд в лице генерального директора Романа Карманова успешно справляется. За время работы прошло уже 16 конкурсов. Прямо сейчас идут еще заявочные кампании на первый грантовый конкурс 2027 года и на первый спецконкурс 2026 года. На сайте фонда зарегистрировались более 230 тысяч проектных команд. Поступило более 114 тысяч заявок из всех регионов страны. За 5 лет фонд поддержал почти 12 тысяч творческих проектов. Общая сумма выделенных средств на их реализацию составила свыше 49 миллиардов рублей. Средний размер гранта по итогам 16 конкурсов составляет более 4 миллионов рублей. С каждой новой волной конкуренция в конкурсах растет, повышается качество проектов. Они охватывают не только крупные города и районные центры, а также небольшие поселки и отдаленные деревушки. Кроме того, деятельность ПФКИ значительно расширилась. Уже второй год проводится отбор музыкального контента для детей и молодежи «Музконтент ПФКИ». С 2023 года реализуется благотворительная программа для учреждений культуры и спорта исторических регионов. Проходят образовательные акселераторы и многое другое. Грант-получатели фонда открывают арт-кластеры, проводят фестивали, концерты и спектакли, открывают выставки, выпускают книги и фотоальбомы, создают игры, дизайнерские коллекции, делают исторические реконструкции, в прокат выходит художественное кино, а также мультфильмы и циклы документальных передач. Радио «Гордость» также получила грантовую поддержку фонда. Команда «Радио» от всего сердца поздравляет президентский фонд культурных инициатив, всех его сотрудников и генерального директора Романа Карманова с первым пятилетием. Вы поддерживаете проекты, которыми гордится вся страна.
0: Радио «Гордость».

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Сергей Нехаенко. Музыкант.
2: Свобода для меня как воздух. Я артист, и возможность выражать себя – это основа моей жизни. Со временем я понял, что свобода невозможна без ответственности. Ты можешь говорить и петь, но должен понимать, что тебя слышат. Моя главная свобода – внутренняя. Свобода – оставаться собой и не предавать свои убеждения. Она возможна только тогда, когда ты уважаешь свободу других.
1: Истории о главном.
3: Реклама.
4: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, с вами Анна Волкова. Слушайте радио «Гордость». Здесь звучит то, что нас объединяет. Здесь все по-настоящему. Здесь свои.

0: Русская Аленка.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Музей-дом Машарова – уютный дом-музей в историческом центре Тюмени. Экспозиция воссоздает быт городской семьи конца 19-го, начала 20 века. Мебель, посуда, одежда, фотографии и личные документы. Посетитель получает представление о повседневной жизни, ремеслах и культурной активности местной интеллигенции того времени. Интересный факт. Само здание является памятником городского зодчества и часто фигурирует в путеводителях по старому городу. В музее регулярно проходят лекции, мастер-классы по традиционным ремеслам и тематические вечера, а образовательные программы ориентированы на школьников и любителей краеведения. Дом Машарова дает атмосферное и личное представление о прошлом Тюмени, сочетая музейную сохранность с живыми мероприятиями. Работает круглый год. Часы посещения лучше уточнять на официальном сайте или по телефону.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Одной из самых ярких композиций якутской певицы Саины считается знаменитая «Якутяночка». Впервые эта песня прозвучала почти полвека назад в исполнении Маргариты Суворовой. К песням народов Севера она относилась с большой любовью. Можно сказать, что они были визитной карточкой певицы. Побывав на гастролях в Якутии, Маргарита очаровалась местным народным и авторским музыкальным творчеством. Особенно запала в душу музыка композитора Аркадия Алексеева на стихи поэта-писателя-переводчика Семёна Данилова. В оригинале композиция называется «Танец Саха». Русский текст по просьбе Суворовой написал легендарный Леонид Дербенев. Долгое время «Якутяночку» Дербенева считали переводом даниловского «Танца Саха». На самом деле два поэта написали разные стихотворения на одну тему. «Якутяночка» в исполнении Саины звучит на двух языках. В текст включены строчки и Семёна Данилова, и Леонида Дербенева. Саина, «Якутяночка», языки исполнения, якутский, русский.

гордость – это дети. Те, в кого мы вкладываем душу и время, в чье будущее искренне верим. Цените время, проведенное вместе.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет, с вами Юрий Стрелкин. Слушайте радио «Гордость».

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Уральские химики разработали портативную диагностическую платформу для экспресс-диагностики вирусных и бактериальных заболеваний и определения уровня содержания антибиотиков. В основе разработки искусственно созданы уникальные органические молекулы, которые избирательно взаимодействуют с вирусными белками и некоторыми антибиотиками. Новое устройство сможет за 5 минут определить, болен человек или нет, а также какова природа заболевания – вирусное или бактериальное. Диагностическая платформа поможет медицинским учреждениям ставить быстрый первоначальный диагноз, а пациентам не тратить лишнее время на проведение дополнительных анализов.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Ах ты, заря, ты кудрявая заря. А если я живой, значит, было все не зря. Весточки нет с середины февраля. Ну, а подо мной перепахана земля.

0: женюсь.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: На Ставрополье создали прототип дрона для анализа почвы и растений. Ученые Северо-Кавказского федерального университета разработали макет беспилотника, способного с воздуха отслеживать состояние почвы. Система уже прошла испытания на опытных полях и показала высокую точность. По данным ВУЗа, новая технология поможет аграриям повысить урожайность до 20% без физического вмешательства в поля. В перспективе дрон будет дополнен новыми функциями анализа структуры почвы и других ключевых показателей. А к 2027 году планируется наладить серийное производство.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
3: Реклама.
4: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. Сегодня поговорим про партийные деньги. Каждый голос, отданный избирателям на выборах, это не только гражданский порыв, но и государственная инвестиция. Конкретная. 152 рубля, в которые государство ежегодно переводит прошедшие в Госдуму партии за каждый полученный ею голос. Немного, но если умножить на миллионы проголосовавших, получается очень неплохой партийный бюджет. На что партии тратят? Есть открытый официальный отчет. Расходы «Единой России» – это сеть, пропаганда, форумы, региональное присутствие. КПРФ и «Справедливой России» значительная часть денег уходит на содержание центральных руководящих органов, особенно любят своих столичных начальников коммунисты. Тратят на них по 500 000 000 в год. Ну и местным ячейкам тоже перепадает. ЛДПР, как и учил Жириновский, кроме расходов на реготделение, много тратит на пропаганду и продвижение партийного бренда. Даже когда нет выборов, можно легко встретить на улице человека в майке или бейсболке ЛДПР. А вот новые люди. Партия с крайне загадочными расходами. По данным финансовой отчетности, их деньги стабильно уходят на избирательные фонды. Зато строка «региональное отделение» не скромная, не экономная, но почти пустая. Там, где у других сотни миллионов, у новых людей буквально гомеопатические суммы. Вывод напрашивается сам. Если партия почти не тратит на региональное отделение, есть подозрение, что существуют они только для галочки. В строке расходов не видно, что у партии есть реальная жизнь, приемная с живыми людьми, к которым можно прийти, поговорить, попросить о помощи в конце концов. Зато в расходах виден отличный билборд, красивый ролик в интернете и бодрый слоган. По сути, новые люди – это не партия в классическом смысле, а хорошо упакованная рекламная кампания, которая по итогам голосования конвертируется в думские мандаты и государственное финансирование. Цикл замкнут. Деньги идут в компанию, компания дает голоса, голоса дают 152 рубля с каждого, деньги снова идут в компанию. Полноценное региональное отделение в этой схеме – лишние расходы. Поэтому, когда в сентябре будете стоять с бюллетенем на избирательном участке, вспомните, право отдать партии 152 рубля в год остается за вами. Вопрос только в том, за что отдать.
4: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.
7: Воздуха мало.

0: песке. Сны мои, что
1: ты позвонишь и скажешь: я так по тебе скучала, давай все начнем сначала. А вдруг ты позвонишь внезапно, как будто бы между прочим, до завтра спокойной ночи, мой друг.

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: Город первого салюта. Первый в России город, получивший звание «Город воинской славы». И это все о нем. О Белгороде. Город возник в конце 16 века, а Северское городище, которое было на этом месте до него, намного раньше, в 10 столетии. Почему Белгород? Потому ли, что крепостные стены были сложены из белого камня? Или от меловой горы, на склонах которой он стоит? Родившаяся в Белгороде Светлана Хоркина в детстве много болела. Чтобы укрепить здоровье дочки, мудрая мама привела ее во дворец спорта «Спартак». Была выбрана секция спортивной гимнастики. Время показало, выбор стал судьбоносным. Светлана Хоркина – заслуженный мастер спорта России, двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира и 13-кратная чемпионка Европы. После завершения спортивной карьеры была депутатом Государственной Думы, полковник, член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 15 января в эфире федеральной радиостанции «Гордость» и при ее поддержке стартует новый проект продюсерской компании Николая Расторгуева «Давайте по-русски». Вы узнаете много нового и неожиданного про русский язык, его современное состояние, значение фразеологических оборотов, про речевой этикет и историю алфавита. В новой рубрике мы расскажем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге. Разберем историю и происхождение слов, самые распространенные речевые ошибки, переведем на русский распространенные фразы с других языков народов России. И обязательно поговорим об изменениях в орфоэпических нормах и о добавлении новых слов в словари. С нами на связи будут филологи, дикторы, журналисты, писатели и литераторы. Все те, кому не безразличен наш язык. Рубрика «Давайте по-русски» будет выходить в эфир на радио «Гордость» в 83 городах. В городах 47 регионов страны, включая исторические территории. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» с 15 января. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами и деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость – это гордость за свою страну, за родителей, за детей, за близких. Ну, я не знаю, для меня гордость – это гордость за свою страну, которая...
1: Спасибо, хорошего вечера.
3: Всем привет, я Александр Эграмжан. Слушайте мою песню на радио «Гордость». Здесь все.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Афера или афера? Как правильно? Не только в обыденной речи, но также по радио и телевидению мы слышим то один вариант, то другой. Попробуем разобраться. Слово «афера» происходит от французского «афе» – «дело». В русский язык оно пришло в начале 19 века, причем в своем жаргонном смысле. Сомнительное предприятие, недобросовестная сделка, авантюра. Когда значение, произношение и написание слова устоялись, словари зафиксировали литературную норму – «афера». А через некоторое время многие начали говорить «афера». Почему? Сложно сказать, есть разные версии. В любом случае, это явление также нашло отражение в словарях. Одни подчеркивали «афера», не «афера» и ставили восклицательный знак. Другие отмечали вариант «афера» как разговорный. И уж совсем удивительно, что в третьем издании Большой советской энциклопедии слово написано через «ё» – «афера». Это второй том, вышедший в 1970 году. Казус. Но, конечно, на литературную норму он не повлиял. По-русски говорим и пишем только так. Афера. Без вариантов.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Друзья, привет. Это группа «Мы из России». Оставайтесь на волне «Радио Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Белгородский зоопарк – уютный городской комплекс, где в тематических вольерах содержатся млекопитающие, птицы и рептилии, а прогулочная зона совмещена с просветительской деятельностью. Здесь проводят экскурсии и образовательные программы для школьников, включая мастер-классы по уходу за животными. Сотрудники зоопарка обеспечивают ветеринарный уход и сбалансированное питание животных, а также реализуют проекты по сохранению видов в сотрудничестве с природоохранными организациями и местными образовательными учреждениями. В течение года зоопарк проводит сезонные выставки и тематические мероприятия, посвященные экологии, защите животных и популяризации ответственного отношения к природе, и часто анонсирует специальные программы в социальных сетях. Это место, где отдых гармонично сочетается с экологическим воспитанием и где горожане находят возможности для полезного досуга и участия в общественно значимых инициативах.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: В 1969 году в руки алтайского студента-медика Олега Иванова попал сборник стихотворений поэта, участника гражданской войны Александра Прокофьева. Иванов участвовал в самодеятельности, пел и сочинял песни. За строчки «Я песней, как ветром наполню страну» его взгляд зацепился сразу. Написанное 40 лет назад стихотворение «Товарищ» поразило начинающего композитора невиданной энергетикой и собственной мелодичностью. Песня родилась практически сразу, легко и естественно. В это время на гастролях в Барнауле оказалась певица Аида Ведищева. Иванов предложил ей несколько своих песен. «Товарищ» пришелся певице по душе и попал в ее репертуар. В 70-м песня победила на всесоюзном радиоконкурсе, облетела весь Советский Союз и стала гимном молодежи. Ее исполнял ансамбль «Веселые ребята». В финале телевизионного фестиваля «Песня 71» спел Лев Лещенко. Послушаем песню «Товарищ» в исполнении Аиды Ведищевой. И напомним, что на родине песни, в Барнауле, радио «Гордость» звучит на волнах 87,9 FM.

0: Реклама.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
3: Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь – всемирно известный храмовый ансамбль на Соловецком архипелаге в Белом море. Основан в 15 веке, признан объектом особой культурной и исторической значимости и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Издревле на его территории была развита инфраструктура, собственное хозяйство, дороги, на базе монастыря появился гражданский флот, здесь добывали соль, развивали торговлю. Со времен Ивана Грозного и почти до конца 19 века монастырь служил тюрьмой, а в период советской власти был лагерем принудительных работ. В конце 60-х история Соловецкой тюрьмы закончилась. Здесь открыли музей-заповедник. Церковная жизнь в эти места начала возвращаться в 80-е. На территории монастыря даже организовали биологическую станцию, деятельность которой продолжается до сих пор. Она стала отделением Беломорской станции МГУ. Уникальный и тяжелый путь развития прошел Центр религиозной жизни России и сейчас стал очень популярен у туристов.

0: дорогие друзья, вы, конечно, узнали вступление к этой замечательной песне. Эта песня раньше звучала каждый день, в каждом доме, на центральном телевидении.
1: И сегодня мы настаиваем, чтобы вы пели ее вместе с нами.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: С вами Вадим Самойлов из группы «Агата Кристи». Радио «Гордость». Мы на одной волне.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Воронежского государственного университета создали компактный сенсор для определения антибиотиков в молоке. Устройство быстро выявляет опасные концентрации тетрациклина. Это важно для здоровья. Антибиотики из молока могут вызвать аллергию и нарушить микрофлору кишечника. Главная опасность – развитие устойчивости бактерий к лекарствам. Сенсор работает на основе квантовых точек сульфида серебра. Он прост в изготовлении и не требует сложного оборудования. В будущем ученые планируют создать переносную систему для анализа молока прямо на фермах.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость».

0: «Культурная пятилетка» на радио «Гордость». Президентскому фонду культурных инициатив 5 лет.
1: Радио «Гордость» продолжает отмечать пятилетие Президентского фонда культурных инициатив, которые вот уже целых 5 лет поддерживают маленькие и большие культурные проекты со всей страны. Всего за время своего существования грантовую поддержку ПФКИ получили около 12 тысяч творческих проектов. О некоторых из них мы рассказываем в эфире. Сегодня речь пойдет о проекте, который помогает молодым талантам найти свой путь в искусстве «Дорога в цирк». Так называется большая образовательная программа для детей и подростков, которая знакомит их с миром циркового искусства и дает возможность попробовать себя в профессии. Проект реализует легендарный цирк Юрия Никулина совместно с благотворительным фондом «Цирк и милосердие». Сегодня в России существует более 6000 цирковых студий, кружков и любительских коллективов. И проект «Дорога в цирк» помогает многим талантливым ребятам сделать следующий шаг и выйти на большую сцену. Здесь проходят мастер-классы от профессиональных артистов, конкурсные отборы в разных жанрах, от акробатики до клоунады и образовательные программы, где подростки знакомятся с работой за кулисами, пробуют себя в роли операторов, звукорежиссеров и ассистентов. Для юных артистов в федеральных детских центрах «Орленок», «Смена», «Артек» и «Алые паруса» проходят тематические смены. Итоговым мероприятием является Всероссийский детский цирковой фестиваль-марафон. В этом году проект посвящен сразу 3 юбилеям. 5 лет проекту «Дорога в цирк», 30 лет благотворительному фонду «Цирк и милосердие» и 105 лет со дня рождения легендарного артиста Юрия Никулина. Вот что говорит о поддержке проекта художественный руководитель проекта «Дорога в цирк» Максим Никулин.
2: Сегодня можно говорить уже не о фестивале, а о всесоюзном проекте «Дорога в цирк». И он бы никогда не состоялся без помощи, без грантов Президентского фонда культурных инициатив. Кстати, фонду в этом году тоже 5 лет, с чем мы коллег глубоко от всей души поздравляем. И, естественно, главная благодарность основателю фонда культурных инициатив, президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину. Большое спасибо. Благодаря всем неравнодушным «Дорога в цирк» будет продолжаться.
1: И, возможно, именно в этом главный смысл проекта – показать детям, что цирк – это не только манеж и аплодисменты, а настоящая профессия и большое искусство.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

Радио «Гордость». Здесь все свои. Привет, это Лука. Слушай мой трек «Дождись» на Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Единственная в России четырехуровневая набережная «Гордость и сердце Тюмени». 4 километра гранита и зелени высотой до 24 метров включены в туристический маршрут ЮНЕСКО. Архитектурный символ и берегоукрепительное сооружение в одном. Каждую весну первые уровни уходят под воду. На набережной есть 3 зоны – историческая, студенческая и губернская. Каждая со своими фонарями и памятниками. На нижнем ярусе гранитный откос с волнистыми узорами, на втором – барельефы, рассказывающие об истории города. В центре бьет каскад.

0: Фонтан, а между террасами – газоны, цветники и скамейки. Летом звучит музыка и крутятся видеоролики. Зимой сияет иллюминация и шумят горки. Мост влюбленных, речные экскурсии, популярные фестивали «Битва на Туре» и уличная классика – все это Тюмень, которая живет на четырех уровнях.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.
2: Всем пламенный привет. Я Дмитрий Нестеров из группы «Свинцовый туман». Слушайте наши песни и отличную музыку на радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Здравствуйте, я Татьяна Литвиненко, солистка группы «Квартал». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Откупори шампанского бутылку и перечти «Женитьбу Фигаро». Сложно назвать взрослого человека, который бы не цитировал по случаю или хотя бы не знал эти строчки из маленьких трагедий Пушкина. Но в быту многие почему-то произносят по-другому «давай откупорим бутылочку вина». Неправильно это. В слове «откупорить», «закупорить» ударение падает на второй слог, как, например, в медицинском термине «закупорка». Есть и более приятный способ запомнить правильное произношение. «Откупорить» происходит от устаревшего слова «купор». Одно из его значений – приспособление для закупоривания бутылок. Другое – мастеровой, который заделывает наглухо тару, бутылки, посуду, бочки. При Петре I в русском флоте появилась должность с таким названием – «купор». Отвечал за исправность бочек для продуктов, воды, пороха. Слово пришло к нам из голландского. Во многих романо-германских языках оно звучит сходным образом и происходит от латинского «купа» – «бочка». В широком смысле «купор» или «купер» означает «бочар», «бондарь». Профессия на протяжении веков была одной из самых престижных, породила множество династий, соответствующие фамилии. Так что английский или немецкий «купер» и наши «бондарев» или «бочкарев» фактически одно. Фамильцы. Пусть эта история поможет вам произносить слова «откупорить» или «закупорить» правильно.
2: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве визов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Валерия Бокова – профессиональный музыкант, педагог по вокалу, родом из певучей Смоленской области. Свой путь начала с песни об отце, приуроченной к его юбилею. Валерия – финалистка конкурса «Новая фабрика звезд» на канале ТНТ, победительница всероссийского конкурса «Песни Победы». На радио «Гордость» звучит ее песня «Океаны», созданная в конце прошлого года. Слушаем Валерию Бокову «Ты и я, мы целая вселенная» на радио «Гордость».

что ничего нельзя в нем изменить. Чтоб над нами каждый день вставало солнце и садилось. И Господь всем людям на планете завещал любить. Сотни лет прошло, но в мире ничего не изменилось.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире посадка на Северном полюсе. 21 мая 1937 года самолет впервые в мире осуществил посадку на лед вблизи Северного полюса. Это был самолет Ант-6, арктический вариант тяжелого бомбардировщика ТБ-3. За штурвалом находился опытный полярный летчик, участник операции по спасению экспедиции парохода «Челюскин», герой Советского Союза, командир летного отряда Михаил Водопьянов. В тот день, 21 мая 1937 года, в рамках первой высокоширотной советской экспедиции «Север» экипаж Водопьянова доставил на льдину четверых советских полярников. Личный состав первой в мире научно-исследовательской дрейфующей станции «Северный полюс-1». При посадке самолета впервые в авиации был применен тормозной парашют.
0: Радио «Гордость».

0: Доброта.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Российские ученые вывели первый в стране сорт чиа, адаптированный к отечественным климатическим условиям. Разработку представили специалисты Омского аграрного университета. Новый сорт семян, получивший название «Сибирский изумруд», успешно прошел государственные сортоиспытания и включен в реестр селекционных достижений. По своим характеристикам он не уступает мексиканским аналогам и уже привлек внимание аграриев из различных регионов. В дальнейшем планируется его промышленное производство, что позволит расширить применение культуры в пищевой, косметической и фармацевтической отраслях.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?».
1: В 1942 году 17-летнего Михаила Собанина призвали в Красную армию. Служить он начал на локаторной станции, защищал московское небо от вражеских налетов в зенитно-пулеметном полку. Потом в составе маршевой батареи воевал в составе Первого Белорусского фронта. Дошел до Берлина, стал участником легендарной встречи на Эльбе. Своей самой драгоценной наградой Михаил Собанин считает медаль за взятие Берлина. Хотя среди наград есть и множество других медалей и орден Отечественной войны. После войны Михаил пришел на Петровку 38, поступил в конвой. Войный полк и больше места службы не менял. Ветераны сегодня в строю. Старшина милиции Михаил Игнатьевич Собанин, почетный член Совета ветеранов подразделения. Он ведет большую работу по патриотическому воспитанию личного состава, присутствует на строевых смотрах и праздниках, старается сформировать у молодежи чувство гордости за свою страну, ее славное прошлое и настоящее. В декабре нынешнего года ветеран войск правопорядка Михаил Игнатьевич Собанин отпразднует столетний юбилей.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Девчонки, а вы знаете, что такое гордость?
2: Ну да, что ты сделал такое особенное, и ты этим гордишься.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: «Любви все возрасты покорны» – эту фразу из пушкинского Евгения Онегина знает без преувеличения каждый. Но это никак не мешает многим из нас говорить не «возрасты», а «возраста». Не каждый, видимо, уверен, что солнце русской поэзии верно употребляет это слово. Поэты не всегда придерживаются правил орфоэпии, но, как правило, в этом есть особый смысл. Вот яркий пример. Леонид Филатов, про Федота Стрельца Удалого Молодца. Читаем. «Говорят, любви покорны все буквально возраста». Нет никаких сомнений, что

0: автор говорит так с определенной целью. Здесь отсыл к пушкинским строкам и желание подчеркнуть речевое своеобразие героя и его, скажем так, не особо высокую грамотность. Но вот когда консультант в книжном магазине уверяет, это повесть для всех возрастов, или фитнес-тренер говорит, что упражнения подходят всем возрастам, это уже явная ошибка. Во всех формах существительного «возраст» ударение ставится на первом слоге. Возрасты, возрастов, возрастом, о возрастах. И только так.
1: Радиостанция «Гордость».

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
5: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Здравствуйте, друзья! Это «Зверобой» на Радио Гордость.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что каскад фонтанов, похожий на Петергоф, есть и в Липецке? В народе его так и зовут Липецкий Петергоф. Длинная высокая лестница, идущая от Соборной площади до Петровского проезда, с двух сторон обрамлена каскадом фонтанов с высокими струями. Кажется, идешь вдоль водопада. Появился фонтан в начале нулевых и символизирует горную реку. Зимой, когда воды нет, сухие бассейны оформляют красивой подсветкой с музыкой. Идеальное место для видео и фотосессий.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В культуре каждого народа есть авторские песни, которые исполняются так часто, что кажется, будто они существовали всегда. Как правило, их ошибочно считают народными. Есть такая песня и в Карелии. «Русский нечут» в переводе «Раскрасавица-девица». Ее автор Иван Левкин, поэт, композитор, создатель и руководитель легендарных карельских хоровых коллективов. Эта песня стала в Карелии настоящим хитом. «Русский нечут» поют в разных интерпретациях буквально все. Ансамбль народной песни «Верия» из Сартовалы исполняет композицию в современной оригинальной аранжировке, которая близка и понятна самой широкой аудитории, в том числе молодежной. Символично, что в год создания новой версии «Русский нечут» в составе ансамбля «Верия» пела внучка автора песни Софья Хребтова. Ансамбль народной песни «Верия» «Русский нечут», язык исполнения «Карельский».

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут,

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: Реклама.
1: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своей.
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В России разработано новое средство акустической защиты для кораблей и судов. Это напольное покрытие, снижающее вибрацию палубных настилов. На базе этой рецептуры можно создавать целую номенклатуру изделий. Отечественный продукт не только способен полностью заменить зарубежные аналоги, но и превосходит их по целому ряду показателей, таким как вибра, шумопоглощение и износостойкость. Для кораблей и судов важно такое понятие, как обитаемость, то есть степень их приспособленности к жизнедеятельности человека в условиях плавания. Поэтому работа над созданием материалов с высокой способностью поглощать вибрационную и акустическую энергию идет постоянно.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Кемерово придумали новую технологию помощи детям после операции на сердце. Врачи заметили, что у многих малышей нарушаются память, внимание и речь. Для решения этой проблемы ученые создали уникальные игры виртуальной реальности. Пациенты попадают в мир цифрового леса, похожего на настоящий. Там ребята собирают пазлы, ищут предметы и учатся ориентироваться на местности. Все упражнения разработаны специально, чтобы развивать важные мозговые функции. Методика оказалась эффективной, и теперь исследователи создают мобильную версию программы. Она позволит детям продолжать занятия дома после выписки из больницы. Новинка вызвала интерес ученых из-за рубежа, ее опубликовали в известных мировых медицинских журналах. Благодаря этому проекту жизнь юных пациентов станет проще, а восстановление пройдет легче и веселее. Надеемся, что эта технология вскоре появится в клиниках всей страны, помогая все большему количеству ребят.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.
2: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: слушаем своих.
1: Привет, я Леонсия Эрденко. Слушайте песню группы Любэ под названием «Домой» в моем авторском прочтении и исполнении на радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Тебе

0: «Культурная пятилетка» на радио «Гордость». Президентскому фонду культурных инициатив 5 лет.
1: К пятилетию Президентского фонда культурных инициатив «Радио Гордость» продолжает рассказывать о проектах, которые объединяют всю страну через культуру. Один из них – всероссийский проект «Театральный поезд», приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей России. Это масштабное театральное путешествие двух спецсоставов через всю страну из Владивостока и Севастополя. Первый поезд с побережья Тихого океана 12 мая уже отправился в путешествие. Проект включает фестивальные программы, спектакли, мастер-классы и творческие встречи. Всего 40 остановок в разных городах России. На каждой из них зрителей познакомят с многообразием современного российского театра от классических постановок до новых сценических форм. Проект «Театральный поезд» — это десятки городов, сотни театров и тысячи артистов со всей страны. Только на участие в марафоне подали заявки более 160 театров, а в программу вошли свыше 280 постановок. Для многих коллективов проект станет возможностью показать свои работы широкой аудитории и стать частью большого театрального движения страны. Но главное здесь не масштаб. Театральный поезд буквально стирает расстояние между регионами и показывает, насколько разным и живым может быть российский театр. Финальной точкой проекта станет встреча двух составов в Москве 30 июня как символ единого театрального пространства страны. Такие проекты нам нужны.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Чувство справедливости есть в каждом человеке с детства. Мы рано понимаем, что такое честно. Для меня справедливость – это когда труд и талант имеют значение, когда ценят по делу и поступкам. Там, где есть справедливость, там появляется доверие. Не пытайтесь казаться теми, кем не являетесь. Будьте самим собой, такими, какими вас создала природа, такими, какими вас полюбил Бог, родные.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 15 января в эфире федеральной радиостанции «Гордость» и при ее поддержке стартует новый проект продюсерской компании Николая Расторгуева «Давайте по-русски». Вы узнаете много нового и неожиданного про русский язык. Его современное состояние, значение фразеологических оборотов, проречевой этикет и историю алфавита. В новой рубрике мы расскажем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге. Разберем историю и происхождение слов, самые распространенные речевые ошибки, переведем на русский распространенные фразы с других языков народов России. И обязательно поговорим об изменениях в орфоэпических нормах и о добавлении новых слов в словари. С нами на связи будут филологи, дикторы, журналисты, писатели и литераторы. Все те, кому не безразличен наш язык. Рубрика «Давайте по-русски» будет выходить в эфир на радио «Гордость» в 83 городах. В 47 регионов страны, включая исторические территории. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» с 15 января. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «История о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радиостанция «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Улица Джона Леннона в Санкт-Петербурге – небольшая городская улица, названная в честь легендарного музыканта и ставшая живым памятником эпохи свободы и рок-культуры. Это не просто табличка на доме. Место привлекает поклонников Битлз, художников и музыкантов. Здесь можно увидеть граффити с портретами Леннона, стихийные мини-концерты и живые композиции уличных исполнителей. На даты, связанные с музыкантом, люди приносят цветы, гитары и записки. Так улица превращается в импровизированный мемориал. Интересный факт. В постсоветские годы такие символические названия стали способом выразить культурную открытость города. Улица Джона Леннона – один из примеров, как Петербург сочетает историческую архитектуру с духом глобальной поп-культуры.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Локации часто называют вообще любое место на карте. А еще чаще не любое, а то, которое считают особенно привлекательным. Очень любят это слово риэлторы. Роскошная локация на их профессиональном языке – это хорошее место для жизни с развитой инфраструктурой и отличной транспортной доступностью. Частенько слово «локация» употребляется в туристическом бизнесе, где за ним опять же стоит удачное размещение – в центре, рядом с достопримечательностями или рядом с пляжем. Однако современный словарь иностранных слов дает другое определение. Локация – это выявление какого-либо объекта по исходящему от него сигналу. Например, так можно назвать поиск мобильного телефона с помощью специальных устройств. Так что, может, оставим локацию, геолокацию или радиолокацию военным и полицейским, а сами будем говорить просто «удачное размещение» или «хорошее место».
0: Радиостанция «Гордость».

мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет, как одна короткая встреча затянулась на несколько лет.

История одной песни. «Одинокая гармонь» – одна из самых популярных послевоенных лирических песен в России. В конце победного 45-го года поэт Михаил Исаковский написал стихотворение «Снова замерло все до рассвета». Он показал стихи композитору Владимиру Захарову, руководителю хора имени Пятницкого. Захаров сочинил музыку, назвал песню «Гармонист». Композиция вошла в репертуар хора, но всеобщего признания не получила. Через год это же стихотворение положил на музыку Борис Макроусов. Первым исполнителем стал солист Ленинградской филармонии Ефрем Флакс. Песня, теперь уже под названием «Одинокая гармонь», начала стремительно набирать популярность. Ее исполняли Георг Отц и Сергей Лемешев, Эдуард Хиль и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко, Виктор Вуячич, многие другие певцы и артисты. Кроме того, песню запели на разных языках. На французском, например, ее исполнял Ив Монтан. «Одинокая гармонь» неоднократно звучала в театральных постановках, художественных фильмах и сериалах. Более 50 лет эта мелодия была позывным легендарной музыкальной радиопередачи Виктора Татарского «Встреча с песней». Послушаем песню Бориса Макроусова и Михаила Исаковского «Одинокая гармонь» в исполнении Валентины Толкуновой.

Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов. На радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Свыше 70 миллионов деревьев высажено в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» в 2023 году. Победителем 5-го юбилейного сезона акции стала Тюменская область. Лесной фонд региона пополнился 5 миллионами деревьев. Площадь восстановленных в Тюменской области лесов значительно превысила площадь утраченных. В тройке самых результативных участников также Ханты-Мансийский автономный округ Югра, где высажено более 4,5 миллионов, и Кемеровская область с результатом в 2 миллиона 100 тысяч деревьев. Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Новосибирской области археологи обнаружили стоянку эпохи поздней бронзы, относящуюся к ирменской культуре. В долине реки Чик были найдены каменные орудия и керамические сосуды, а сам памятник уже взят под охрану. По словам специалистов, место находки может повлиять на планы строительства технологической дороги. Маршрут либо изменят, либо проведут спасательные раскопки. Ирменская культура существовала в Западной Сибири более 3000 лет назад, и ее жители занимались скотоводством, земледелием и ремеслами. Новая находка поможет ученым глубже изучить быт и традиции древних народов этой территории.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте, порядки, получение на aurora.ru/18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди?». А знаете ли вы историю происхождения фамилии известного во всем мире Петра Петровича Семенова Тяньшанского? Русский географ и путешественник, родившийся на территории современной Липецкой области, внес большой вклад в изучение Центральной Азии и стал первым европейцем, исследовавшим горную систему Тянь-Шань. Его открытия произвели настоящий переворот в научном мире и позволили нарисовать реальную картину этой части азиатского материка. За заслуги в исследовании горной страны Тянь-Шань Петру Семенову было высочайше дозволено присоединить к своей фамилии название этой местности и именоваться впредь Семеновым Тяньшанским. Более 40 лет Петр Петрович был бессменным вице-председателем Русского географического общества и фактически руководил его деятельностью. Благодаря его усилиям РГО выдвинулось в первые ряды географических обществ мира. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди?». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.
1: Привет всем! Я Иван Демьян, группа 7Б. Гордо дуют молодые ветра на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке радио «Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Расскажите, пожалуйста, какую музыку пришли послушать?
2: Ну, группу «Любэ». Интересно, Любэ. Конечно. Музыка «Горда».
3: Наслаждайся моментом здесь и сейчас. Наслаждайся жизнью сегодня в этот час. Позвони близким и признайся в любви.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «blackout» в переводе с английского буквально значит «затмение». И чаще всего употребляется в значении прекращения подачи электроэнергии. Часто слово можно услышать в контексте массовых отключений света в жилых кварталах. Пришло оно из американских СМИ и тесно связано с реалиями североамериканской энергосистемы. Крупной, но плохо защищенной. Одно из самых значительных в мировой истории массовых отключений электричества – это авария Ниагарского энергоузла в 1965 году. Тогда без света и тепла осталось около 25 миллионов человек. Еще одно значение слова «blackout» – тип штор, не пропускающих солнечный свет и обеспечивающих полную темноту в комнате. Кстати, в контексте занавесок есть хорошее русское слово – «светонепроницаемые». Оно кажется куда более уместным.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, с вами Анна Волкова. Слушайте Радио Гордость. Здесь звучит то, что нас объединяет. Здесь все по-настоящему. Здесь

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Ленточный бор – это узкая полоса соснового леса, растущая на песчаной гряде в черте и окрестностях Барнаула. Он сформировался на древних отложениях и выполняет важную роль зеленого коридора, защищая почвы от ветровой эрозии и удерживая пески. Для горожан бор – удобное место для прогулок, лыжных и велосипедных маршрутов. Тропы протягиваются на километры, а сама лента порой имеет всего несколько десятков метров в ширину. Интересный факт. В таких борах встречаются вековые сосны, а под пологом летом обычно много грибов и ягод. Поэтому место популярно у любителей тихой охоты. Кроме рекреации, лес важен для птиц и мелких млекопитающих. Здесь можно услышать дятлов и синиц. Доехать до бора легко на общественном транспорте или на машине. Это отличное место для однодневного выезда и знакомства с природой края.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Радик Юльякшин – российский композитор, аранжировщик, саунд-продюсер, исполнитель песен на башкирском, татарском и русском языках. Народный артист Республики Башкортостан, заслуженный артист Республики Татарстан, обладатель престижных наград музыкальных фестивалей и конкурсов. Певец выступает по творческим псевдонимам Элвин Грей. Исполняет народные и авторские песни в современной аранжировке. «Карбулсан» в переводе с татарского означает «если бы я был снегом». И, конечно, эта песня о любви. Герой мечтает стать снегом, чтобы нежно касаться возлюбленной, таять от тепла ее руки или устилать ее путь, оставаясь рядом даже на расстоянии. Автор слов – Расих Шамский, автор музыки – Ильгиз Баязитов. Элвин Грей, «Карбулсан», язык исполнения – татарский.

каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира, чистота нас делают на мир.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости на радио «Гордость».
2: Студия Анна Макарова. Здравствуйте. Губернатор Вячеслав Федорищев и гендиректор Т+ Павел Сникерс обсудили основные направления развития теплосетевой инфраструктуры крупнейших городов Самарской области. Глава региона заявил, что, учитывая ее изношенность, планируется наращивать инвестиции в модернизацию. Регион получил поддержку на федеральном уровне. Есть возможность направить на эти цели 840 миллионов рублей в этом году, 615 миллионов рублей в следующем. Сникерс сообщил, что в этом году дополнительно компания «Сама» вложит около 4 миллиардов рублей в замену 80 километров коммуникаций и ремонт генерирующего оборудования на электростанциях и котельных. До 2029 года Т+ планирует провести модернизацию энергоблока Самарской ТЭЦ. Министерство строительства России и Китая подписали меморандум о сотрудничестве в сфере градостроительства. Как сообщает пресс-служба правительства нашей страны, документ охватывает более 10 направлений, в том числе сокращение инвестиционно-строительного цикла, внедрение технологий умного города, развитие зеленого и энергоэффективного строительства, цифровизацию и использование искусственного интеллекта в строительной отрасли. Регионы-спонсоры окажут необходимую поддержку футбольному клубу «Крылья Советов». Об этом на встрече с его руководством заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Также обсуждался вопрос избрания нового председателя Совета директоров ПФК «Крылья Советов». Федорищев предложил занять пост председателя областной федерации футбола Максиму Симонову. Так и случилось. Также на встрече стало известно, что главный тренер Сергей Булатов продолжит работать с клубом и в новом сезоне ему предложат новый контракт. И к этому часу все новости. Радио «Гордость».
1: Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: Реклама.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+.
4: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Tank 300 и Tank 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Tank. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Tank.
5: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
10: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Советский «Буран» внесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственное космическое судно, управляющееся лишь бортовым компьютером во время взлета и посадки. Он превосходил американские аналоги. Лучшая защита от высоких температур и радиации, вдвое большая грузоподъемность, более мощные двигатели. «Буран» и ракета-носитель «Энергия» — дети несостоявшихся звездных войн. В начале 70-х советское руководство опасалось, что США начнут войну в космосе. Комплекс, созданный для запуска «Бурана», включал корабль, ракету-носитель и два самолета для их переброски. Одного из-за впечатляющих габаритов оказалось недостаточно. Для посадки корабля оборудовали сразу три аэродрома. Над «Бураном» работало более 1000 организаций, 3,5 миллиона человек. В 1988-м корабль совершил 2 оборота вокруг Земли и благополучно приземлился. И все это без единого человека на борту. Всего построили 3 корабля такого типа. «Буран» погиб из-за обрушения конструкции на Байконуре. Буря цела и сейчас находится на космодроме, а третий, это точный макет, раньше был в парке Горького в Москве, а сейчас стоит на ВДНХ.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Дагестане археологи обнаружили древнейшие орудия труда, возраст которых превышает 1 миллион 900 тысяч лет. Найдены чопперы, пики, скребки и ножи, изготовленные представителями вида Homo ergaster, или человек работающий, одного из первых предков современного человека. Исследования подтвердили, что орудия были сделаны непосредственно на месте находки. Это делает данный археологический объект одной из самых северных стоянок древнего человека. По мнению ученых, это подтверждает раннее заселение предгорий Кавказа выходцами из Африки. Коллекция артефактов насчитывает более 1000 предметов, а сами раскопки продолжаются.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте! Сегодня поговорим про партийные деньги. Каждый голос, отданный избирателям на выборах, это не только гражданский порыв, но и государственная инвестиция. Конкретная – 152 рубля, в которые государство ежегодно переводит прошедшие в Госдуму партии за каждый полученный ею голос. Немного, но если умножить на миллионы проголосовавших, получается очень неплохой партийный бюджет. На что партии тратят? Есть открытый официальный отчет. Расходы «Единой России» – это сеть, пропаганда, форумы, региональное присутствие. КПРФ и «Справедливой России» значительная часть денег уходит на содержание центральных руководящих органов, особенно любят своих столичных начальников коммунисты. Тратят на них по 500 миллионов в год. Ну и местным ячейкам тоже перепадает. ЛДПР, как и учил Жириновский, кроме расходов на реготделение, много тратит на пропаганду и продвижение партийного бренда. Даже когда нет выборов, можно легко встретить на улице человека в майке или бейсболке ЛДПР. А вот новые люди. Партия с крайне загадочными расходами. По данным финансовой отчетности, их деньги стабильно уходят на избирательные фонды. Зато строка «региональное отделение» не скромная, не экономная, но почти пустая. Там, где у других сотни миллионов, у новых людей буквально гомеопатические суммы. Вывод напрашивается сам. Если партия почти не тратит на региональное отделение, есть подозрение, что существуют они только для галочки. В строке расходов не видно, что у партии есть реальная жизнь, приемная с живыми людьми, к которым можно прийти, поговорить, попросите о помощи, в конце концов. Зато в расходах виден отличный билборд, красивый ролик в интернете и бодрый слоган. По сути, новые люди – это не партия в классическом смысле, а хорошо упакованная рекламная кампания, которая по итогам голосования конвертируется в думские мандаты и государственное финансирование. Цикл замкнут. Деньги идут в компанию, компания дает голоса, голоса дают 152 рубля с каждого, деньги снова идут в компанию. Полноценное региональное отделение в этой схеме – лишние расходы. Поэтому, когда в сентябре будете стоять с бюллетенем на избирательном участке, вспомните, право отдать партии 152 рубля в год остается за вами. Вопрос только в том, за что отдать.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Дыскин Ефим Анатольевич – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Ефим окончил первый курс института, когда началась война. Был призван в августе 41-го. С осени воевал в артиллерийском полку в качестве наводчика. 18 ноября на Волоколамском направлении расчет его орудия подбил и сжег 4 танка противника. Но и расчет понес потери. Трижды раненый Дыскин уничтожил еще 3 танка. Получив 4-е ранение и контузию, упал без сознания. Ефима посчитали погибшим. Звание Героя Советского Союза ему присвоили посмертно. На самом деле он остался жив, но 14 осколков в спину. До 44 года проходил лечение в госпиталях. За это время сумел сдать экзамены за 3-годичный курс медицинского училища. Вся последующая жизнь Ефима Дыскина была связана с военной медициной. Доктор медицинских наук, профессор, начальник кафедры военно-медицинской академии. В отставку Ефим Анатольевич вышел в звание генерал-майора медицинской службы.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Певица Ивушка.
1: В мире, где каждый день появляются новые фильтры и мимолетные тренды, очень легко потерять свой внутренний фокус. Для меня высокие идеалы – это не скучные цитаты из старых книг, а мой личный внутренний GPS, который помогает не сбиться с пути и четко понимать, где настоящая правда, а где просто красивая картинка. Это про честность, про искренность в каждой ноте моих песен, про то, чтобы быть человеком, которому не стыдно смотреть в зеркало по утрам. Идеал может быть до конца недостижим, но именно само движение к нему делает нас круче, заставляя развиваться и становиться лучше каждый день. Мне кажется, наше поколение сейчас особенно остро чувствует потребность в чем-то настоящем, в верности, доброте и ответственности за свои слова. Ведь нравственность – это не про запреты, а про твой осознанный выбор в пользу света и внутренней силы. Когда ты выбираешь не врать и не предавать, в отличие от западных идей, которые иногда ведут к пустоте, наши ценности дают нам реальную опору и помогают оставаться собой в любой ситуации.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале МАКС «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
4: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Где в России можно найти самую оригинальную городскую скульптуру? Вот самую-пресамую. Один из претендентов – город Вологда. На Советском проспекте стоит та самая темноглазая. Героиня песни – прорезной палисад. На Пушкинской у памятника великому поэту примостились два воркующих бронзовых голубя, навеки застывших в поцелуе. За церковью Покрова на Торгу целая композиция. Трогательная будка со спящей на люке лохматой собакой Боси. Ну и, конечно же, буква О, богато украшенная металлическим кружевом, красуется на соборной горке. Рядом с ней так и хочется окать. Сделать это можно на улице Сергея Орлова, где над рекой Вологдой стоит полукруглая, украшенная фигурной чеканкой скамейка с металлической гармоникой.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете, слово такое «баский» или «баской»? Оно встречается далеко не во всех словарях русского языка. Есть, например, у Даля, который возводит прилагательное «баской» к существительному «баса» – «красота». Слушайтесь, как круто звучит народная мудрость. Баса приглядится, а ум пригодится. То есть к красоте в браке быстро привыкаешь, а вот ум – штука куда более важная. Баский или баской – это красивый, нарядный. Баским может быть и человек, и платье. В 20 веке слово «баский» или «баской» ушло в местные говоры. Чаще всего оно встречается на русском севере под Архангельском или на Урале. Его бы, может, и совсем забыли, если бы не интернет. Буквально совсем недавно слово «баский» вновь стало распространяться благодаря пользователям соцсети «Одноклассники» на Урале. Так что, может, через какое-то время у нас снова начнут рифмовать «баса» и «русая коса».
0: Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: Романс «Любовь и разлука» композитор Исаак Шварц и поэт Булат Акуджава написали специально для фильма Бориса Токарева «Нас венчали не в церкви». Оба видели исполнительницы Людмилу Сенчину и даже сказали ей об этом. Но режиссер выбрал другую певицу, Елену Камбурову, и в картине прозвучал ее голос. Фильм о дочери священника, вышедшей замуж за революционера, появился в 1982 году и особого успеха не имел. Соответственно, и романс не получил большой популярности. В то же время Сенчина очень хотела спеть этот романс и уже после выхода фильма на экран попросила у авторов разрешения исполнять его наравне с Камбуровой. Получив добро, певица блистательно выступила с этой композицией в финале телефестиваля «Песня 83». Пришел оглушительный успех. В дальнейшем романс исполняли Эдуард Хиль, Александр Малинин, Олег Погудин соло и дуэтом с Екатериной Гусевой, Дина Гарипова. И каждый раз романс раскрывался по-новому. Сейчас послушаем романс «Любовь и разлука» в исполнении Людмилы Сенчиной.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Меня зовут Ирина Дубцова, и это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов. На радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Свердловской области запустили серийное производство оборудования для индивидуального птицеводства. Компания в Среднеуральске открыла новый цех для серийного производства элементов клеточного оборудования. Ранее эти комплектующие закупали за рубежом. Производители разработали и запатентовали собственное оборудование для содержания птицы. При этом уровень локализации достиг 80%. Сырье поставляют отечественные производители. Предприятие планирует довести локализацию до 100% в течение ближайших 2 лет, используя уже имеющиеся производственные мощности. Это позволит не только снять зависимость от импортных деталей и комплектующих, но и предложить российским птицефабрикам оборудование, не уступающее зарубежному. Среднеуральское предприятие способно выпускать и монтировать более 30 комплектов оборудования в год.
0: Радио «Гордость».

0: Я люблю, и значит я живу.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Байкале установлен новый рекорд. Россиянка Екатерина Некрасова проплыла подо льдом 122 метра без гидрокостюма, только в ластах и купальнике. Это произошло во время фестиваля фридайвинга «Под лед Байкала». Кроме того, на фестивале были зафиксированы еще три рекорда. Россиянка Ольга Маркина нырнула на глубину 71 метр, а хорватские спортсмены Санда Делия и Витамир Маричич на 55 и 62 метра соответственно.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Я люблю людей. Люблю, когда день. Люблю, когда ночь. Ведь ночью я тоже не прочь прогуляться. Я люблю детей. Люблю куда-нибудь лететь. Люблю, когда жаркий день, тень. Люблю помечтать в темноте.

люблю лето. Люблю в шоколаде с халвою конфеты. Люблю, когда солнце в закате. Кататься люблю на самокате. Я люблю, когда от смеха сводит скулы. Люблю с друзьями прогулки, загулы. Люблю пробежаться по берегу моря. Люблю настроение дневное. Я люблю по ночам магистраль, звуки гитары, костра, пение птиц по утрам, лица довольные, да. Люблю смотреть.

0: «Культурная пятилетка» на радио «Гордость». Президентскому фонду культурных инициатив 5 лет.
1: Радио «Гордость» продолжает отмечать пятилетие Президентского фонда культурных инициатив. Вот уже 5 лет фонд поддерживает культурные проекты со всей страны. За это время грантовую поддержку ПФКИ получили около 12 тысяч творческих инициатив. О некоторых из них мы рассказываем в эфире. Сегодня речь пойдет о спектаклях на воде, которые ставит Русский театр на воде под руководством известной телеведущей актрисы и трехкратной чемпионки Олимпийских игр Марии Киселевой. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив вышли сказ о русских берегах, живая вода, и совсем недавно в Москве прошла премьера постановки «Люблю и верю», посвященной Великой Победе. В главных ролях выступили олимпийские чемпионки Мария Шурочкина и Александра Пацкевич. Акробатический мастер-класс показала команда «Прыгунов в воду» под руководством заслуженного мастера спорта Константина Ханбекова и мастера спорта международного класса Сергея Гольцева. У зрителей захватывало дух от сложности технических элементов. Главного героя спектакля озвучил народный артист России Константин Хабенский. Мария Киселева и вся ее команда поздравляют Президентский фонд культурных инициатив с первым юбилеем.
2: От всей души поздравляю с 5-летним юбилеем Президентский фонд культурных инициатив. Эта организация, созданная по инициативе президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, позволяет воплощать в жизнь мечтания профессионалов в области искусства, высочайших профессионалов, больших организаций, которые делают проекты, прославляющие нашу страну. Мы безумно благодарим, что наш театр смог воплотить в жизнь спектакли «Люблю и верю», «Сказ о русских берегах», спектакль «Живая вода» и фильм «Под двумя небесами». Спасибо большое, что даете возможность творить.
1: В проекте участвует 200 человек, огромная команда. И спектакль «Люблю и верю» стал особенным и для самих создателей. Во время действия на экранах появляются военные фотографии фронтовиков. Все это родственники участников проекта. Спектакль бесплатно показали сотням пенсионеров в рамках программы «Московское долголетие». Кроме того, постановку адаптировали к показу для незрячих и слабовидящих детей. Все декорации и визуальные элементы озвучивали в технике тифлокомментирования. Первыми зрителями адаптированного спектакля стали незрячие и слабовидящие воспитанники Центра социальной интеграции Дианы Гурцкой. Такими проектами гордится вся страна.
0: Радио «Гордость». Такое родное.

0: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале МАКС «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Как вы думаете, вот сейчас музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: В основном патриотическая, как по мне.
3: Я тоже так думаю, патриотическая.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Что из распространенных речевых ошибок может встать в один ряд с анекдотичными «звонит» и «квартал»? Пожалуй, ходатайство. А если по-русски, то, конечно, ходатайство. И только так, с ударением на второй слог. Ходатайствами еще в позапрошлом веке называли попытки добиться чего-либо от официальных лиц. Это может быть и просто устное обращение, и оформленный документ. В русской классике можно найти тесно связанное с ходатайством слово «ходатай». Так называли любого, кто обращался к властям в чьих-либо интересах. Ходатай по делам – это и юрист, и просто человек, который передает чиновникам чужие прошения за плату. В целом, это представитель или заступник в широком смысле слова. Вспомним чеховского дельца. Он маклер, биржевой заяц, дирижер в танцах, комиссионер, кум, плакальщик на похоронах и ходатай по делам. Теперь точно говорим правильно. Ходатай – ходатайство.
0: Радиостанция «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда. Их

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Фридландские ворота – один из сохранившихся городских воловых ворот бывшего Кёнигсберга. Яркий пример – краснокирпичные неоготики и часть фортификации XIX века. Построенные как парадный въезд и оборонительное сооружение, они были повреждены во Второй мировой войне и впоследствии реставрированы, став заметным историческим ориентиром города. Название происходит от немецкого «Friendland» и напоминает о прусском прошлом Калининграда. Ворота выделяются зубчатыми фронтонами и декоративными башенками. Вместе с Бранденбургскими и Королевскими воротами образуют архитектурный ансамбль города. Реставрации проводились с учетом исторического облика на основе архивных материалов. Ворота находятся в центральной части города, легко доступны пешеходам и часто используются для экскурсий, выставок и фотосъемок, показывая многослойную историю региона.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: радиостанции «Гордость».
1: Мурманск – крупнейший в мире город, расположенный за полярным кругом. Он абсолютно уникален. Местный порт не замерзает благодаря теплому течению. Кстати, любоваться Кольским заливом лучше всего с четырехполосного автомобильного моста, одного из длиннейших в Заполярье. Мурманск – город молодой, но богатый достопримечательностями. Именно в нем стоит на последнем приколе ледокол «Ленин» – первое в истории атомное судно. 30 лет он бороздил арктические льды, а недавно стал музеем. Уникальна судовая медсанчасть. В ней были операционная, рентген, стоматология. Современный символ Мурманска связан с Великой Отечественной, когда немцы сравняли не сдавшийся город с землей. 40-метровый мемориал защитникам Заполярья – один из самых больших памятников нашей страны. Выше только Родина-Мать в Волгограде и Московский монумент Победы. Едем в Мурманск и слушаем посвященную ему песню Юрия Висбора на радио «Гордость» 106 FM в столице Заполярья.
2: Есть город матросов, ночных контрабасов, мохнатых барбосов и старых карбасов, зюйтвесток, коляных на вантах наклонных, в ветрах окаянных, рассолом соленых. Ложатся там хмары на снежные горы, там в бурю сквозь бары проходят поморы. И снится мне вешка, снегов поваляшка, и с волчьей побежкой собачья упряжка. И снится мне вешка, снегов поваляшка, и с волчьей побежкой собачья упряжка.

0: за столом поют.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: В Нижегородской области открыли цех по производству элитных сыров с голубой плесенью мощностью 600 тонн в год. Предприятие построили при государственной поддержке в деревне Курцево Городецкого муниципального округа. Планируется изготавливать около 2 тонн продукции в сутки. Для этого требуется перерабатывать 15 тонн молока. На новом производстве создано около 40 новых рабочих мест. Производство сыра – очень сложный процесс. С голубой плесенью особенно, она очень капризная. Процесс занимает от 60 до 90 дней. Планируется производить порядка 10 видов сыров. Это стилтон, шропшир, горгонзола, блючиз и другие. А мы напомним частоту вещания «Радио Гордость» в Нижнем Новгороде 97,6 FM.
1: «Радио Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Северокавказского федерального университета нашли способ удешевить и упростить производство основы для противоопухолевых препаратов. Речь идет о веществах для фотодинамической терапии. В организм вводят специальные молекулы. Под действием лазера они активизируются и разрушают раковые клетки. При этом здоровые ткани почти не страдают. Раньше для синтеза таких соединений использовали дорогие катализаторы. Теперь ученые предложили использовать цинк и доступные органические компоненты. Это удешевляет и ускоряет процесс, при этом выход нужного вещества остается высоким. Эксперты считают, что новая технология сделает лечение рака доступнее, а также поможет создавать материалы, реагирующие на свет. Работа поддержана Российским научным фондом. Результаты уже опубликованы. Теперь ученые думают о внедрении разработки в производство.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Создатель фильма «Щит и меч» Владимир Басов не только снимал кино про войну, он сам был героем-фронтовиком-минометчиком. На фронт он отправился в 41-м добровольцем. Начинающему артисту предлагали бронь и место в театре, но он не понимал, как можно играть, когда большинство ровесников в окопах. Владимир Басов стал командиром батареи в минометном полку, участвовал в уничтожении курлянской группировки немцев. В феврале 45-го выдвинулся вместе со штурмовой группой, уничтожил 6 боевых точек врага и минометным огнем обеспечил захват опорного пункта немцев. За это Басова наградили орденом Красной Звезды. А еще будущий режиссер организовал в своей части самодеятельность и получил медаль за боевые заслуги за выступление в самых жарких местах на передовой.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Певица Ивушка.
1: Когда я переезжала из Ульяновска в Москву, чтобы учиться и всерьез заниматься музыкой, я остро почувствовала, что такое настоящая свобода выбора. В 20 лет кажется, что перед тобой открыты все дороги. И это не просто юношеский драйв. Это наши реальные права, закрепленные в Конституции. Для меня право на образование, свободу творчества и личную неприкосновенность – это не скучные параграфы из учебника, а возможность быть собой, петь то, что я чувствую, и строить свою жизнь так, как я ее живу. Классно осознавать, что твои идеи, твое творчество и даже тайна твоей переписки защищены государством, ведь именно эта защищенность дает уверенность, которая так нужна каждому из нас, чтобы не бояться пробовать новое и идти за мечтой. Но свобода для меня – это не просто возможность делать все, что хочется. Это еще и крутая внутренняя ответственность перед теми, кто рядом. Быть по-настоящему свободным человеком и гражданином значит понимать, что твои права работают только тогда, когда ты уважаешь права других. Мы можем выбирать, где работать, как самовыражаться и в каком направлении развиваться, но при этом важно помнить и про свои обязанности. Беречь культуру, соблюдать законы и уважать окружающих. Настоящая независимость – это когда ты не просто пользуешься возможностями, а осознанно создаешь мир, в котором каждому комфортно и безопасно жить. В этом балансе «хочу и надо» рождается та самая свобода, которая делает нас взрослыми.
0: Истории о главном. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди?». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, я Мария Луговая. Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Дом на Котельнической набережной. Одна из самых узнаваемых сталинских высоток, возведенная в конце 1940-х, начале 1950-х, как часть амбициозного городского ансамбля. Он стоит у места слияния Яузы и Москвы-реки и сразу стал символом послевоенной реконструкции столицы. Массивный центральный корпус со шпилем, декоративные детали, скульптуры и портики создают картинку торжественной монументальности. В здании жилые квартиры, служебные помещения и коммерческие этажи. Здесь жили актеры, ученые и творческая интеллигенция. А окна многих квартир выходят на панораму кремлевских куполов. Дом часто появляется в кино и на открытках как образ послевоенного урбанистического оптимизма. Сегодня он одновременно архитектурный памятник и комфортный городской адрес на одной из самых живописных набережных Москвы.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Я говорю, расставаться полезно, вот ты и ушла.

0: Я был транзитный твой вокзал.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Устаревшее слово «чело» и сегодня вряд ли кому неизвестно, хотя оно практически вышло из употребления. Современный синоним «лоб». Чело корабля, так называли переднюю часть судна, тоже превратилось в архаизм. Его нынешнее название также в подсказке не нуждается – «нос». Менее известно другое значение чела. Оно используется в наши дни, правда, не часто. Чело горы, иначе – бараний лоб. Это отполированная ледником горная вершина или округлый выпуклый скальный массив. Старинное выражение «бить челом», означавшее низкий поклон высокопоставленному лицу в знак глубочайшего почтения или при подаче ходатайства челобитной, также не вызовет затруднения, хотя и получило переносное значение. «Бью челом» – так иногда приветствуют старшего, родственника или хорошего знакомого, выражая уважение и благодарность. Произносит эту фразу с оттенком легкой иронии, допустимой между близкими людьми. В пол, конечно, никто не кланяется. А есть у чела и современный потомок – челка – прядь волос, не спадающих на лоб. Это слово комфортно живет в современном русском языке и переходить в категорию архаизмов пока не собирается.
1: Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни.
1: Песенка у Паганелли, известная также как «Жил отважный капитан», «Капитан, капитан, улыбнитесь» или «Песенка о капитане», композитор Исаак Дунаевский и поэт Василий Лебедев-Кумач написали специально для фильма «Дети капитана Гранта». Картину снял по одноименному роману Жюля Верна режиссер Владимир Вайншток в 1936 году. На экране песня прозвучала в исполнении актера Николая Черкасова, блистательно сыгравшего роль Жака Паганелли, прославленного ученого-географа, человека добродушного и невероятно рассеянного. Оптимистичной и задорной песенке была суждена долгая жизнь и огромная популярность. Ее исполняли Георг Отц, Олег Анофриев, Эдуард Хиль, Алиса Фрейндлих, многие другие певцы и музыкальные коллективы, в их числе ансамбль имени Александрова. Мелодия из песни прозвучала в новой экранизации романа в фильме Сергея Говорухина «В поисках капитана Гранта», в мультфильме «Жил отважный капитан» и в одной из серий мультсериала «Ну, погоди». Там ее поет Заяц в телевизионной передаче. Сейчас песня прозвучит в исполнении Муслима Магомаева.
2: Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Мы, хор турецкого, мы слушаем радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Коллеги, спасибо за фидбэк.
2: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ученые из Санкт-Петербургского института высокомолекулярных соединений разработали инновационный материал, способный за мгновение останавливать кровотечение. Уникальная отечественная разработка способна справиться с задачей менее чем за минуту. За основу инновационного решения взят хитозан – природный биосахарид, который получают из панцирей крабов, креветок и насекомых. Он обладает отличной биосовместимостью, бактерицидным и кровоостанавливающими свойствами. Полученный учеными материал способен останавливать как наружное, так и внутреннее кровотечение, так как он не утрачивает свои свойства даже внутри организма. Открытие питерских ученых может стать революционным решением в области экстренной медицины.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Томске начал работу Центр исследования компаундов – уникальное подразделение, где будут создавать материалы для медицины и промышленности. Здесь ученые смогут не только синтезировать новые материалы, но и масштабировать технологии для внедрения в производство. Два главных направления работы – биоразлагаемые материалы и инженерные материалы с высокой прочностью и термостойкостью. Такие разработки важны для замены металла в авиации, машиностроении и даже в хирургии, например, при изготовлении имплантов и медицинских продуктов. По словам директора центра, уже сейчас можно выпускать не только опытные, но и более крупные партии продукта. Это серьезный шаг к созданию отечественных высокотехнологичных материалов, которые сделают передовые решения доступнее.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Я Дмитрий Маликов. Слушайте мою песню на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие обоснованно задаются вопросом, как правильно склонять слово «отрасль» во множественном числе. Отраслей или отраслей? Отраслям или отраслям? Еще некоторое время назад правильным считался единственный вариант – ударение на первом слоге – отрасли, отраслей, отраслям. Вариант с ударением на последний слог – отраслей – помечали как разговорный. С течением времени словари все более смягчались. Вариант с ударением на окончание стали фиксировать как допустимый. А ряд словарей, изданных в последние годы, называют равноправным. Сегодня на строгом варианте нормы настаивают, как правило, издания, предназначенные для работников радио и телевидения. Ну и что же делать? Как говорится, возможны варианты. Если хотите быть уверенным в правильном произношении или выступаете в эфире, придерживайтесь строгой нормы. Обсудим развитие отраслей. Речь шла о различных отраслях. В неформальной беседе можно выбрать любой из вариантов. Как неоднократно отмечалось, ударение в русском языке может изменяться со временем. И это длительный процесс. Закреплению новой литературной нормы, как правило, предшествует продолжительный период, когда допустимыми могут считаться и старый, и новый вариант.
0: Радио «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость». На все времена.
1: Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: «Культурная пятилетка» на радио «Гордость». Президентскому фонду культурных инициатив 5 лет.
1: А мы продолжаем отмечать пятилетие Президентского фонда культурных инициатив и рассказывать о достижениях фонда за эти годы. Сегодня расскажем о новом направлении в работе ПФКИ, об отборе музыкального контента для детей и молодежи, который стартовал в 2025 году. Уже прошло 3 волны. Прием заявок на 4-ю закончится 25 мая. Новое направление в работе фонда создает отличные возможности для талантливой молодежи, которая работает в разных стилях и жанрах и при этом ориентируется на традиционные духовно-нравственные ценности. За год существования отбора музконтент Президентского фонда культурных инициатив профинансировано или рекомендовано к заключению договоров с фондом более 280 проектов. В результате их реализации наша культура станет богаче почти на 3000 новых песен, клипов и муд-видео. Уже вышедший музыкальный контент собрал более 500 миллионов просмотров и прослушиваний, а общий объем финансирования превысит за 2 года 2 миллиарда рублей. Только по итогам первой волны 2026 года рекомендованы к финансированию 142 проекта на общую сумму почти 900 миллионов рублей. Среди самых ярких примеров альбом «Рэп-взвод» для бойцов СВО из 11 песен, который набрал уже больше 1,5 миллиона прослушиваний. Альбом Александра СТ «Подсказки» с мини-треками и короткими присказками объединил музыку и историю, собрав свыше 2 миллионов прослушиваний, а видеоклипы посмотрели уже 8 миллионов раз. Проект «Казаки делают хиты» доказал, что традиционная культура может быть актуальной. Современные каверы на русские песни, созданные в том числе частично на гранты ПФКИ, набрали более 100 миллионов прослушиваний. Трек и клип «Выше гор» о силе любви собрал свыше 10 миллионов просмотров и прослушиваний. И особая гордость. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив был создан первый цифровой артист «Мишка Топ». Его песни и клипы набрали свыше 7 миллионов прослушиваний. Музконтент продолжает развиваться и открывает новые возможности для молодых исполнителей. Это музыка, которую хочется слушать, делиться ею и обсуждать. Музыка, которая объединяет и вдохновляет. Многие песни победителей отбора «Музконтент» ПФКИ звучат на популярных российских музыкальных телеканалах и на федеральных радиостанциях, в том числе и в эфире «Радио Гордость».
0: «Радио Гордость».

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: С вами Станислав Ярушин, и вы слушаете мои песни на радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Матвей Вежнин, 17-летний школьник из Уфы, летом 2022 года оказался случайным свидетелем ограбления. Возле одного из торговых центров города, прямо под видеокамерами, злоумышленник выхватил телефон у инвалида и пустился бежать. Матвей бросился за грабителем, догнал его, скрутил, притащил на место преступления и удерживал до приезда полиции. Матвей передал преступника полицейским, телефон вернули хозяину. За проявленное мужество и активную гражданскую позицию Матвея наградили почетной грамотой МВД России. Грамоту смелому юноше вручал министр внутренних дел Республики Башкортостан.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая мягкая посадка на Венере. 15 декабря 1970 года советская автоматическая межпланетная станция «Венера-7» совершила мягкую посадку на ночной стороне Венеры. Станция была запущена 17 августа того же года с космодрома Байконур ракетой-носителем «Молния». Информация со спускаемого аппарата поступала в течение 53 минут. По результатам измерений было установлено, что атмосферное давление на поверхности Венеры в 90 раз превышает земное, а температура составляет более 450 градусов Цельсия. Одновременно с исследованием атмосферы производились измерения радиосигнала. Они позволили привязать значения температуры к определенной высоте и зафиксировать их изменения. Кроме того, таким образом вычислили скорость спускаемого аппарата и момент касания поверхности планеты.
0: Радио «Гордость».

История одной песни. В 1966 году в популярной передаче «С добрым утром» прозвучала песня Давида Тухманова на стихи Михаила Ножкина «Последняя электричка». Вскоре песня вышла на пластинке и стала очень популярной. По мнению тогдашнего Министерства путей сообщения, даже слишком популярной. От Министерства путей сообщения в адрес Гостелерадио пришло гневное письмо. Разве товарищ Ножкин не знает, что в песне он нарушает правила нахождения на железнодорожном полотне? По путям ходить запрещено, поезда ходят круглосуточно и ходить по шпалам ночью гораздо опаснее. Дело этим не закончилось. По заказу министерства был снят воспитательный ролик. Его герой, наслушавшись песни, после свидания идет ночью по шпалам и попадает под поезд. Популярность песни от этого не уменьшилась. После первого исполнения Владимиром Макаровым ее пели Эдуард Хиль, Юрий Петерсон, Валерий Сюткин, Алексей Гоман, Александр Эвскляр и сам Михаил Ножкин. Среди исполнителей называют также Вадима Мулермана. Но это миф. Мулерман никогда этой песни не исполнял. Послушаем «Последнюю электричку» в исполнении Владимира Макарова.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Всем привет! С вами Марлен. Слушайте мою песню «Русская заря».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, как усадьба Муранова в Пушкинском районе Подмосковья стала музеем Федора Тютчева? Когда-то сын поэта, Иван, женился на владелице Муранова. После революции Тютчева не эмигрировали, а сами передали свою усадьбу государству с предложением создать в ней музей. Первым директором новая власть назначила бывшего владельца, Николая Тютчева. Вместе с родственниками он собрал основу коллекции – портреты, фотографии, рукописи, мебель. Потомки Тютчева восстановили парк и сами водили по музею первых экскурсантов. Сейчас в музее можно узнать удивительные детали дворянского быта позапрошлого века. Например, сотрудники восстановили оранжерею, где пытались выращивать ананасы. Только вызревать они все не вызревали, поэтому их квасили и отправляли в щи.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою. Тем, кто выжил в

Я пою офицерам, матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Фрегат «Адмирал Головко», построенный в Петербурге, вошел в состав Северного флота. Фрегат совершил переход в Североморск, где прошла церемония встречи корабля. «Адмирал Головко» — третий фрегат серии российских многоцелевых кораблей первого ранга и первый в серии, получивший отечественную энергетическую установку в рамках программы импортозамещения. Еще 5 таких фрегатов строятся и 2 планируются к закладке.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Калининградском янтарном комбинате найдена уникальная ископаемая смола возрастом 30-50 миллионов лет. Образец сохранил точную форму туннеля, сделанного личинкой жука-древоточца. По словам гемолога Анны Дугиной, это крайне редкое явление, подобное она встречает впервые за свою 20-летнюю практику. Находка пополнила экспозицию музея комбината, единственного в мире предприятия по промышленной добыче янтаря, контролируемого корпорацией Ростех. Ежегодно здесь добывается около 90% всего мирового янтаря.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Евгений Харитонов. У костра бойцы сидят. У костра бойцы сидят. Разговор не клеится. Поутру был жив бурят, а теперь не верится. Разгорается в груди у солдат пожарище. Хоть буди, хоть не буди, крепок сон, товарища. Что ни день, то на краю, так всегда с разведкою. Скольких он спасал в бою верной пулей меткою. А теперь в одном строю павших в ополчении. Нынче даже не поют соловьи вечерние. Хоть огонь костра погас, парни не расходятся. За бурята, за Донбасс тихо Богу молятся.
2: Мужская дружба, воинское братство прочнее стали, и даже смерти не под силу их разрушить, уверен белгородский поэт Евгений Харитонов. Многие его стихотворения именно об этом.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Из вагона я

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Ярмарка. Яркий и шумный торговый праздник. Ряды, лавки, угощения, ремесла, гуляния с истинно русским размахом. При этом само слово «ярмарка» имеет немецкие корни. «Я» – год, «макт» – рынок. Буквально ежегодный рынок. В средневековой Европе ярмарки устраивали раз в году, в назначенный день, обычно к церковному празднику. Купцы съезжались из разных земель, привозили ткани, меха, пряности, посуду. Торговля шла несколько дней и превращалась в большое событие для всей округи. На Руси предшественниками ярмарок были так называемые торжки – однодневные сезонные торги, на которых продавали определенный товар – скот, хлеб или ткани. Они упоминаются с XI века. В XVI ярмарочная торговля в основном сформировалась. А к концу XIX века по всей стране ежегодно проводилось более 18 тысяч ярмарок различного размаха и направленности. Крупнейшая считалась Нижегородская. Она поражала не только торговыми оборотами, но и насыщенной культурной программой. Для гостей и участников устраивали концерты, театральные премьеры, оперные и балетные постановки. Издавалась газета. Ярмарка проводилась ежегодно с середины июня до конца августа. Полтора месяца. Вторая по назначению – Ирбитская. Длилась месяц и встречала гостей в феврале.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
1: Патриотизм. Служение Отечеству. Гражданственность. Любовь и ответственность за судьбу Родины. Все это патриотизм. В случае с патриотизмом мы имеем дело с чисто русским отношением к государству как высшей ценности. Сегодня патриотизм, как и в советское время, как и 100, как и 500, и 1000 лет назад, это основная ценность, скрепляющая наше общество. Тем более, когда идет специальная военная операция, и мы воюем, не побоюсь этого слова, с западным сатанизмом. Об этом, кстати, и наш президент говорит. Посмотрите на наших ребят, которые сражаются на фронте, совершают свои подвиги ради лучшей жизни для всех нас. Мы должны соответствовать. Каждый на своем месте. Если ты, к примеру, музыкант, прояви свой патриотизм. Съезди к нашим ребятам, хотя бы в госпиталь. Подумай, как ты можешь их поддержать. Что сказать, что спеть. Патриотизм, служение Отечеству сейчас. Это не просто красивые и громкие слова. Это духовный подвиг.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: место на радио «Гордость».
1: Великий советский ученый Леонид Верещагин первым в мире синтезировал искусственный алмаз. Наш герой родился в 909 году в Херсоне. Ранняя жизнь была его непростой. Детство пришлось на революцию и гражданскую войну. В 20-е годы Верещагину пришлось бросить учебу в вузе и пойти работать. Однако его бывшие учителя написали в министерство и будущего ученого пустили в аспирантуру без диплома. В конце 30-х Верещагин начал проводить эксперименты в области высокого давления. В годы войны он не эвакуировался, а жил в Москве и помогал фронту, участвуя в создании бесшумовой винтовки, в совершенствовании артиллерийских орудий. В военные годы ему удалось собрать в лаборатории реакторы. После войны он организовал в Троицке современный институт физики высоких давлений, где в 60-х он первым синтезировал искусственный алмаз. За всю жизнь Верещагин стал соавтором 200 научных патентов, получил Ленинскую и Сталинскую премии, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

0: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
1: Родион Газманов!
2: Друзья, давайте зажжем фонарики в зале. Будет красиво. Самое время.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В объединенной двигателестроительной корпорации создали суперкомпьютер, который способен выполнять 219 триллионов операций в секунду. Новый высокопроизводительный вычислительный комплекс предназначен для проведения сложных инженерных расчетов и будет задействован в первую очередь при создании цифровых двойников авиационных двигателей. Суперкомпьютер сократит время выполнения расчетов, что позволит повысить точность компьютерного моделирования, приблизившись по этому показателю к натурным испытаниям. Часть натурных испытаний сложной техники можно будет заменить вычислительным экспериментом.
0: Радио «Гордость».

0: История одной песни. «Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так» — фраза из песни Владимира Высоцкого, ставшая крылатой. За ней стоит совершенно реальная история, которую рассказывал певцу альпинист Леонид Елисеев. Дело было во время съемок фильма Станислава Говорухина «Вертикаль», консультантом которого и был Елисеев. Как-то Высоцкий спросил, что именно привело его в горы. Альпинист рассказал про случай, когда во время восхождения на вершину Допах в Дигории вся экспедиция чуть не погибла из-за того, что его опытный напарник растерялся и не сбросил веревки с отходящей на глазах скалы. Тогда, по счастью, все спаслись. История произвела на Высоцкого сильное впечатление. На следующее утро он позвал Елисеева к себе в номер, взял гитару и запел «Если друг оказался вдруг». Композиция быстро завоевала любовь съемочной группы, а потом и всего СССР. Только в 68-м году в стране вышло 4 музыкальных сборника, куда вошла песня о друге. А альпинисты всего постсоветского пространства до сих пор считают ее своим гимном. О том, что композиция была невероятно популярна, говорит и тот факт, что создатели мультика «Ну, погоди» использовали ее мотив в 1-м и в 10-м выпуске. Давайте послушаем песню об испытании на прочность в исполнении ее создателя Владимира Высоцкого.
1: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто.

значит, рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, идут, про таких не поют.

0: Если лишь он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Собор Успения Пресвятой Богородицы – жемчужина подмосковного Дмитрова. Пятиглавый белокаменный храм возвели еще в начале 16-го столетия. Собор помнит Юрия Ивановича, младшего сына Софьи Палеолог. Здание удивительно тем, что в значительной мере сохранило первоначальный облик. Только колокольню пристроили в 18 веке, а два предела – в позапрошлом столетии. 500 лет на стенах сохраняются уникальные пестрые изразцовые барельефы. Один из них, огромный, в 3 метра диаметром, изображает святого Георгия, поражающего змея. Резной иконостас очень древний, 17 века, выполнен русскими мастерами оружейной палаты. Даже на некоторых окнах сохранились аутентичные решетки 500-летней давности. Гордимся нашей стариной.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «История о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Свято-Петропавловский собор в Луганске соединил старину и современность. Построенный в 18 веке, он пережил революцию и вновь открыл двери для верующих уже во время Великой Отечественной. Больше он не закрывался, а росписи в нем совсем недавно создали иконописцы из Палиха. Предыдущие давно погибли, и стены храма десятилетиями оставались просто белыми. Луганский бизнес помог с финансированием, и 10 лучших палихских мастеров больше года расписывали собор, соблюдая все традиционные технологии. За образец они взяли грановитую палату в Кремле и крестовоздвиженский собор в самом Палихе. Фрески посвящены Богородице и святым Петру и Павлу. Сохраняем традиции и слушаем радио «Гордость» в Луганске.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Санкт-Петербурге открыли для экскурсий Лахта-центр – самое высокое здание Европы. Теперь у посетителей появилась возможность увидеть город с высоты 83-го этажа, а если еще точнее – 365 метров. В администрации комплекса сообщили, что экскурсии проходят в группах, а билеты уже поступили в продажу. Пока количество мест ограничено, но в будущем планируется расширение программы. Жители и гости культурной столицы смогут познакомиться с общественными пространствами центра и узнать больше об архитектуре и технологиях этого уникального сооружения.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Всем привет! С вами фолк-группа «Сказки». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Своими словами. Поэты Донбасса.
1: Игорь Караулов. Город Марии. С холма открывается город Марии. Приморские липы в начале тепла. Мы только недавно с тобой говорили про город, откуда Мария ушла. Мария ушла до начала обстрела. Схватила детей, повязала платок. Она, получается, чудом успела, уборку и борщ отложив на потом. Незримо прошла по предместьям садовым, едва ощущая сгущение зла, в то утро, когда обернулся Содомом, тот город, откуда Мария ушла. Разбитые стены и окна пустые, обломки бетона, осколки стекла. Как будто уже не вернется Мария в свой ласковый город, сожженный дотла. Но разве удержится горе навеки, когда засинеют сквозь дым небеса, и в море уйдут бородатые греки, вручая Марии свои паруса?
2: Стихотворение написано 23 марта 2022 года, в самый разгар штурма Мариуполя. Роковые дни для мирных жителей города, дни полные надежды. 8 долгих лет красивейший город юга России превращали в руины. Но Мариуполь выстоял, и сегодня мы с замирающим от радости сердцем наблюдаем за его восстановлением и возвращением к жизни. Город Марии бессмертен.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Proof – ярчайший пример заимствования. В английском это слово звучит точно так же – proof, и переводится как «доказательство». Чаще всего его используют в сети, чтобы потребовать от собеседника подтверждения сказанного, например, документы, статьи, фото или видео. В начале 2000-х, когда форумы, чаты и другие онлайн-платформы начали массово набирать популярность, пользователи стали активно применять слово proof в контексте споров и обсуждений, чтобы проверить достоверность заявлений и защититься от дезинформации. Держать proof в своем словарном запасе на первом месте вовсе не обязательно, ведь в русской лексике имеется множество аналогов – доказательство, факт, подтверждение, свидетельство или, наконец, улика. А от молодежи все чаще можно услышать, когда-то незаслуженно ушедшее на второй план – клянись. Кстати, слово proof также используют в качестве специального термина в нумизматике. Так называют экземпляры монет, выпущенные на пробу.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер FS77854092 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знали ли вы, что российский путешественник, этнограф и востоковед, бурят по национальности Гамбажап Цыбиков, стал самым известным фотографом Тибета и первым сфотографировал Лхасу? По поручению Русского географического общества Цыбиков на рубеже 19 и 20 веков под видом паломника отправился в закрытый для иностранцев Тибет. Оттуда он привез более 200 фотографий. Уникальные снимки произвели мировую сенсацию. Кроме этого, Цыбиков подробно описал природные условия, социально-экономическое и политическое устройство Тибета. За эту работу ученый был удостоен премии Русского географического общества. А Тибет, благодаря нашему выдающемуся соотечественнику, перестал быть белым пятном на политической и научной карте мира.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Концертный зал на радио «Гордость».
2: Песня такая лирическая, тоже новая совершенно.

0: Спасибо.
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Новую умную систему борьбы с протечками создали в Москве. Она состоит из акустических датчиков, беспроводного канала, облачного сервера и искусственного интеллекта. Вмонтированные в трубы датчики будут фиксировать характерный звук, который издает протечка. Затем он будет передаваться по беспроводному каналу связи на облачный сервер. Там специальное ПО на основе искусственного интеллекта проанализирует сигнал, определит место протечки с точностью до 1 метра и передаст информацию диспетчеру. Внедрять новые решения начнут уже в следующем году. Оно должно ускорить ремонт и сократить связанные с протечками издержки. Со временем авторы разработки планируют ее усовершенствовать. ПО должно научиться по звуку определять не только место, но и объем протечки, чтобы диспетчер мог правильно расставить приоритеты. Стоит отметить, что организация-разработчик решения входит в московский инновационный кластер, который уже объединил больше 100 компаний.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
2: Здравствуйте!
1: Я Рыбин Виктор.
2: И я Наталья Сенчукова.
1: Слушайте радиостанцию «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Притяжение – уникальный городской курорт в Магнитогорске, открывшийся в 22-м году. Обустроили его целиком на средства мецената Виктора Рашникова. Притяжение – это 400 гектаров благоустроенной территории, больше, чем ВДНХ в Москве. В парке есть и искусственный пруд с видовым мостом, и холм, с которого зимой можно кататься на чем угодно, от ватрушек до горных лыж. Центр парка – светомузыкальный фонтан «Стальное сердце». 1700 струй, максимальная высота которых 30 метров. Специальная подсветка имитирует огонь и потоки расплавленного металла, напоминающие, чем живет магнитка.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Камень за камнем. Мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Саратовского государственного университета сделали неожиданное открытие. Шум, который мы привыкли считать помехой, может, наоборот, улучшать работу сложных систем – от транспортных до нейронных сетей. Исследователи выяснили, что случайные колебания помогают элементам системы синхронизироваться, словно музыканты, которые начинают играть в унисон под шум водопада. Этот эффект может дать ключ к пониманию работы мозга и созданию более эффективного искусственного интеллекта. Теперь ученые изучают, как разные типы шума влияют на реальные системы, и их результаты могут серьезно изменить представление о роли хаоса в науке и технологиях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
1: Роскосмос разрабатывает транспортно-энергетический модуль «Зевс», который совершит революцию в освоении космического пространства. Аппарат сможет доставлять большие грузы как на околоземную орбиту, так и к другим планетам Солнечной системы. По расчетам, «Зевс» сможет забрасывать на Луну или Марс до 10 тонн, тогда как предел современных аппаратов в 5 раз меньше. Основа решения — использование ядерных энергоустановок. Сейчас разгон космического аппарата достигается за счет мощного, но кратковременного ускорения. 80% топлива сжигается на старте. Из-за этого современные ракеты могут летать лишь на небольшие расстояния. «Зевс» использует ионные ракетные двигатели. Они и сами меньше и едят меньше топлива. Но есть у них крупный недостаток – их тяга невелика. И вот российские ученые нашли выход – ядерный реактор. Опыт у нашей страны уже есть. Еще СССР запустил в космос 32 аппарата с термоэлектрической ядерной энергией. Установкой. В случае удачи «Зевс» сможет летать до спутников Юпитера. Проектные работы планируется завершить к концу года, а первый полет запланирован на 2030. История одной песни. «Одинокая гармонь» – одна из самых популярных послевоенных лирических песен в России. В конце победного 45-го года поэт Михаил Исаковский написал стихотворение «Снова замерло все до рассвета». Он показал стихи композитору Владимиру Захарову, руководителю хора имени Пятницкого. Захаров сочинил музыку, назвал песню «Гармонист». Композиция вошла в репертуар хора, но всеобщего признания не получила. Через год это же стихотворение положил на музыку Борис Макроусов. Первым исполнителем стал солист Ленинградской филармонии Ефрем Флакс. Песня, теперь уже под названием «Одинокая гармонь», начала стремительно набирать популярность. Ее исполняли Георг Оц и Сергей Лемешев, Эдуард Хиль и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко, Виктор Вуячич, многие другие певцы и артисты. Кроме того, песню запели на разных языках. На французском, например, ее исполнял Ив Монтан. «Одинокая гармонь» неоднократно звучала в театральных постановках, художественных фильмах и сериалах. Более 50 лет эта мелодия была позывным легендарной музыкальной радиопередачи Виктора Татарского «Встреча с песней». Послушаем песню Бориса Макроусова и Михаила Исаковского «Одинокая гармонь» в исполнении Валентины Толкуновой.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Борис Якоби – изобретатель гальванопластики и первого в мире буквопечатающего телеграфа. Создатель гальванических батарей и морских противокорабельных мин. Немец по происхождению, он перешел в русское подданство и считал нашу страну родиной. Родился он в Пруссии в самом начале 19 века. В 34 перебрался в Россию. Еще в Германии Якоби изобрел электродвигатель, работавший от гальванических батарей. Принцип, положенный в его устройство, применяют до сих пор. Использовать изобретение впервые начали у нас в Петербурге. Через несколько лет после переезда в Россию Борис Якоби изобрел гальванопластику. Затем он создал первый в мире буквопечатающий телеграф. Электромагнит приводил в действие систему рычагов, которая управляла карандашом, записывающим буквы на фарфоровой доске. Через несколько лет ученый сам усовершенствовал изобретение. В новой версии буквы для простоты не записывались, а печатались. В Петербурге по проекту Якоби проложили подземные телеграфные кабели в 25 километров длиной. Они соединили Царское село с Зимним дворцом и Генштабом. Так впервые в истории применили технологии, которые потом использовали для прокладки кабелей через Атлантику. В Крымскую войну Борис Якоби создавал для нашего флота самовоспламеняющиеся противокорабельные мины. Ученый был членом Академии наук, его наградили золотой медалью Всемирной выставки в Париже. А еще именно он изобрел шлюпки, ходившие по Неве с помощью электродвигателя.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Улица Рождественская в Нижнем Новгороде – историческая артерия Верхнего города, названная по расположенной здесь Рождественской церкви, которая когда-то задавала ее направление и характер застройки. Улица сформировалась как купеческая магистраль в XIX веке, поэтому рядом соседствуют кирпичные особняки в стилях эклектика и модерн и редкие деревянные купеческие дома, своеобразная шахматка исторических пластов города. Сегодня Рождественская преимущественно пешеходная. Здесь сосредоточены кафе, галереи и небольшие музеи, а также магазины и мастерские местных ремесленников, что сохраняет ее торговую и культурную функцию с прежних времен. По вечерам фасады подсвечивают, превращая улицу в музей под открытым небом и любимое место для прогулок и фотографий. Летом здесь регулярно проходят уличные фестивали, концерты и ярмарки, которые оживляют историческую атмосферу и привлекают туристов и горожан.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Певица Ивушка.
4: Когда ты постоянно в разъездах или на гастролях, масштаб нашей страны просто сносит голову. Мы такие разные. У нас больше 190 народов и этнических групп. У каждого свои традиции, свой язык и своя уникальная эстетика. Это как огромный, невероятно крутой плейлист, где собраны самые разные жанры, но все они звучат в одной гармонии и создают неповторимый вайб. Для меня единство народов России – это не про то, чтобы все стали одинаковыми, а про то, что мы – одна большая семья с общей судьбой и историей, где каждый народ дополняет друг друга своей самобытностью. Классно, что 2026 год объявлен годом единства народов России. Это отличный повод еще раз почувствовать, что, несмотря на все наше религиозное и культурное разнообразие, у нас одни и те же ценности и моральные ориентиры. Мы вместе празднуем победы, вместе делаем грандиозные открытия и вместе строим будущее, в котором каждому есть место. Именно эта сплоченность и осознание общности пути делают нас по-настоящему сильными и позволяют сохранять суверенитет нашей огромной державы. Основа нашей жизни – это взаимное уважение бережное отношение к корням каждого, кто живет на этой земле. Когда мы укрепляем нашу общность и гражданскую идентичность, мы создаем пространство, где каждый чувствует себя дома. Я верю, что именно в этом миксе культур и традиций рождается та самая энергия, которая двигает Россию вперед и делает нас непобедимыми.
2: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Привет всем, меня зовут Елена Мараховская. Огромная благодарность радиостанции «Гордость» за такой крупномасштабный фестиваль «Музыка гордых». Для меня огромная честь и большая радость быть второй год подряд ведущей этого потрясающего фестиваля. Я испытываю чувство гордости не только от того, что я одна из ведущих этого потрясающего фестиваля, но и от того, что этот фестиваль проходит в моем любимом городе Нижнем Новгороде уже второй раз. Это было незабываемо, это было потрясающе. И хочется выразить слова благодарности всем тем, благодаря кому этот фестиваль состоялся. Президентскому фонду культурных инициатив за поддержку этого мероприятия, фонду Николая Расторгуева, радиостанции «Гордость», конечно же, и всем-всем-всем десяткам тысяч людей, которые пришли на фестиваль в последний день лета, накануне 1 сентября, разделили с нами эту радость, это счастье. И, конечно же, тем, кто смотрели трансляцию в интернете. Всем огромное спасибо. Мы счастливы. Мы желаем фестивалю «Музыка гордых» долгой и счастливой жизни. Много талантов, новых имен и неиссякаемой любви зрителей. Спасибо, Радио Гордость.

0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире автор хита 333 Александр Ванюшкин.
1: Начнем мы, конечно, с той самой песни 333, когда Александр вот полчаса назад приехал к нам сюда в студию, сразу был вопрос, что будем петь? Я говорю, ну, конечно, нужно начинать с 333. При этом, ну, это ж просят везде, всегда, вот, ну, не каждый день, но, наверное, вот несколько раз в неделю обязательно к исполнению песня 333 везде.
2: Ну, вот я считаю, что эту... Ну, много вопросов уже, надоел вопрос, как вы написали. Я считаю, что эту песню дал мне Бог для того, чтобы я имел возможность, хоть маленькую, как-то помочь бойцам для нашей победы, волонтерам, ну, и всей нашей стране. Ну, пусть громко сказано, ну, чуть-чуть помогаю.
1: Да, эту песню, ну, действительно знают все. Я не представляю, если сейчас выйти на улицу любого русского города и... первые строчки начать даже не петь, а просто проговорить, уверен, поддержит каждый. Ну, я не знаю вот такого человека, кто бы сказал, да, что-то вот незнакомое мне. Итак, 333 в эксклюзивном исполнении Александра Ванюшкина здесь в эфире «Радио Гордость». Поехали!

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Александр Попов – один из изобретателей радиосвязи. Но российский ученый был альтруистом и не коммерциализировал свое изобретение, поэтому закрепить приоритет ему не удалось. Как же так вышло? Родился будущий радиотехник на Урале в семье священника, закончил семинарию и лишь после этого поступил в Петербургский университет на физико-математический факультет. Работал электромонтером, затем учил будущих минеров. Первым его изобретением стал грозоотметчик, заслуживший высокую оценку великого ученого Юрия Шакальского. Со временем детекторы молний Попова могли распознавать грозы на расстоянии в 400 километров. Именно это изобретение стало первым шагом к радио. Ученый постоянно изучал электромагнитные волны, и вот последние годы 19 века Александр Попов создал чертеж первого в мире радиоприемника. Затем он в присутствии публики передал с его помощью информацию на 243 метра. Постепенно российскому физику удалось увеличить дальность сигнала до 600 метров. Настолько, что его изобретение смогли использовать в нашем военно-морском флоте. Через два года после изобретения Попова появились публикации о радиоприемнике Гильермо Маркони. Кто из них был самый первый, точно установить сложно. Но, скорее всего, наш ученый изобрел радио раньше, а вот итальянец сумел быстро и грамотно запатентовать свой приемник. Но в нашей стране День радио отмечают 7 мая, когда Александр Попов впервые показал публике свой детектор молний.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Кинотеатр «Художественный» в Москве. Легендарное место, где история кино переплетается с современностью. Основанный в 1909 году, он является старейшим действующим кинотеатром в России и одним из старейших в мире. «Художественный» был свидетелем зарождения кинематографа, принимал в своих стенах выдающихся деятелей искусства и стал ареной многих эпохальных событий. Этот кинотеатр, расположенный в историческом здании, пережил несколько реконструкций, но сохранил свой неповторимый шарм и атмосферу. Интересный факт. Художественный был первым кинотеатром в Москве, где начали показывать фильмы со звуком. Знаете ли вы, что после реставрации кинотеатр вновь открылся для зрителей, предлагая современные технологии кинопоказа и сохраняя при этом свой исторический облик? Кинотеатр «Художественный» — это не просто место для просмотра фильмов, а культурное пространство, где можно окунуться в мир кино, почувствовать его магию и прикоснуться к истории.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: История одной песни.
3: В 1969 году в руки алтайского студента-медика Олега Иванова попал сборник стихотворений поэта, участника гражданской войны Александра Прокофьева. Иванов участвовал в самодеятельности, пел и сочинял песни. За строчки «Я песней, как ветром наполню страну» его взгляд зацепился сразу. Написанное 40 лет назад стихотворение «Товарищ» поразило начинающего композитора невиданной энергетикой и собственной мелодичностью. Песня родилась практически сразу, легко и естественно. В это время на гастролях в Барнауле оказалась певица Аида Ведищева. Иванов предложил ей несколько своих песен. «Товарищ» пришелся певице по душе и попал в ее репертуар. В 70-м песня победила на всесоюзном радиоконкурсе, облетела весь Советский Союз и стала гимном молодежи. Ее исполнял ансамбль «Веселые ребята». В финале телевизионного фестиваля «Песня-71» спел Лев Лещенко. Послушаем песню «Товарищ» в исполнении Аиды Ведищевой. И напомним, что на родине песни в Барнауле радио «Гордость» звучит на волнах 87,9 FM.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Мария Ватутина, «Украина, прощай».
2: Украина, прощай. Умираешь не собственной смертью. Истекаешь безногой кровью, ворованной нефтью. Изрыгаешь проклятия. Ракетами вместо морфина обезболить пытаешься совесть. Прощай, Украина, возрастившая агнцев закланье, скрещенных с волками, очернившая предков, ведущих в Россию веками. Ты была мне когда-то и люлька, и нянька Арина. Я любила тебя, я любила. Прощай, Украина. Я учила украинским песням русалок полночных. Я траву темно-русую слушала в водах проточных. В белоглазье омел, под каштанов паникадила. Я в лесные скиты меж дерев не боялась, входила. Я спускалась под землю твою навестить первородных. Я пила молоко из исконных сосов приворотных. О, платанов латунь, древних буков шершавая глина, о, сиреневый чад над Печерой, прощай, Украина. Неужели ты та, что учила влюбляться без меры, над которой ломились от зирок небесные сферы? Но омела чернеет, цепляясь за ветки осины, а под веткой чернеет Иуда, и нет Украины. Закрываю глаза, не могу тебя видеть такою, изрыгающей слава, зигующей синей рукою в христианское небо. Я в смерти твоей не повинна. Ты сама, ты уже вмерла. Прощай, Украина.
3: Поэт Мария Ватутина написала эти пронзительные строки в 2023 году. В этом же году стихотворение вышло в авторском сборнике под аналогичным названием. А осенью 24-го стихотворение стало песней в исполнении нейросетевого ансамбля. Получилось не

0: Из Кисловодска Мария Филиппова стала победителем международного конкурса в Париже. Воспитанница детской музыкальной школы имени Рахманинова покорила жюри своим мастерством и вошла в число лучших исполнителей. Для Марии это не первая победа. В прошлом году она уже завоевала награду на конкурсе «Искры талантов». Ее успех – результат таланта, упорства и стремления к совершенству, которые открывают перед ней новые горизонты в мире музыки.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
0: История одной песни. В 1980 году увидела свет песня Юрия Антонова на слова Михаила Танича «Не забывай», более известная в народе как «Мечты сбываются». По-настоящему знаменитой песня стала после телефильма «Берегите женщин». Режиссер Александр Полынников обратился к композитору за песнями для этой картины. В числе выбранных оказалась и «Не забывай». Фильм появился на экранах в 1981 году, а через 2 года песня вышла в составе студийного альбома Юрия Антонова «Крыша дома твоего». В 2010 году этот альбом был назван в числе лучших российских 50 альбомов всех времен. Через 7 лет яркую жизнеутверждающую песню исполнили герои популярного мультфильма «Три богатыря» и «Морской царь». Лучшее подтверждение тому, что все хорошее не забывается.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
1: Этот российский писатель, этнограф и лексикограф, а также военный моряк и военный врач, посвятил жизнь увлеченному собранию богатств русского языка. Свои научные и литературные труды он подписывал как Владимир Луганский или Казак Луганский. Такой псевдоним он использовал в честь своего родного города Луганска. Этот выдающийся человек известен всему миру как автор толкового словаря живого великорусского языка и один из учредителей Русского географического общества. Имя его Владимир.

0: Владимир Иванович Даль. Кроме знаменитого словаря, в котором содержится около 200 тысяч слов, Даль опубликовал пословицы русского народа. Этот сборник содержит 32 тысячи фраз. Здесь не только пословицы, но и поговорки, речения, присловия, загадки и другие образцы малых жанров русского фольклора.
1: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
0: Слово «level» пришло в русский язык из английского и означает просто «уровень». В бытовую речь оно перетекло из мира компьютерных игр. Именно там персонажи начали продвигаться от простых уровней к более сложным. В ранних играх уровень был буквальным. Персонаж по мере развития сюжета шел по подземельям от самых нижних этажей наверх, к свободе. Потом слово «level» стали употреблять в компьютерных играх шире. Персонажи приобретают новые навыки и не только переходят на новый уровень игры, но и повышают свой личный уровень. Или ранг, или статус, назовите как угодно, при этом получают больше возможностей в игре и еще больше поводов возвыситься в глазах окружающих и повысить самооценку. Эльф 80-го левела – это оно, высшая степень мастерства, предел мечтаний. Другое дело, что это выражение чаще всего употребляется с ироничным подтекстом. Однако примечательно иное. Любители компьютерных игр стали снова говорить по-русски «уровень». Просто и понятно.
1: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
0: Песню «Масленица» фолк-группа «Сказки» выпустила в начале масленичной недели 2025 года. В ней соединились две календарно-обрядовые песни, которые поются на масленичной неделе. Обратите внимание, в припеве вы слышите громкий высокий возглас «Гу». Это непростой звук. На Руси таким образом выкликали, призывали весну. Календарно-обрядовые песни с гуканием всегда исполнялись исключительно женщинами. И это полностью соответствует составу группы «Сказки». Участницы музыкального коллектива – 5 солисток с большим опытом исполнения народных песен. Четверо из них вместе с композитором Алексеем Ивановым больше 20 лет составляли костяк культовой этно-фолк-группы «Иван Купала». Теперь композитор продолжает работу с ними в новом проекте «Сказки. Масленица. Язык исполнения русский».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Певица Ивушка.
1: Для меня музыка — это не только красивые клипы или выступления. Это, в первую очередь, огромный труд. Но труд особенный, созидательный. В нашей культуре работа — это не просто способ заработать деньги. Это процесс, когда душа поет, когда ты через творчество меняешь реальность вокруг себя. Это классное чувство, когда ты вкладываешь свои таланты и дисциплины в результат, который останется после тебя и, возможно, сделает кого-то немного счастливее. Мне очень нравится притча о трех возчиках камней. Один говорил, что просто возит камни, другой, что зарабатывает деньги, а третий гордо отвечал: «Я строю храм». В этом и есть весь смысл. Когда ты относишься к своему делу не как к рутине, а как к созданию чего-то важного, даже самая простая задача обретает высокий духовный смысл. Созидательный труд – это и есть наше личное творчество, вне зависимости от того, чем именно ты занимаешься – программируешь, учишь детей или записываешь песни. Для нашего поколения важно чувствовать, что мы – часть одного большого дела. Мы не просто строим карьеру, мы своим трудом создаем будущее нашей страны. Есть классное выражение – «хоть капля моего и меду есть». Это про то, что даже самый скромный вклад важен для общего успеха. Когда ты работаешь с вдохновением и ответственностью, твой труд становится формой служения Отечеству, а осознание того, что ты создаешь что-то полезное для людей, приносит самую искреннюю радость.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Самое большое здание драматического театра в России. В 2008 году в Тюмени открылось новое здание Тюменского большого драматического театра. Роскошный пятиэтажный дворец в стиле высокого классицизма был построен в рекордные сроки и открыт в год его 150-летия. На площади в 36 тысяч квадратных метров с удобством разместились три сцены, два десятка гримерных, 300 служебных помещений, просторное фойе, ресторан, подземный паркинг и 8 лифтов. В 2016 году в Большом зале Тюменского драматического театра впервые в России прошел показ спектакля с живым тифлокомментарием для слепых и слабовидящих людей.
1: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире участник фестиваля «Музыка гордых» Виктория Черенцова.
2: Знаем, что вы приняли участие в проекте президентского фонда культурных инициатив «Семья в культуре». А более того, собственно, этот проект в том числе в эфире «Радио Гордость» присутствует тоже. И вот да чуть ли не сегодня я слышал выпуск с Викторией Черенцовой у нас на радио, или накануне это было. Вопрос действительно большой. Что для вас ваша семья? Что, по-вашему, семейные ценности и какие они у вас?
3: Для каждого человека, ну, то есть мы же не будем скрывать, что мы меняемся, конечно, мы взрослеем, и с каждым годом у нас приобретаются некие черты характера, у нас появляется новый опыт в жизни, и сквозь этот опыт и черты характера, новые появившиеся, мы вновь оцениваем все, что мы имеем. Я считаю, что семья — это тот самый остров безопасности, куда ты всегда можешь вернуться. Вот у тебя что-то не получилось, у многих людей не получается с первого раза, со второго, с десятого. И семья — это тот остров, куда ты можешь снова вернуться, закрыться под одеялком, полежать и просто набраться сил и с новыми силами снова идти в бой, покорять этот мир. Вот это семья.
2: Ну, а сейчас пришло время заявок. На радио же принято, да, вот программа по заявкам. Собственно, заявка от меня.
3: Так.
2: Песня, которая вот чуть ли не первой прозвучала в эфире «Радио Гордость», я сейчас просто не помню, но в числе первых, вот когда в полночь по Москве, 1 февраля, мы включили радио, вот, до этого же не было, нечего было послушать, радио появилось. Вот, мы включили радио, и если не первый, то вот в первом часу точно зазвучала песня «Ах, Россия» Виктории Черенцовой, и потом, как я уже сказал, эта песня стабильно заняла свое место в начале одного из часов каждый день в эфире «Радио Гордость» и не уходит оттуда по сей момент. Собственно, заявка от меня. «Ах, Россия» в живом исполнении, в прямом эфире. Виктория Черенцова, «Радио Гордость», «Здесь все свои».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «червонный» звучит сегодня романтично и чуть загадочно. А вот далекие наши предки этим словом просто обозначали цвет. «Червонный» означал «красный», цвет солнца, цвет крови, цвет жизни. При этом происхождение слова связано с существом, казалось бы, ничтожным. Есть в животном мире такое мелкое насекомое, дальний родственник тли – червец кошенильный. В организме женских особей червеца вырабатывается пигмент насыщенного красного цвета – кошениль или кармин. Он устойчив к солнечным лучам, температуре, сохраняет цвет при длительном хранении, идеален для окрашивания тканей. Все бы хорошо, но стоимость кошенили очень высока. И в наши дни тоже. Чтобы получить килограмм красителя, нужно собрать и обработать более 100 тысяч насекомых. Одеться в червонное мог не каждый, но стремились все. Червонный цвет считался оберегом от злых чар, символом здоровья и благополучия. Подчеркивал достаток и успешность. Если не сарафан червонный, так хоть лента, не кафтан, так пояс или, как у Гоголя, шапка с червонным верхом. Слово «красный» также использовалось в обиходе, но имело другое значение – красивый, великолепный, впечатляющий. Красная площадь – краснодевица. Со временем именно красный пришел на смену червонному. Сегодня слово «червонный» почти не встречается в повседневной речи. Оно живет главным образом в романах и исторических текстах, поэзии, нумизматике, червонец, червонное золото и в карточных играх. Произносим, к примеру, «червонный король» и слышим отголоски старославянского языка.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А знаете, что основатель русской космонавтики Константин Циолковский был самоучкой? Создатель теории полета реактивных самолетов, изобретатель схемы газотурбинного двигателя, человек, одним из первых высказавший идею о том, что люди должны заселить Вселенную, не сумел закончить школу. Он родился в середине позапрошлого столетия в Рязанской губернии. Переболев скарлатиной, почти оглох, из-за этого не слушал учителей в гимназии, не смог там учиться и был отчислен. С тех пор Циолковский учился сам. Еще в детстве он мастерил мельницы, машины. Отец, увидев талант сына калеки, отправил его в Москву учиться. Но мальчик поступать никуда не стал, только записался в библиотеке. Читал сам, ставил опыты, все деньги тратил на книги и реактивы. Вернувшись через несколько лет в Рязань, работал сначала частным репетитором, потом учителем математики в школе. Будущий ученый оказался талантливым педагогом, несмотря на глухоту. Наукой Циолковский занимался всегда. В конце 19 века его проект цельнометаллического дирижабля понравился основателю воздухоплавания Жуковскому. Ученый много изучал аэродинамику и был одним из первых, кто пришел к выводу о возможности освоения космоса. Константин Циолковский первым обосновал использование жидкостных ракет. Его труды вдохновляли Юрия Гагарина и Сергея Королева. А еще он был одним из первых в мире писателей-фантастов, писавших о космосе. Интересный факт – именно Циолковский рассчитал вторую космическую скорость, необходимую для выхода в Солнечную систему.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса. Влад Малинко. Рождественский орешек. Посвящается детям города-героя Донецка. Мне мальчик протянул орешек грецкий. Смотри, с тех пор ладони в позолоте. Стояли мы на площади в Донецке. А где же мама с папой? На работе. Так нынче праздник, Рождество Христово. Я вдруг осекся в эту ночь святую и трех волхвов увидел из Ростова, везущих в бочке воду питьевую. Отец мой продолжает дело Корсы, сказал пацан. Нам с вами по дороге. Мы шли к роддому по проспекту Щерса, где на дежурство вышла мать Сереги. Давно виднелись в небе звезд зарубки, и думал сочинитель утонченный о вере в чудо, маленькой и хрупкой, как грецкий тот орешек золоченый.
2: Поэт Влад Маленко, заслуженный деятель искусства России, член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Красноярском крае завершено строительство первого в России подземного нефтехранилища. В отличие от хранилищ в США или Европе, российский проект создан не для стратегических запасов, а для технического использования, чтобы сохранить нефть во время остановки трубопроводов и не сжигать ее впустую. Разработка велась с 2020 года, а толчком к активной фазе послужили логистические сложности в Арктике. Подземный формат выбрали не случайно, он дешевле и безопаснее в суровых климатических условиях, чем строительство наземных резервуаров. Хранилище позволит избежать потерь нефти при ремонтных или погодных перерывах в прокачке. По мнению экспертов, это разумный и экологичный подход, особенно актуальный для отдаленных и уязвимых регионов.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: Ранцевый парашют – гениальное изобретение, покорившее мир и спасшее тысячи жизней. Мало кто знает, что его создал русский офицер и драматург Глеб Котельников. На это его вдохновила первая в Российской империи авиакатастрофа. Она произошла прямо у него на глазах на комендантском аэродроме в Санкт-Петербурге. Но Котельников не сразу пришел к ранцевой конструкции. Первая модель парашюта весила больше 12 килограммов, а стропы были не из капрона, а из шелка. И хотя военные скептически отнеслись к изобретению, именно парашют Котельникова спас жизни не только летчикам, но и стал неотъемлемой частью снаряжения десантников. Один интересный факт. Котельников, запатентовав свое изобретение, передал все права на него российскому правительству, отказавшись от личной выгоды.
1: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире певица Асюта.
3: Асюта является основателем и художественным руководителем проекта «Русская песня. Новая эпоха». Это было еще до Тавриды? Что это за
4: проект? Это было до Тавриды, да. Я как раз работала поколенческим экспертом у Олега Газманова в «Родниках». И меня... Ну, когда ты общаешься с людьми, знакомишься, ездишь на фестивали, выходишь на проекты, сразу у тебя различные идеи в голове делаются. И тут я решила то, что мне нужно как-то оставить частичку себя и сделать свой проект. И я начала думать, как я могу сделать свой проект, кто меня может поддержать. На помощь мне пришел всем известный президентский фонд культурных инициатив. Вот, только благодаря ему я сделала проект «Русская песня. Новая эпоха», который был направлен на популяризацию и развитие русской культуры. Было у нас какое-то совещание в министерстве, и там звучал такой вопрос, как мы можем... Молодежь заинтересовать, чтобы у нас была... у нас сейчас в России нехватка кадров, то есть там по баяну преподавателей, по народной культуре. Вот. И мы там думали различные идеи. Вот. И я решила, что этим проектом я как раз могу заинтересовать молодежь развиваться в данной области. Мой мастер-класс был основан на то, что как я могу взять этнографическую песню, которую я собирала в экспедициях от бабушек, и сделать ее актуальной для нашей молодежи. На самом деле эмоции были разные, и мнения были тоже разные. То есть у нас две стороны медали получилось. Люди, которые уже в возрасте, они говорили то, что это же мы не сохраняем русскую культуру. А молодежь, которая сидела в зале, они потом ко мне приходили и говорили, а это есть какая-то академия, институт, где народную песню так можно классно, круто сделать. Я говорю, это просто одно из направлений, которое я вам показала. Я брала этнографическое произведение, и за 2,5-3 часа я делала народную песню в современной обработке. То есть я прям выставляла, ну, я там на мастер-класс там 50 человек выставляла и говорила, что нужно делать, как нужно подать, что поменять там в ритмике, в словах. Но главное, мелодическую линию, основу мы всегда должны были оставлять. Что очень важно, у предыдущего поколения, которое вот, ну, работает в школах искусств, у них есть такое свойство, что они жалуются. У нас нету инструментов, у нас нету возможностей, у нас нету денег, у нас крыша течет. И вообще
3: жаловаться мы любим.
4: И вообще мы не можем, да, заниматься. Но я показала то, что как мы, не имея каких-либо, ну, финансовых возможностей, можем сделать хороший продукт, который будет дальше продаваться. Вот. И сразу у нас все улетучилось. И самое главное, я заставила людей включить головной мозг. Это не то, что ты взял сборник песен, у тебя там нотки прописаны, слова, да. Ты взял и спел, да? Поиграл на фортепиано и спел вот акапеллку. Нет. Я заставила думать, а как мы можем сделать, а что мы можем сделать, как мы можем поменять, как мы можем это подать, как мы можем это продать. И молодежь начала работать головкой своей, и их это заинтересовало. Вот. И до сих пор уже есть определенные отклики, что со мной начали советоваться. А вот как вот это классно будет звучать, вот это вот интересно. И я считаю то, что эту направленность нужно как больше развивать.
3: Да, но можно много говорить.
4: Да.
3: А лучший пример — это собственный пример. Поэтому хочется услышать от Асюты, которая сегодня у нас в студии, вот как раз пример такой песни. Переработанный, так скажем.
4: Переработанный, да.
3: Да, вот представьте, какая песня сейчас.
4: Все знают, всем известную песню «Калинка-малинка». Она такая яркая, «Калинка-калинка». Вот, а я решила ее сделать более лирической, вот, более душевной. Поэтому сейчас вы можете ее послушать.
3: «Калинка» в эксклюзивном исполнении Асюты на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: Сегодня в зоне СВО сражаются за наше будущее и за мир, в котором есть Россия, настоящие герои, патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет подлинные истории мужества и героизма этих людей. Один из таких героев – Руслан Воронов из Иркутска. Парень окончил Иркутский государственный университет по специальности лингвистика и работал в школах учителем английского языка. А в 2022 году ушел добровольцем на Донбасс в составе отряда «Барс-15». Совсем недавно Руслан вернулся в родной Иркутск и твердо решил вернуться к преподавательской деятельности. В этом ему помог фонд «Защитники Отечества», устроив молодого человека учителем в школу номер 32 Иркутска. Кстати, в 2023 году Руслан стал лауреатом Национальной общественно-профессиональной премии «Признание». Его кандидатуру на конкурс представил региональный филиал фонда. Этой осенью Руслан принял участие в 4-м Всероссийском съезде классных руководителей в Москве, где собрались педагоги из всех регионов России. По словам Руслана, сбылась его мечта. Теперь он преподает не только английский, но и ОБЖ. Хотел вести эту дисциплину еще во время срочной службы на флоте. Теперь у него осталась одна цель – стать классным руководителем. Уже в следующем году наш герой намерен взять класс. Уверенный, тем ребятам очень повезет. А Руслан воспитывает огромное количество патриотов России с поддержкой фонда. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Гордость – это страна. Самые красивые города – необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что в Одинцовском районе можно посетить уникальный музей школы и детства? Находится он в селе Усово, в здании, где в позапрошлом веке располагалась школа для крестьянских детишек. На стенах можно увидеть старинные газеты и сохранившиеся похвальные листы. Что-то вроде почетных грамот учеников. На витринах школьные тетради в клетку и косую линейку, которые ничуть не изменились со времен Российской империи. За стеклом можно увидеть школьную форму 19 века. А вот предметы в школе были не только привычные нам. Например, ребята изучали садоводство. Но была и обязательная астрономия. Гордимся нашими традициями.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
3: Высокие нравственные идеалы – это духовный иммунитет народа. То, что позволяет нам, пройдя через эпохи безвремени, смуты, испытаний, каждый раз вставать, очищаться и оставаться собой. Это не отсутствие греха, это вечная способность к покаянию и восстановлению. Если посмотреть на историю России, она полна драматизма. Войны, смуты, революции, разочарования. Были времена, когда, казалось, рушились все устои. Были отдельные люди, чьи поступки мы не можем оправдать. И тем не менее, народ России в своей глубине никогда не утрачивал нравственного ориентира. Это удивительный феномен. Даже в самые темные времена большинство людей продолжали жить по совести. Жертвовать ради ближнего, поднимать из руин страну, воспитывать детей в честности и трудолюбии. Это говорит о том, что высокие нравственные идеалы – это не внешняя надстройка, не мода, не политическая программа. Это генетический код нашей цивилизации. Правда, милосердие, справедливость, взаимопомощь – эти понятия для нашего народа всегда были не абстракцией, а руководством к действию, даже когда следовать им было трудно и даже опасно. И здесь неизбежно возникает сравнение. Давайте честно. Сегодня мы видим, как в некоторых западных государствах последовательно, системно, на законодательном уровне размываются традиционные нравственные нормы. К культивируется вседозволенность, возводится в ранг добродетели нравственное разложение. Там перестали стесняться того, что всегда считалось постыдным. Более того, стыд объявили пережитком. И это не просто смена этических ориентиров, это утрата способности отличать добро от зла. А общество, потерявшее это критерий, теряет и волю к выживанию, и способность к самосохранению. Россия при всех наших несовершенствах на этом историческом перепутье выбрала иной путь. Мы не забыли, что такое стыд. Мы не отменили совесть. У нас, может быть, не всегда получается жить по идеалам, но мы никогда и не объявляли идеалы ложными. И в этом огромная разница. Мы не говорим, нравственных ориентиров не существует, каждый живет как хочет. Мы говорим, вот высота, но мы пока до нее не дотянулись, но это высота, к которой мы будем стремиться. Когда сегодня мы говорим о защите традиционных ценностей, речь идет не о навязывании устаревших догм, речь идет о защите самой способности человека различать добро и зло, о защите того внутреннего компаса, который позволяет нам оставаться людьми в самом высоком, самом полном смысле этого слова. И закончить я хочу личным наблюдением. Мои деды, о которых я рассказывал, не говорили высокопарных слов о нравственных идеалах. Один воевал, второй строил. Но когда я смотрю на их жизнь, на то, как они относились к труду, к семье, ближним, к своей земле, я понимаю, они сами были этими идеалами. Они не рассуждали о добре, они его делали. И сегодня, оглядываясь на них, я отчетливо осознаю, быть русским человеком – это не национальность и не паспорт. Это внутренняя обязанность жить по правде и передать эту обязанность дальше.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: На судоверфи в Нижегородской области заложили сухогруз для Арктики. Это первый из 13 самоходных сухогрузов новой арктической серии. Его строительство будет осуществлять Окская судоверфь в городе Навашино. Сухогруз предназначен для морского и смешанного плавания. Его длина 141 метр, ширина почти 17. Два просторных трюма позволят перевозить насыпные и крупногабаритные тяжеловесные грузы. Арктическая версия отличается большей мощностью судовых двигателей и повышенным ледовым классом для эксплуатации на трассах Северного морского пути с июня по октябрь.
2: История одной песни.
3: Когда режиссер Владимир Мотыль приступил к работе над фильмом «Белое солнце пустыни», он уже четко представлял, какую команду пригласит к работе над музыкальным оформлением картины. Конечно, композитора Исаака Шварца и поэта Булата Акуджаву. Режиссер уже работал с этим великолепным тандемом и понимал, что песню «Таможенника», которому за державу обидно, лучше них никто не напишет. В том, что исполнителем станет приглашенный на роль Верещагина Павел Луспекаев, сомнений не было изначально. Шварц признавался, что писал песню, до деталей представляя, как ее будет петь Луспекаев, с которым сдружился еще по совместной работе в театре. А вот у Акуджавы текст не складывался. «Тогда пришел Мотыль», — вспоминает поэт, — и сказал: «Давай сюда свои архивы, сам что-нибудь найду». Мотыль нашел стихотворение, написанное в 40-х годах. Акуджава считал его черновиком, но режиссер разглядел в наброске абсолютно готовый текст песни. Это была «Госпожа удача» во всех смыслах. Впоследствии сам поэт назвал эту песню своей самой удачной работой в кино. Послушаем легендарную композицию в исполнении Гарика Сукачева.

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Чита – город с интересной историей. Он был заложен еще в 17 веке, как крепость, по-другому – острог. А в 19 веке стал острогом уже в другом смысле – для сосланных декабристов. Зимой в Чите адски холодно, а летом дождливо, но при этом солнечных дней значительно больше, чем в Москве – почти столько же, сколько в Анапе. В Чите, в семье Мефодия Викторовича и Зинаиды Ананьевны Соломиных, через 6 лет после Юрия родился еще один сын. Родители – музыкальные педагоги, обучали мальчика игре на фортепиано. Но вслед за старшим братом Виталий уехал в Москву, поступил в театральное училище имени Щепкина и уже со второго курса стал играть в Малом театре. Счастливо складывалась судьба младшего Соломина и в кино. Зрители полюбили его Женю в фильме «Женщины», сочувствовали его Вадиму в «Зимней вишне» Игоря Масленникова. Но международную славу принесли артисту фильмы, снятые тем же режиссером по рассказам Артура Конан Дойла.
2: Холмс, я вспоминаю старые добрые времена и те убийцы, душегубы, потрошители, которых вы ловили в прошлом веке, кажутся мне невинными младенцами, наивными овечками рядом с волками, с которыми мы познакомились в последнее время.
1: Да, доктора Ватсона просто невозможно представить себе иначе, чем в блестящем исполнении Виталия Соломина.
0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Не все знают, что в Набережных Челнах расположен один из самых интересных памятников татарскому поэту Габдулле Тукаю. Он прожил всего 26 лет, но успел очень многое. Он собирал татарский фольклор и одним из первых в Казани начал создавать детскую литературу. Над монументом работал скульптор Владимир Демченко, посвятивший свое творчество татарской культуре. Общая высота монумента около 6 метров. Габдулла Тукай изображен в окружении персонажей своих поэм и сказок на фоне бронзового дерева, в котором угадываются очертания Шурале, духа леса, самого известного героя Тукая.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире художественные руководители детского эстрадного хора «Гордость» Юрий Гончар и Евгения Науменкова.
4: Приглашаем всех 28 ноября
5: в Государственный Кремлевский дворец на чудесный, великолепный праздник «Главная семья».
4: А я, в свою очередь, благодарю наших замечательных гостей, создателей, художественных руководителей детского, что очень важно, эстрадного, что не менее важно, хора «Гордость», что самое важное. Юрий Гончар и Евгения Науменкова сегодня у нас в студии. Мы сейчас как раз послушаем главную песню этого события, которая так и называется «Главная семья» в исполнении детского хора «Гордость», конечно, Ирины Дубцовой. И самое важное, следите за публикациями в наших социальных сетях, слушайте радио «Гордость». Совсем скоро заработает сайт хора «Гордость», где вы сможете оставлять свои заявки и затем следить за всеми событиями, которые происходят вокруг хора, которые вы уже полюбили, и в ближайшее время все эти песни и в эфире, и на главных музыкальных площадках страны. Спасибо вам огромное.
6: Спасибо
4: хор
6: большое.
4: «Гордость»
6: спасибо
4: здесь
6: большое
4: в эфире.

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Макка Сагаипова – известная чеченская певица, дочь музыканта. Начала выступать на сцене с 6 лет, исполняя национальные песни. В 8 стала участницей чеченского молодежного ансамбля. Известность получила в 15, исполнив старинную народную песню «Красивый парень». В композициях Макки переплетаются традиционные чеченские ритмы, современные аранжировки и обработки известных национальных мелодий. Большинство ее песен о любви, одна из самых популярных в репертуаре Макки – народная песня «Летцы Собезама». В переводе с чеченского «В плену у любви». Она традиционно звучит на свадьбах и по просьбе дорогих гостей исполняется певицей по 3, а то и по 4 раза. Макка Сагаипова, «Летцы Собезама». Язык исполнения – чеченский.

0: своими словами. Поэты Донбасса. Роман Сорокин. Предосенние жаркие дни.
1: Предосенние жаркие дни на окраине жизни нетленной. Даже если умрешь, сохрани эту точку на карте вселенной. Здесь, на левом притоке Десны, только шум луговых насекомых. Здесь не помнят прошедшей войны, а с текущей еще не знакомы. Но поспела степная бахча, замолчал благородный кузнечик, затаилась в траве саранча и живет ожиданием сечи. Саранча говорит: «Я умру за свое превосходство над братом». А кузнечик жалеет сестру, но встречает ее с автоматом. Застрекочет над сеймом луга. Этих слов не приписывай Ванге, чтобы снова возникла дуга. И кузнечик проехал на танке.
2: Стихотворение написано Романом Сорокиным на излете жаркого августа 24-го. Оно пропитано непоколебимой верой поэта и гражданина в скорую победу. Сорокин особенно остро воспринимает происходящее в Донбассе и на фронтах СВО. В составе агитбригад он уже много лет постоянно выезжает за ленту, а тема победы русского мира ключевая в его творчестве.

0: слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Уфа получила статус всемирного ремесленного города впервые в истории России. Об этом сообщил мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев. Международное признание Уфа получила за развитие художественной обработки и росписи по дереву и камню. В январе столицу посетила делегация Всемирного совета ремесел, чтобы лично оценить работу мастеров. Сегодня в Уфе работают около 400 ремесленников. Они развивают как традиционные промыслы, ковроткачество, роспись тканей, керамику, валяние из войлока, так и современные направления. Присвоение статуса подчеркнуло богатство ремесленных традиций города и его вклад в сохранение народного искусства. Теперь Уфа встала в один ряд с ремесленными столицами Ирана, Индии, Китая и других стран.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
1: История одной песни. «От Волги до Енисея» вошла в 8-й студийный альбом группы под названием «Россия». Появление этой песни в 2005 году в эфире произвело невероятный эффект среди околотворческих критиков. Сколько копий сломалось об эту песню. С момента ее появления и по сей день идут бесконечные дебаты на тему того, почему страну так укоротили. От Волги до Енисея. Ведь границы нашей России совсем другие. Отдельные юмористы сделали даже карту Любе, где обрезали территорию как раз от Волги до Енисея, задаваясь вопросом, а где вся остальная страна. Но это не помешало стать произведению одним из самых главных хитов группы. Потому что песня и есть, как сама наша Россия. Жизнерадостная, размашистая, добродушная, несущая хорошее настроение и любовь к жизни и всей нашей стране без всяких границ. В рамках трибьюта версию «От Волги до Енисея» исполнил представитель молодого поколения, певец Хабиб. Александр Шаганов вспоминает: «Эту песню я придумал в Белоруссии на одном из славянских базаров, ежегодный музыкальный фестиваль, проходящий в Витебске. После Дня белорусской культуры и великолепного концерта я вышел из зала совершенно вдохновленный. Меня так зарядила эта атмосфера, эта музыка, что я, вернувшись в гостиницу, сел и написал «От Волги до Енисея». Боже, сколько упреков, я считаю, совершенно несправедливых я услышал. Что ты, Шаганов, так границы страны сузил?» Отвечаю, песня – это не урок географии. В этой работе Любе, считайте, одна прекрасная река нашей Родины через припев передает привет другой великой реке России. Люблю ее слушать за задор и в то же время лиричность, за подвижность и танцевальность, к тому же она радостная. Слушаем песню «От Волги до Енисея» в зажигательной версии.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Певица Ольга Кормухина, которую многие знают как русскую Тину Тернер и первую рок-диву СССР, родилась в Нижнем Новгороде в 60-м году прошлого столетия. Там же она училась в музыкальной школе и занималась живописью. Далее поступила на архитектурный факультет, но музыка все перевесила. В конце 70-х девушка начала петь и участвовать в фестивалях. Один из них – всесоюзный фестиваль джаз-рок-музыки, после которого певицу пригласили в Москву к известному джазмену Олегу Лундстрему. Параллельно Ольга училась на эстрадном отделении в Гнесинке. Потом в ее карьере была группа рок-ателье Криса Кельми и Красные пантеры. Но в начале 90-х Кормухина ушла со сцены. Смерть отца и затяжная болезнь привели певицу в религию. Ольга даже хотела принять постриг в монахини, но именно в Даниловском монастыре она встретила своего мужа, гитариста рок-группы «Парк Горького» Алексея Белова, с которым счастлива по сей день. Оказывается, замужество и рождение дочери в 40 лет ей предсказал ее духовник, старица Николай Гурьянов. Сегодня Кормухина – народная артистка России, лауреат премии «Золотой граммофон» и «Муз-ТВ». Певица выступала с Игорем Николаевым, Стасом Михайловым и другими звездами. Одним из ярких моментов в карьере стало выступление на церемонии закрытия 22-х Олимпийских игр в Сочи, где она исполнила англо-русскую версию хита «Звонок из Москвы». Послушаем хит времен рок-ателье, авторами которого являются Крис Кельми и Александр Маркевич «Усталое такси».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Завидно или завидно? Согласно орфоэпической норме, ударение падает на второй слог. Ей завидно, ему завидно, нам завидно, отчего многие произносят неправильно. Возможно, некоторые ставят ударение по аналогии с наречиями с приставкой «за». Затемно, заново, заживо. Но это не тот случай. «За» в слове «завидно» — это не приставка, а часть корня «завид». Ударение в родственных словах с корнем «завид» или «завист» всегда падает на «и». «Завидовать», «завистливый» и даже просторечное «завидки». Их можно использовать в качестве проверочных и к наречию «завидно», и к прилагательному «завидный». Здоровье завидное, работа завидная, положение завидное. Все это замечательно, но может вызвать зависть с ударением на первом слоге. Слово «зависть» — исключение среди однокоренных, так что использовать его в качестве проверочного не стоит. А вот использовать короткий стишок, который помогает запомнить правильное ударение, очень даже можно. Такой, например, «пусть не будет вам завидно, и потом не будет стыдно».
2: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Из звуков, как известно, получаются песни, а уж песен о столице не счесть сколь много. Романтичных и веселых, грустных и патриотичных. Точного количества таких композиций нет, однако меломаны соревнуются в подсчете песен о любимом городе. Самые опытные вспоминают аж по 150 песен. Это и Дунаевский с гимном столицы, и Никитин с его великой композицией для фильма «Москва слезам не верит», конечно же, шагающий по Москве Никита Михалков и Магомаев с «Лучшим городом земли». Леонид Утесов сочинил сразу три композиции о Белокаменной, а Владимир Высоцкий одно. Зато какую? Великий Майкл Джексон написал песню «Stranger in Moscow», а немецкая группа «Wonderland» — необычную песню с обычным названием «Moscow». Много текстов написано о Москве и будет еще написано. А мы предлагаем вспомнить рок-н-ролльных стиляк и московских романтиков из группы «Браво», которые тоже спели о любимом городе. Группа «Браво». Песня «Этот город».
3: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты. Разноцветные веснушки, белые веснушки. Белые этот город просыпается, смотрит в облака.

0: истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Музыкант и певец Чапаев.
1: Созидательный труд – это любой труд, который приносит пользу и создает что-то новое. Когда приезжаешь в разные города, понимаешь, сколько людей ежедневно работают, чтобы все вокруг работало и функционировало. Кто-то строит дороги, кто-то работает в больницах, кто-то учит детей и так далее. Каждый делает свою часть работы. Когда человек старается делать свое дело хорошо, он уже участвует в созидании.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первое в мире исследование по вирусологии. В 1892 году русский физиолог и микробиолог Дмитрий Ивановский сделал доклад на заседании Российской академии наук и опубликовал первое в мире исследование, положившее начало вирусологии. Изучая мозаичную болезнь табака, Ивановский обнаружил, что сок больного растения сохраняет свои заразные свойства после прохождения через бактериальные фильтры. В процессе исследования ученый обнаружил существование ранее неизвестных науке патогенных микроорганизмов. Более того, он смог разглядеть в световой микроскоп и зарисовать скопление этих патогенов, которые позднее назвали кристаллами Ивановского. Получить изображение самого вируса удалось в 1939 году с изобретением электронного микроскопа.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Популярность музыкальной фольклорной группы «Бурановские бабушки» давно выплеснулась далеко за пределы России. Напомним, группа родилась в удмуртском селе Бураново. Изначально бабушки исполняли старинные фольклорные песни на удмуртском языке. Потом перепели на родном языке ряд российских и зарубежных хитов. Но народные песни были и остаются основой их репертуара. В том числе частушки. Этот жанр русского песенного фольклора сложился в XIX веке, быстро распространился и завоевал популярность на всей территории нашей необъятной страны. Сегодня плясовые и лирические частушки любимы самой широкой аудиторией всех возрастов. Они исполняются на разных языках народов России и неизменно пользуются популярностью. Бурановские бабушки, частушки, языки исполнения, удмуртский, русский.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Наша сегодняшняя тема – автоп. Шутка. Наша тема – само слово «автоп» и его глагольная форма «автопить». Оно происходит от английского выражения «off topic», что буквально переводится как «вне темы» или «не по теме». Выражение пришло в русский язык из сетевого сленга, обозначает высказывание или реплику, выходящие за рамки основной темы форума или группового чата. Например, заявлена тема о ремонте дома, а один из участников начал рассказ о любимом сериале или новой оперной постановке. В русской разговорной речи такому оригиналу указали бы, что он пошел не в ту степь, и призвали к молчанию. На интернет-ресурсе автопы могут признать нарушением сетевой этики и заблокировать пользователя, лишив возможности самовыражаться. И да, в целях импортозамещения автоп легко заменяется, например, на «неуместно». И это, пожалуй, единственный случай, когда неуместность только приветствуется.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Ломоносов – русское чудо. Человек, которого Пушкин назвал первым нашим университетом. Физик, химик, астроном, географ, геолог, поэт, историк и знаток генеалогии. Таких регалий, пожалуй, больше ни у кого из русских деятелей не было. Ломоносов был талантлив во всем, за что брался. Михаил был единственным сыном поморского рыбака и дочки дьякона. Родился он в 1711 году в деревне Мишанинск, расположенный на острове на Северной Двине в Архангелогородской губернии. В школу пошел только в 12 лет, а в 19 сбежал от перспективы жениться с рыбным обозом изучать науки в Москву, где весьма и преуспел, и к 34 годам стал профессором химии. Представления Ломоносова о физической химии опередили время, а теория тепла предвосхитила современную термодинамику. Кроме того, наш герой открыл способ производства цветного стекла и создал первый прототип прибора ночного видения – ночезрительную трубу. Позже она очень пригодилась адмиралу Чичарову в арктической морской экспедиции. В 1755 году Ломоносов основал Московский университет, а затем создал и гимназию при нем. Наш герой отстаивал идею права всех сословий на образование. 15 апреля в стране отмечается День памяти этого выдающегося человека. Михаил Ломоносов останется в памяти людей как великий ученый и патриот.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В эфире радио «Гордость» новости из Архангельской области. Хвойный напиток компании «Ария» получил золотую медаль на международной выставке в номинации «Инновационный продукт». В его основе сосновая хвоя, богатая витаминами и антиоксидантами. Производитель отмечает, что использует только зимнюю хвою, в которой особенно много витамина С, а благодаря бережной технологии напиток сохраняет все полезные свойства. Вдохновением для создания послужили традиции северян, а именно напиток поморский кёжа, который издавна готовили на травах с ягодами. Компания планирует расширять географию продаж и разрабатывать новые вкусовые вариации.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
3: В России крупнейшая в мире национальная система теплосетей. Многие иностранцы, впервые приехавшие в Россию, с удивлением замечают, температура в квартирах зимой здесь заметно выше, чем во многих других странах. Благодаря тому, что наша страна унаследовала советскую модель центрального теплоснабжения, в России в целом более 60% помещений до сих пор отапливаются централизованно. А, к примеру, в Москве тепло и горячую воду от теплоцентралей получают более 90% потребителей. ТЭЦ крупных, средних и малых газифицированных городов используют в основном природный газ. Негазифицированные малые города и поселки для производства тепла используют уголь и мазут. Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
2: История одной песни. В эфире рубрика «Песни Великой Победы». А вы знаете, что гимн, поющий эскадрильи «Смуглянку», которую все полюбили благодаря замечательному фильму «В бой идут одни старики», написали еще до войны? Осенью 1940 года композитор Анатолий Новиков и поэт Яков Шведов написали песенную сюиту, посвященную революционеру Котовскому. Песня о девушке-партизанке была в числе 7 композиций, однако в довоенные годы ее так и не исполнили. В начале войны автор отнес ее на радио, однако ее отвергли, посчитав малопатриотичной. Однако она очень понравилась руководителю главного военного оркестра страны Александру Александрову. Он включил ее в свою концертную программу. По-настоящему культовой «Смуглянка» стала в 1944 году. Оркестр исполнил ее на концерте в честь Октябрьской революции, который транслировали по радио на всю страну. Песня ушла в народ. В 1973 году Леонид Быков сделал ее главным лейтмотивом своего фильма про летчиков-истребителей. Про раскудрявый клен пели многие советские и российские артисты. Послушаем ее в исполнении легендарных Олега Газманова и Надежды Кадышевой.

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: Михаил Андреевич Великанов – выдающийся уроженец Казани, основоположник гидрологии суши. Его труды о процессах и руслах рек не теряют актуальности по сей день. Любопытно, что изначально Великанов был не теоретик, а сугубый практик. Родившись в конце 19 века, он закончил Институт инженеров путей сообщения в Санкт-Петербурге и еще до революции успел построить мосты через Буг и Березину, начать проектировать сложный мост через Волгу близ Саратова. В 17 году судьба занесла его в Томск, где он преподавал в технологическом институте и параллельно изучал гидрологию сибирских рек. Именно тогда он создал работу о шлюзовании реки Томи. С этого началась его научная карьера. Михаил Великанов выдвинул и развил идею постоянного мониторинга и учета талых и дождевых вод. Ученый по всей стране основал водно-балансовые станции, где фиксирует и мониторит состояние стока рек, уровень влажности почв, температуру, соленость воды и другие параметры. Его исследования и сейчас позволяют предсказывать засухи и наводнения. Изучал он и селевые потоки в Азии. Бился над возможностью их предвидеть заранее. Среди детищ ученого – первая лаборатория русловых процессов в Академии наук СССР, кафедра физики руслового процесса в МГУ. Казань гордится своими.
0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Кафедральный собор в Калининграде – это не просто религиозное сооружение, а символ истории города и его непростой судьбы. Расположенный на острове Канта, он поражает своей готической архитектурой и богатой историей. Кафедральный собор был построен в XIV веке и служил местом захоронения многих выдающихся деятелей Кёнигсберга. Он пережил войны, разрушения и восстановления, став свидетелем смены эпох и цивилизаций. Внутри собора находится могила великого философа Иммануила Канта, уроженца Кёнигсберга, что делает его местом паломничества для многих людей. Интересный факт – после Второй мировой войны собор был практически разрушен. Его восстановление началось только в 1990-х годах и стало важным шагом в возрождении исторического облика Калининграда. Кафедральный собор – это место, где переплетаются история, культура и религия. Он напоминает о прошлом, вдохновляет на размышления о вечном и служит символом надежды на будущее. Это место, где оживает прошлое.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
3: Историческая память и преемственность поколения, возможно, самая фундаментальная ценность. Есть очень точная, глубокая мысль. Народ без памяти не имеет будущего. Почему? Потому что будущее нельзя построить на пустом месте. Его можно построить только на фундаменте прошлого. Как говорил великий русский историк Ключевский, история – это не учительница, а надзирательница. Она ничему не учит, но жестоко наказывает за незнание уроков. Если мы не знаем своей истории, мы обречены повторять ее ошибки. Если мы не помним своих героев, мы перестаем понимать, кто мы такие и зачем мы здесь. Не зная прошлого, будущего никогда не будет. Мы будем утрачивать все то, чем мы дорожим и на основе чего мы развиваемся и идем вперед. Это не просто цитата, это предупреждение. Память не архив, не музейная пыль. Это живая вода, которая питает нашу культуру, нашу волю к жизни. Давайте вдумаемся, на какой земле мы живем. На земле, политой потом и кровью наших предков. На земле, которую они защищали от нашествий, поднимали из руин, обустраивали своим трудом. Благодаря кому мы живем? Да благодаря миллионам безызвестных тружеников и героев, благодаря нашим дедам и прадедам, которые в период войн и смут сохранили страну для нас. Если мы, перестанем это помнить и уважать, если мы позволим себе высокомерно смотреть на прошлое, мы потеряем ориентацию. Мы станем Иванами, не помнящими родства. А такой народ, как известно, легко завоевать, обмануть и легко уничтожить даже не физически, а духовно. Поэтому преемственность поколения – это не абстрактная идея, это ежедневная конкретная работа. Это когда мы передаем своим детям не только гены, но и смыслы. Когда мы рассказываем им о прадеде, прошедшем войну. Когда мы показываем старые фотографии и говорим: «Смотри, это твой род, это частица тебя». Когда мы вместе с ними ходим на парад, зажигаем свечи памяти, ухаживаем за могилами. В моей семье это было всегда. Мои деды для меня не просто родственники, они живая история. Один дед – защитник, другой – созидатель. Их жизнь, поступки, их отношение к делу и к людям – это тот самый мост, по которому ко мне пришло понимание, что такое честь, что такое труд, что такое любовь к родине. И теперь моя задача – передать этот мост дальше своим детям. Если мы не будем уважать сами себя и своих предков, которые сделали возможной нашу сегодняшнюю жизнь, мы не сможем продолжать будущее нашей страны. Это аксиома. Уважение к предкам – это не поклонение истуканам, это признание. Я стою на ваших плечах, я продолжаю ваше дело, я не подведу. Поэтому историческая память для меня – это нить, связывающая времена. И пока эта нить не прервана, народ жив. Он может пережить трудности, войны, катастрофы, но он возрождается, потому что помнит: мы русские, мы наследники великой цивилизации, мы народ с тысячелетней историей, и эту историю мы обязаны передать дальше. Давайте будем это помнить и учить этому своих детей, потому что в этой памяти наша сила и наше будущее.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Ми-26 – крупнейший в мире серийный вертолет. К началу 70-х годов в народном хозяйстве и вооруженных силах Советского Союза значительно возросли объемы и сложность транспортных задач. Требовался новый многоцелевой транспортный вертолет, сочетающий повышенную грузоподъемность и дальность полета. Разработку поручили опытно-конструкторскому бюро имени Михаила Миля. В 1975 году первый летный экземпляр уникальной машины был готов к испытаниям. Впервые в истории мирового вертолетостроения был создан высоконагруженный несущий винт с 8 лопастями и диаметром 32 метра. Диаметр рулевого винта составил 7,5 метров. Грузовая кабина позволяла разместить 20 тонн груза или 90 пассажиров. Вертолет получил название Ми-26. В октябре 80-го года на ростовском вертолетном заводе состоялась торжественная выкатка первого серийного экземпляра. Ми-26 установил множество рекордов скорости, грузоподъемности и дальности полета. Уникальные операции по транспортировке негабаритных грузов на внешней подвеске и работы в экстремальных условиях снискали ему мировую славу. Обладатель престижных наград, звезда авиасалонов, Ми-26 производится в нашей стране по сей день. Почти полвека он удерживает титул крупнейшего в мире серийного транспортного вертолета и считается величайшим достижением в мировом вертолетостроении. Рассмотреть эту невероятную машину с близкого расстояния можно в Центральном музее ВВС в Монино. Вертолет Ми-26 с бортовым номером 21 экспонируется там с 1995 года. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Тихий Дон начинается с ручейка-фонтанчика в детском парке Новомосковска. Это одно из мест, где через реку можно перешагнуть. Красивая Меча – приток, после которого Дон становится большой рекой. Фотографы ездят на Мечу ради белых меловых скал, редких в нашей стране. В Воронежской области, в урочище Кривоборье, Дон изгибается идеальной подковой. Донские места – казацкие, шолоховские. Их духом можно проникнуться в станице Старочеркасской, которая много лет была главным городом донских казаков. Местный историко-культурный музей открыли еще в советское время по инициативе Михаила Шолохова. Атаманский дворец в стиле классицизма сохранился с позапрошлого века. В нем можно увидеть памятники славного прошлого, азовские трофеи Петра Великого, трофейные солнечные часы, которые казаки вывезли из Турции. Едем на Дон и слушаем посвященную ему песню казачьего ансамбля «Лазоревый цветок» на радио «Гордость» 107.1 FM в Ростове-на-Дону.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Елена Серова, четвертая в истории России женщина-космонавт, одна из самых знаменитых уроженок Приморья. До нее в космосе побывали Валентина Терешкова, Светлана Савицкая и Елена Кондакова. Наша героиня стартовала с космодрома Байконур на космическом корабле «Союз ТМА-14М» в сентябре 2014 года и провела на орбите 169 суток. Елена родилась в семье военного в поселке Воздвиженка Приморского края в 76 году, но школу окончила в Гроссенхайне, ФРГ, где в части группы советских войск служил ее отец. Затем поступила в Московский авиационный институт, работала инженером в ракетно-космической корпорации «Энергия». Там же и подала заявку в отряд подготовки космонавтам. После курса выживания Елену назначили бортинженером на корабль «Союз». На нем она через 3 года стартовала в космос. Без приключений не обошлось. Одна из солнечных батарей не раскрылась, однако стыковка с МКС прошла успешно. Она стала первым космическим блогером. От нее мы знаем, что жизнь на МКС идет по строгому расписанию. 2 часа в день космонавты занимаются физкультурой. Размеренную жизнь один раз нарушила опасная утечка аммиака в американском сегменте. Когда Серова вернулась домой, на Байконуре ее встретил муж Марк с земляничным вареньем. За свой полет Елена удостоилась звания Герой России. И на открытии Олимпиады в Сочи вместе с группой космонавтов во главе с Сергеем Крикалевым поднимала флаг России.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что в Набережных Челнах расположен самый большой и самый необычный памятник Владимиру Высоцкому? Находится он на пересечении Комсомольской набережной и улицы Гидростроителей. Место на городской окраине выбрали не случайно. Дело в том, что в середине 70-х театр на Таганке был в Челнах с гастролями. Приезжал с театром и Высоцкий. Памятник решили поставить неподалеку от места, где была гостиница, в которой останавливался бард. Монумент, колокол, звезда и разбитая гитара создал в начале нулевых местный скульптор Владимир Нестеренко. Это единственный памятник, где нет статуи певца. В свое время вдова Высоцкого не хотела ставить скульптуру на его могилу, и создатель памятника об этом помнил.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире продюсер боевой музыкальной группы «Катюша» и организатор одноименного фестиваля Илья Вольвич.
4: Что будет делать боевая группа «Катюша» с приставкой «Боевая», когда закончится СВО?
5: Спасибо вам огромное за вопрос. Я его часто слышу, причем от главных редакторов других радиостанций. Говорят, ну, группа ситуативная, сейчас закончится, что будет дальше? Это ко многим вопросам. Ко многим артистам это вопрос. Специальная военная операция, она идет, в принципе, это наша борьба за ценности. За ценности, которые мы отстаиваем, ценности, которые нам присущи. И мы видим то, что вся страна, большинство, это поддерживает. Я уверен, то, что специальная военная операция закончится, а вот ценности, за которые ребята там сейчас проливают свою кровь, они останутся. Они останутся в нашем культурном коде, они останутся в нашем... в нашей душе. Но мы их возрождаем, эти ценности. Они всегда у нас были. И вот я приведу один пример. 21-й год. Санкт-Петербургский экономический форум. Я там работаю. Хедлайнером форума является некий блогер, который в интервью федеральной прессе рассказывает о том, что, знаете, у меня мечта заработать денег, купить Майбах и покрасить его в розовый цвет. Это 3 года назад. А лицом другого банка является другой блогер, у которого 3 шестерки на колотом лице. Это всего было 3 года назад. 3 года назад. А проходит 2 года и 3 красивых. Ну ладно, не красивых, а безумно красивые девчонки выходят на сцену и на всю страну заявляют, что а наши парни не водят в Майбах. Они делают новые манифесты, которые поддерживают сотни тысяч женщин, матерей, дочерей по всей стране, у которых ребята там сейчас воюют. И самый главный пример для меня, на который я равняюсь, на который я смотрю, я вспоминаю 90-е, начало 90-х, когда вся страна, ну, поражена таким вирусом, стяжательство, когда все торгуют, когда ценности нет, зарабатывай и все. И вдруг в самые тяжелые годы на сцену выходят ребята в портупеях. 89-й год, 35 лет назад. И начинают петь песню «Выйду в поле с конем». И 35 лет на сцене они собирают любые аншлаги, любые сцены, любые залы. Я могу просто сказать то, что то, что мы сейчас возрождаем, это никуда не уходило, это всегда остается у нас. И все песни, которые поет группа «Катюша», они поют о сильных мужчинах. Мужчина, который готов защитить и свою страну, и свой дом, и свою любимую. И это не только СВО, это то, что будет продолжаться и дальше. Поэтому пока в России есть настоящие мужчины, пока есть женщины, которые ценят настоящих мужчин, группа «Катюша» будет перед кем выступать.
4: А сейчас в финале нашей программы прошу представить песню, которая сейчас прозвучит. Я знаю точно, что она связана с грядущим фестивалем «Катюша», поэтому представьте эту композицию в программе «Здесь все свои».
5: На фестивале есть ограничения по возрасту. От 18 до 35 лет для девушек. Мы это сделали, потому что это возраст официально российской молодежи. Мы все-таки хотим дать голос молодежи, чтобы ее услышали. И прислала заявку 9-летняя девочка. Ее зовут Полина Афанасьева. И она прислала песню «Письмо солдату». История песни очень простая. Когда началось СВО, Полина стала писать письма сама. А потом решила, что она одна много писем не напишет. А вот если бы написать песню, ее бы слышали все. Она написала стихи, но никак не могла сделать музыку. И ее поддержал Макс Фадеев. Он сделал для нее аранжировку. И Полина прислала эту песню нам на конкурс. Мы поняли, то, что она у нас не проходит по формальным причинам. Но я связался с Полиной, списался. И мы с удовольствием в следующем году на фестиваль пригласим Полину выступить со своей песней вне конкурсной программы. Ну, а тот, кто хочет попасть в конкурсную программу до конца этой недели, подавайте заявки «Катюша Фест» и встретимся.

0: своими словами. Поэты Донбасса. Динара Керимова. Великий пост.
1: Великий пост встречает пост великих. Земная твердь они и семя Божье. Татары, манси, русские, калмыки. Стопа в стопу идут по Запорожью. И мерзлый грунт, прогнувшийся под ними, запрячется в озимую пшеницу. Одно на всех призвание и имя. Солдат на государственной границе. Земля в огне. Он служит огнеборцем. Но купина войной неопалима. Одним перерождающимся солнцем к утру, от вечера неотделимым, в местах, сведен где к долгу всякий подвиг, день новый отвоеван уходящим. В великий пост. За ним армейский постриг. И мир необратимо настоящий.
2: Динара Керимова, кандидат филологических наук, преподаватель Дагестанского государственного университета. А еще Динара – известный поэт, обладатель многих литературных наград, в том числе таких престижных, как премия «За верность слову и Отечеству» и «Золотой Дельвик». Сегодня основные темы ее поэтического творчества – мир и война, любовь и бесстрашие, отчизна и вера. Текст стихотворения «Великий пост» написан в 24-м году, в самом начале православного поста. Эти стихи особенно дороги автору, поскольку полюбились читателям, а среди них немало и участников СВО.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
4: В детском центре «Орленок» завершился первый модуль медиалаборатории инновационной патриотической журналистики. Более 100 юных журналистов со всей страны посвятили свои работы 80-летию Победы. Под руководством специалистов ребята создавали фотоленты и викторины, изучали архивы и работали с историческими материалами. Историческим консультантом выступила методист музейного комплекса «Куликово поле» Наталья Новикова. Эксперты отмечают, что проект не только развивает журналистские навыки, но и помогает молодежи глубже понять историю своей страны.
3: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.

0: Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Леознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
1: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

0: позвони мне, позвони.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Владимир Малых – один из отцов мирного атома. Именно он создал тепловыделяющие элементы ТВЭЛы для первой в мире АЭС в Обнинске. Без них мирный атом был бы невозможен. Будущий исследователь был простым парнем с Урала. Родился он в деревне Шуртан в Свердловской области в семье сельской учительницы. Школу закончил в Туринске. Этот маленький уральский городок богат на знаменитых людей. Там 4 года учился нобелевский лауреат Жорес Алферов. Шла Великая Отечественная, и Владимир Малых отправился в армию, где пережил тяжелую контузию. После войны учился в МГУ, но из-за бедности был вынужден бросить учебу и пойти работать. Судьба направила будущего ученого в лабораторию великого физико-ядерщика Олега Казачковского. Здесь молодой исследователь проявил свои способности. Ему даже разрешили защитить кандидатскую без диплома о высшем образовании. В 28 Малых поручили решение сложнейшей задачи – разработку ТВЭЛа для будущей АЭС. Во всем мире тогда не было ничего подобного. Маленькая команда справилась с задачей в рекордный срок. Малых не только сконструировал первый ТВЭЛ, но он еще и лично наладил его серийное производство. Затем он довел до ума элементы с топливом на основе бериллия. А уже в конце жизни ученый работал над ядерными реакторами для космоса. Гордимся российской наукой.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
4: «Косая сажень плеча» – фразеологизм, обозначающий крупного, мощного человека. Кто бы подсказал еще, как правильно произносить – сажень или сажень? Тот редкий случай, когда большинство словарей говорит «а как хотите», ударение вариативно. Но, например, большой орфоэпически называется

0: Сажень ошибочным вариантом. А словарь трудностей русского языка соглашаясь с тем, что ударение в принципе ставится на второй слог. Сажень указывает, что знаменитый фразеологизм – это сложившийся устойчивый оборот, и именно его нужно произносить с ударением на первом слоге. Косая сажень. На поэзию ориентироваться бесполезно. Господа поэты писали и продолжают писать, кто во что гораст. А вот вам еще одна из трудностей русского языка. Сажени и сажени в родительном падеже множественного числа. Посклоняем? Именительный – сажени. Родительный – сажений. Именительный – сажени. А в родительном и других косвенных падежах ударным становится окончание. Сажений, саженям, саженями. И это еще не вечер. Те же сажени в родительном падеже могут иметь нулевое окончание. Сажен. Так что можете сделать и такой выбор.
1: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Песня «Мужичка» фолк-группы «Сказки» вышла в составе дебютного альбома коллектива «Болбатуха» в 2020 году. С этой композицией связаны первые выступления группы на фестивале «Добро пожаловать в Арктику». И не случайно. Припевную часть песни составляет аутентичная народная песня из Архангельской области. Именно в этих краях на Пинежье долгие песни пели с так называемым «тонким голосом», октавным удвоением основного голоса вверх. Участники группы стремятся показать в своем творчестве, насколько разнообразна песенная культура нашей огромной страны. Не могли они обойти стороной такой феномен, как пение тонким голосом. Сказки. Мужичка. Язык исполнения. Русский.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Руслан Осташко, телеведущий.
1: Знаете, слово «милосердие» у многих ассоциируется с чем-то запредельно возвышенным. С древними иконами, черно-белыми фильмами или какими-то невероятными подвигами, на которые обычный человек вроде как и не способен. Но если присмотреться, милосердие – это не про нимб над головой, а про то, что происходит у нас внутри, когда мы сталкиваемся с чужой бедой. Это гораздо круче, чем просто мимолетная жалость. Жалость – штука пассивная. Посмотрел, вздохнул, переключил канал. А милосердие – это когда у тебя внутри что-то дзынькает, и ты идешь и что-то делаешь. Для нашей страны это вообще не просто красивое качество, а настоящий культурный код. Если хотите, наша секретная прошивка. У нас так исторически сложилось. Милосердие всегда стояло выше сухих правил и даже выше справедливости. Вспомните классическую литературу, которую нас заставляли читать в школе. Там ведь через одну книгу герои, которые отдают последнее, прощают тех, кого простить невозможно, и сопереживают так, что сердце в клочья. Это то самое качество, которое помогало нашему народу оставаться людьми в самые лютые времена. В обычной жизни милосердие проявляется в мелочах, мимо которых мы часто пробегаем. Это умение не осудить человека, который оступился. Это готовность выслушать того, кому просто нужно выговориться. Это когда ты переводишь бабушку через дорогу не для того, чтобы попасть в новости, а потому что понимаешь, ей сейчас трудно. Сегодня мы видим это в огромном движении волонтеров. В людях, которые тратят свои выходные, чтобы помочь приютам или собирают помощь тем, кто оказался в беде. Самое интересное, что милосердие – это такая хитрая добродетель, которая работает в обе стороны. Когда ты помогаешь другому, ты на самом деле помогаешь себе. Становишься чище, сильнее и как-то устойчивее, что ли. В мире, где каждый второй норовит закрываться в своем уютном пузыре и не замечать ничего дальше своего экрана, милосердие – это настоящая суперсила. Это живая связь между нами, которая доказывает, чужой боли не бывает. И каждый раз, когда мы выбираем быть добрыми, а не равнодушными, мы по чуть-чуть меняем климат во всей стране. Ведь если в доме тепло, то это не потому, что отопление включили, а потому что люди в нем друг друга согревают.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Кижи – миниатюрный остров в Онежском озере, на который свезли 68 построек деревянного зодчества со всей Карелии. Главные символы – Покровские и Спасо-Преображенские храмы, сияющие на солнце златоглавыми куполами. Большинство памятников заповедника есть в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Вся земля на острове покрыта углистым сланцем, поэтому почва имеет почти черный цвет. Его называют аспидным камнем. Считалось, что он возвращает молодость и очищает воду. Сам Петр I пробовал на себе его свойства. В народе о кижах ходят легенды. Говорят, что плотник Нестор построил Спасо-Преображенский храм без единого гвоздя, а после забросил свой топор в Онежское озеро и сказал: «Никогда такого не было, никогда более и не будет». А на кладбище Кижского погоста похоронен Трофим Рябинин, основатель династии Сказителей, донесших до нас былины про Илью Муромца, Добрыню Никитича, Святогора и других. Он был награжден серебряной медалью за полезное. История одной песни.
2: Песню «Надежда» в России и за ее пределами поют уже более полувека. Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали ее в начале 70-х годов и предназначили для мужского голоса. Исполнители не могли подобрать несколько лет. Либо певцы отказывались, либо исполнение не нравилось авторам. На свой страх и риск редактор фирмы «Мелодия» отправила ноты Анне Герман. В то время певица только начала выходить на эстраду после тяжелейшей аварии, но, ознакомившись с «Надеждой», воскликнула: «Я буду ее петь, во что бы то ни стало». Исполнение Анны Герман Пахмутова и Добронравов приняли с восторгом. «Мелодия» записала песню. За билетами на концерты певицы выстроились километровые очереди. «Надежда» зазвучала на радиоволнах и на улицах. Ее слушали перед отлетом космонавты. Песня стала хитом. В 1975 году «Надежда» оказалась среди лауреатов «Песни года». Но Анна Герман не смогла тогда приехать в Москву. На сцену вышел Муслим Магомаев. Успех был оглушительным. Зрители не отпускали певца со сцены. Ему пришлось петь на бис несколько раз. Все знают классическое исполнение «Надежды» Анны Герман. Ну а мы сегодня послушаем более редкую версию Муслима Магомаева.
3: Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города.

одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной.

И забыть по-прежнему нельзя. Все, что мы когда-то не допели, милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, как правильно? Танцовщица или танцовщица? Многие ставят ударение на третий слог – танцовщица. Но, увы, орфоэпические словари допускают один единственный правильный вариант. С ударением на втором слоге – танцовщица. Справочник «Русское словесное ударение» особо помечает – не танцовщица. Так что придется принять – говорить «танцовщица» – это ошибка. Пусть так, но как же нам читать тогда строчки Мандельштама? «Эй, я! Гнутся послушные весла, как тела молодых танцовщиц». Ответ. Читайте согласно авторскому замыслу и авторскому ударению. И смиритесь, поэты нередко переносят ударение ради лучшего, как они считают, звучания стихотворения. Но обычным людям в обычной речи лучше так не делать. Смиритесь с этим. А чтобы утешиться, прочтите шуточный мнемонический стишок, который поможет запомнить правильное ударение. Вот эти строчки. Он и клоун, и танцовщик, и жонглер, и дрессировщик. И не важно, что герой этих строк – мужчина, танцовщик. Это ровно ничего не меняет. Ударение в слове «танцовщик» точно так же падает на второй слог, как и в слове «танцовщица».
0: Гений места на радио «Гордость».
2: Тысячелетняя Казань считается одним из самых красивых городов России. К тому же один из самых комфортных как для жителей, так и для гостей. Здесь сумели органично соединить объекты исторического наследия с достижениями современного градостроительства и создать развитую социально-культурную, туристическую и спортивную инфраструктуру. Не исключено, что широкие возможности Казани для развития спортивных и творческих способностей с самого нежного возраста сыграли важную роль в судьбе Камилы Валиевой, звезды российского и мирового фигурного катания. Камила родилась в Казани, была слабым и болезненным ребенком. Ради укрепления здоровья отдали девочку сразу в несколько секций – танцы, балет, художественную гимнастику и фигурное катание. В 4 года она выбрала фигурное катание, а в 5 завоевала кубок на соревнованиях в Москве. В 10 лет Камила делала все тройные прыжки, в 13 выиграла все главные юниорские старты года. В 20 лет она стала мастером спорта, а в 16 – заслуженным мастером спорта России. Камила Валиева – кавалер Ордена Дружбы. Это государственная награда Российской Федерации и Ордена Дуслык. Это вторая по значимости награда Республики Татарстан. А еще она – само очарование, чью улыбку не спутаешь ни с какой другой.
0: Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Мария Ватутина. Они стреляли по донецким. Они стреляли по донецким. Они стреляли по луганским. По сношенным пинеткам детским. По каблукам и сумкам дамским. По одеялам и подушкам. Ночнушкам, шортикам, пижаме. И в класс, где запрещенный Пушкин по-русски говорил стихами. По толстым словарям толковым. По тощим козам, по колодцам. Они стреляли по торговым палаткам и по огородцам. Они не подходили близко, стреляя в школьницу у дома. Она была сепаратистка. Она абстрактна, незнакома. Невидимы в прицеле пушки ее косички и ладошки, ее забавные веснушки, припухлые ее губежки. Но в том абстрактном артобстреле, закрыв глаза на все детали, они ее убить хотели. Они по ней в упор стреляли. Со стервенением немецким, с особой слабостью к гражданским, они стреляли по донецким. Они стреляли по луганским.
4: Мария Ватутина – участница агитбригад, выступающих на фронте и в госпиталях. Ее учитель – профессор МГУ Элит-института, писатель, историк и поэт Игорь Волгин сказал: «Стихи Марии Ватутиной – жестокое и честное свидетельство того, что с нами происходит. Мы имеем дело с очень современным поэтом, чья лирическая память отнюдь не свободна от наследственного груза истории и культуры. Именно они, история и культура, есть способ существования этого поэтического мира, обладающего чутким и преемственным лингвистическим слухом и в то же время говорящего с нами на собственном художественном языке».
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Молодежная лаборатория Мордовского университета создала уникальную биоразлагаемую разработку, которая эффективно отделяет мазут от песка. Эта технология не требует дорогих реагентов и уже показала свою эффективность. Сейчас с ее помощью можно очистить 10 килограммов песка за один цикл, а в будущем целые тонны. Более того, ученые планируют проверить, сможет ли эта методика помочь пострадавшим от разлива птицам. Если испытания пройдут успешно, новая разработка станет настоящим прорывом в ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива нефтепродуктов в Черном море.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность.